0: осад. То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
1: Звезды полосатые, носатые, писатые.
0: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись...

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Мне как попить воды.

не станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у Радио Сахаров, и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик — это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки.

0: Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку, все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности, вот в этом конфликте между матерью и плодом, выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек. Вне беременности она размером с мандарин. И, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка. Такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6 тысяч видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот поражение зародыша. Эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
1: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
1: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
2: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
2: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
1: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
2: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
1: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
2: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности — это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
3: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
4: My name is Dina Imera.
5: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
4: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
5: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
0: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
4: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant?
5: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить, Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
4: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
4: So that's the second part of
5: the question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще?
4: Why? Why do the cells do that? Well,
5: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
5: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность, и у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, чтобы там не было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
4: So one thing I haven't said about
5: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно? К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок – это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей, в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо» там происходит.
6: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Нью-Йорк. Январь 1959 года. В самом центре города, на Таймс-сквер, в стеклянной будке сидит 32-летний радиодиджей Питер Трип. Он выглядит уверенно и расслабленно, а еще много шутит. Хотя уже несколько суток без перерывов на сон ставит пластинки и читает новости. Питер участвует в сборе средств для March of Dimes, организации, которая заботится о здоровье матерей и младенцев. Чтобы привлечь внимание к акции, он обязался не сомкнуть глаз 200 часов, то есть чуть больше 8 суток. Поблизости от Таймс-сквер у Питера есть гостиничный номер, где он может сходить в туалет, принять душ и сменить одежду. Но в остальное время он сидит в будке. За происходящим следят зеваки и журналисты. «Бодрствующий человек на полпути к цели» — с таким заголовком на четвертый день выходит статья в газете «The Times». А еще за Питером посменно наблюдает бригада врачей.

0: Они помогают ему не заснуть, караулят его даже возле уборной и круглосуточно фиксируют, что происходит с его организмом и сознанием. Уже на третьи сутки лукавая ухмылка диджея сменяется угрюмым и нервным выражением лица. Обычно веселый и дружелюбный, он начинает всем грубить. Барбера, который пришел его побрить, Питер так обругал, что тот расплакался. Примерно через 100 часов Питеру становится хуже. Во время эфира он по-прежнему сохраняет самообладание, но вне его уже не может решить простейшую математическую задачу. У Питера начинаются галлюцинации. Ему кажется, что по его будке бегают мыши и котята, и что из комода вырывается пламя. Питер уверен, комод подожгли ученые, чтобы заставить его отказаться от участия в акции. В конце концов, Трип начинает сомневаться, является ли он вообще Питером Трипом. За несколько часов до конца акции диджей признается, что на самом деле он не тот, кем его считают. Последние 66 часов ведущий не может сохранять бодрствование самостоятельно. Ему приходится принимать стимуляторы. В итоге Питер выдерживает 201 час. Когда испытание заканчивается, он засыпает на полдня. А потом просыпается вполне здоровым и просит газету. Бессонный рекорд Питера побьют уже через 4 года. Дальше в эпизоде мы расскажем, кто это сделал. Но случай диджея — это самая известная в истории публичная демонстрация того, как опасна депривация сна. Это середина 20 века. Уже открыта двойная спираль ДНК, произошла первая пересадка почки, в космос запущен первый спутник. Но науке до сих пор неизвестно, как и зачем люди спят. Ученые всерьез взялись за этот вопрос только за несколько лет до акции Питера. Так зачем же мы спим? Есть ли какие-то нормы сна? И что будет, если совсем от него отказаться? Привет, это Федор Катасонов и подкаст «Почему мы еще живы?». В этом выпуске я расскажу, как мы поняли, что спать — это важно, как в культуре и медицине появилось понятие «бессонница», и в конечном счете, что наука сегодня понимает под здоровым сном. Написала этот эпизод Евгения Щербина, а отредактировала его Лена Чеснокова. Как сделать процесс засыпания легче и спокойнее? Расскажем вместе с нашим другом и партнером Маркой Веледа. Веледа — многолетний эксперт в маслах для ухода за кожей. Натуральные масла Веледы обладают самыми разными свойствами. Сегодня мы остановимся на тех, которые применяют перед сном. Например, лаванду используют как средство для расслабляющих ванн еще с античных времен. Мягкое лавандовое масло от Веледы для взрослых позаботится о коже, а легкий массаж или теплая ванна с добавлением масла помогут настроиться на качественный отдых. Для нежной детской кожи у Веледы есть массажное масло с календулой. Экстракты календулы и ромашки помогают смягчать кожу, а приятный аромат масла дарит ребенку ощущение тепла и безопасности. И, кто знает, может быть, поможет заснуть побыстрее. Приобрести масла и другую косметику Веледы можно в сети магазинов «Золотое яблоко» в России, Беларуси и Казахстане. Воспользуйтесь промокодом «Почему» и получите скидку 40% на весь ассортимент Веледы при покупке через приложение или на сайте. Промокод активен до конца апреля 2024 года. Трудности с засыпанием и пробуждением, прерывистый, неглубокий, беспокойный сон, недостаток сна или, наоборот, его переизбыток и даже регулярные ночные кошмары – все это может быть признаками расстройств сна. К ним медики относят обструктивное апноэ сна, то есть кратковременные остановки дыхания во сне, нарколепсию – неврологическое заболевание, при котором человек чувствует сильную сонливость в течение дня, и синдром беспокойных ног. Состояние, которое вызывает дискомфорт в ногах и побуждает человека постоянно ими двигать. В этом выпуске мы не сможем подробно рассказать обо всех этих расстройствах, но коснемся одной из самых распространенных проблем со сном – бессонницы. Сказать, сколько людей от нее страдают, трудно. По статистике, на проблемы со сном жалуется примерно треть населения земного шара. Но это не значит, что люди массово не спят. Хроническая бессонница – то есть такая, которая длится более 3 ночей в неделю на протяжении не менее чем 3 месяцев, встречается примерно у 6-10% людей. Умереть или сойти с ума из-за этого трудно, но бессонница сильно портит жизнь. Недосыпающий человек может стать вялым, неусидчивым и раздражительным. Он не может нормально концентрироваться на решении задач и принимать адекватные решения. К тому же бессонница может привести к депрессии или тревожности. А депрессия, в свою очередь, иногда ведет к проблемам со сном. Вот такой замкнутый круг. Интересно, что настолько массовой проблема недостатка сна была не всегда. Или, по крайней мере, люди не придавали ей такое значение, как сегодня. Разбираться начнем, как обычно, с античности. Сон тогда считался неинтересным и не заслуживающим внимания временем бездействия. Философ Платон предписывал гражданам спать меньше, чем рабам, на том основании, что сон — это мертвое время, когда невозможно вести дела. Отвечающее за сон божество Гипнос в греческой мифологии было сыном Нюкты, ночной темноты, и Эреба, олицетворение вечного первозданного мрака. В общем, сон в античности — это что-то про тьму, небытие, первобытный хаос и непродуктивность. В средние века люди тоже особо не рефлексировали по поводу своего сна. Они просто старались жить по солнцу, то есть ложиться на закате и вставать на рассвете. Правда, в зимнее время это был слишком большой промежуток. И тут есть одна интересная история. Однажды в 1980-х британский историк Артур Роджер Икерч нашел в недрах лондонского архива юридический документ 1697 года. Это были показания 9-летней девочки в суде. Она упоминала, что ее мать проснулась после первого сна и вышла на улицу, после чего ее нашли мертвой. Другого историка, пожалуй, заинтересовала бы таинственная смерть. Но Икерч обратил внимание на фразу «первый сон». Он никогда не слышал такого выражения. Икерч продолжил изучать другие документы той эпохи. Книги, журналы, медицинские издания, газеты, частную переписку. И во многих из них, вплоть до первых десятилетий 20 века, встречал упоминания первого и второго снов. Потом выяснилось, что они есть и в античной литературе. Например, в истории Рима Тита Ливия. Более того, первый и второй сны упоминаются в польских, немецких, итальянских, венгерских, славянских и греческих источниках. А еще в произведениях Шарлотты Бронте, Эмиля Золя, Александра Пушкина и многих других писателей. Картина получалась примерно такая. С заходом солнца. Так как электричества для телевизоров не было, а читать большинство населения планеты не умело, человек ложился спать. Это был первый сон. Через несколько часов он просыпался и какое-то время бодрствовал. В это время люди занимались кому чем нравится. Монахи молились, кто-то беседовал или размышлял, кто-то делал домашние дела или ходил в туалет. Многие занимались сексом. Один французский врач 16 века даже отмечал, что секс в это время получается лучше, то есть, видимо, чаще ведет к зачатию. Ну а потом люди снова ложились спать, уже во второй раз. Сейчас такой режим сна называют сегментированным или бифазным. К слову, некоторые люди той эпохи вообще спали многофазным сном. Известно, что Леонардо да Винчи, например, засыпал на 20 минут каждые 4 часа. Со временем первый сон начал затягиваться. В 1825 году, по данным Филадельфийского медицинского журнала, он обычно длился до 2 или 3 часов ночи. Цитата из источника. «Чаще всего мы просыпаемся в этот час либо от кошмара, либо от какого-то неизвестного внутреннего волнения». К середине 19 века первый сон стал длиться до 5 или 6 часов утра. А потом термины «первый сон» и «второй сон» постепенно начали пропадать из источников. По совпадению или нет? Анализ медицинской литературы показывает, что бессонница, как медицинская проблема, возникла только к концу 19 века. И, вероятно, дело тут в индустриальной революции, которая началась еще на пару веков раньше. Представьте. Миллионы людей устраивались на предприятия и отныне были вынуждены приходить на работу в одно и то же время по звуку заводского гудка. В каждом доме появились часы, показывающие точное время. На улицах стали гореть фонари. Жизнь ускорилась, стала более шумной, светлой, беспокойной, а природные ритмы для людей сменились искусственными, городскими. Это привело, с одной стороны, к тому, что сон как бы сжался. У большинства людей уже просто не было возможности спать в два захода. С другой стороны, стало ясно. Хорошенько выспаться разом не так-то просто. Сон и бессонница стали не только природными, но и культурными явлениями. И одними из первых внимание на это обратили писатели и поэты. Вот, помните? «Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон докучный. Хоть часов лишь однозвучный раздается близ меня». И потом еще. «Жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня?» Это Пушкин. Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. Его литературные современники ассоциировали ночное бодрствование с интеллектуальным творчеством, воображением и свободой. Ведь основную массу населения индустриальное общество принуждало ночью спать. На какое-то время бессонница даже стала элементом контркультуры. Например, для современника Пушкина, английского поэта Уильяма Блейка, ночь была временем озарения. Беспокойно гуляя по городу, пока обычные люди крепко спали, он как бы бросал вызов унылому рационализму мира промышленного производства. Впрочем, уже скоро бессонница потеряла романтический шарм и была признана симптомом нервного переутомления. Тем временем ученые начали наблюдать и фиксировать, как спят животные и растения. В 1729 году французский астроном и геофизик Жан-Жак де Миран обратил внимание, что листья мимозы стыдливой каждый день открываются и закрываются в одно и то же время. Ученый предположил, что цветок распускается навстречу солнцу и поместил мимозу в темное помещение. Удивительно, но и там растение продолжало раскрываться и закрываться в одно и то же время. Демиран не смог объяснить, почему так происходит, но предположил, что мимоза каким-то образом чувствует восход, даже когда на нее не попадает солнце. Это было одним из первых наблюдений за тем, что мы сегодня называем циркадными ритмами. Откроют их удивительный механизм лишь спустя 2,5 века. Но об этом позже. Пожалуй, первый, кто утвердил человеческий сон как легитимный объект научного исследования, а заодно и важную и любопытную часть жизни, стала российская ученая. Мария Моносеина, дочь историка и археолога Михаила Каркунова, с детства вращалась в кругу ученых и врачей. Она стала одной из первых женщин в России, а возможно и во всей Европе, кто в 60-х годах 19 века смог получить высшее образование и звание доктора медицины. Пройдя стажировки в лучших европейских университетах, Моносеина устроилась на работу к Ивану Тарханову, физиологу и популяризатору науки. Тот, в свою очередь, учился у знаменитого Ивана Сеченова, человека, который заложил основы нейрофизиологии. Тарханова очень интересовала проблема сна. Он, например, написал труды «К физиологии нормального сна у животных» и «Спит ли спинной мозг?». Вероятно, под его руководством Мария Моносеина и начала проводить собственные опыты. Это были первые в истории науки эксперименты по депривации сна. Под опытными выступили 10 щенков от 2 до 4 месяцев. Несколько суток им не давали спать, тормошили и заставляли двигаться. Температура их тела постепенно падала, и к концу эксперимента оказалась примерно на 4-6 градусов ниже нормы. Двигательная активность замедлялась и ослабевала. Количество эритроцитов в крови снижалось. А к 6-му дню эксперимента все щенки умерли. Причем, чем младше был пес, тем раньше он умирал. Когда Мария принялась изучать этих щенков, то обнаружила многочисленное кровоизлияние, дегенерацию жировой ткани и множество разрушенных сосудов. Так Моносеина пришла к выводу, что эффекты продолжительной депривации сна, ведущие к смерти, возникают в мозге. До этого она ставила другие эксперименты, в которых заставляла собак голодать. Они протянули без еды 20-25 суток. Но даже собак, потерявших половину веса, можно было еще откормить и спасти от смерти. А вот щенки, которых лишали сна, умирали даже несмотря на то, что жили в тепле и хорошо питались. «Значит, сон для организма важнее пищи», – заключила Моносеина. К слову, о том, как врачи учатся меньше мучить лабораторных животных, у нас в одном из прошлых сезонов был выпуск под названием «Собачья жизнь». Результаты своего исследования Мария представила на первом международном конгрессе по медицине в Риме, который проходил в 1894 году. Ученая отвергла господствующее со времен Платона представление о том, что сон – бесполезное, глупое и даже вредное времяпрепровождение. А еще опровергла идею своего учителя Тарханова о том, что сон – просто отключка мозга, полная остановка мозговой активности. Во время сна мозг вовсе не спит, не бездействует весь целиком. Засыпанию подпадают только те части его, которые составляют анатомическую основу, анатомический субстрат сознания, писала она. Исследования Марии Моносеиной вдохновили нескольких ученых провести свои депривационные опыты. Они пришли к похожим выводам. Длительная непрерывная бессонница губительна для мозга, а сон жизненно необходим организму. Пожалуй, самым известным последователем Марии стал француз Анри Пьерон. В эксперименте 1907 года Пьерон и его коллега Рене Лежандр не давали взрослым собакам спать в течение 10 дней. Собаки, кстати, из-за этого не погибли, как щенки Моносеиной. Видимо, потому что были уже взрослые. и их специально умертвили. После этого у них взяли спинномозговую жидкость, то есть ликвор, и ввели ее в ликворную систему здоровых и бодрых собак. Те заснули через час. Ученый предположил, что дело в неких гипнотоксинах, гипотетических веществах, которые накапливаются в организме во время бодрствования и вызывают сонливость. Пока животное спит, гипнотоксины постепенно сгорают, и наступает пробуждение. И как мы сегодня понимаем, Пьерон был близок к истине, но об этом чуть позже. Интересовался проблемой сна и знаменитый физиолог Иван Павлов. Он считал сон процессом нервного торможения, которое постепенно распространяется по мозгу. Наша дневная работа представляет сумму раздражений, которая обуславливает известную сумму истощения. Эта сумма истощения, дошедшая до конца, и вызывает тормозное состояние, сопровождаемое сном. Писал Павлов в 1935 году. Слышите? Снова та же идея, что у Пьерона. Днем в организме накапливается что-то такое, что вечером помогает уснуть. Окей, но почему все это регулярно и ритмично происходит с мозгом? И зачем это нужно организму? И самое главное, почему от бессонницы умирают животные? Ответа у науки не было. К тому же, несмотря на международный авторитет Павлова, сон был маргинальной темой, которая интересовала разве что чудаков от науки. Дело в том, что строгих методов количественного и качественного измерения сна не существовало. А уважающие себя ученые, как мы знаем, предпочитают не рассуждать о том, чего не могут точно измерить. Впрочем, вскоре нашелся тот самый чудак от науки, которого это не смутило. Натаниэль Клейтман родился в 1895 году в Кишиневе, который тогда был частью Бессарабской губернии в составе Российской империи. В 1918 году он перебрался в Нью-Йорк и стал натурализованным гражданином США. Там Клейтман получил образование физиолога, постепенно стал доцентом кафедры физиологии в Чикагском университете, а вскоре доработался до профессора. В этом статусе он основал при университете первую в мире лабораторию сна. Вот как он рассказывал о начале своей карьеры коллеге Джеральду Вогелю в интервью, которое тот взял у Клейтмана, когда ученому было уже 94 года.
1: Скажите, что заставило вас изучать сон?
2: Мне были интересны состояния сознания и то, как они работают в человеческом существе. Я подумал, если мы будем знать, что такое состояние без сознания, то есть антитезу сознания, чем и является сон, то, вероятно, мы сможем сделать вывод о том, как работает мозг в состоянии сознания.
0: Напоминаю, никаких приборов для измерения сна еще не существовало. Но физиологи уже знали, что у мозга есть электрическая активность, в том числе и во сне. А совсем скоро они изобрели электроэнцефалографию, или ЭЭГ. Суть метода. Голове прикрепляют электроды, и те считывают волновые колебания, которые записываются на длинную бумажную ленту. Делать это можно хоть на спящем, хоть на бодрствующем подопытном. Первую запись ЭЭГ человека сделал немецкий психиатр Ганс Бергер в 1924 году, за год до того, как Натаниэль Клейтман поступил на работу в Чикагский университет. Впрочем, у Клейтмана такого оборудования не было, поэтому он использовал старое доброе наблюдение. Профессор не стал мучить щенков. Он нашел подопытных получше, собственных аспирантов. С одним из них, Брюсом Ричардсоном, Клейтман в 1938 году спустился в самую длинную в мире пещеру – Мамонтову, которая находится в штате Кентукки. Это популярное туристическое место. В ее камерах достаточно просторно, чтобы разместить стационарный лагерь для двух человек, поставить кровати, столы и провести освещение. А еще там абсолютная темнота, глубокая тишина и температура почти не меняется в течение суток. Короче говоря, идеальные условия для сна. В Мамонтовой пещере ученые провели больше месяца. По сути, Клейтман решил провести над собой и Ричардсоном примерно тот же эксперимент, как когда-то астроном Жан-Жак Домиран над мимозой. Целью было выяснить, может ли человек в отсутствии солнечного света и природного шума адаптироваться к искусственному ритму сна. Клейтман придумал, что это будут 28-часовые сутки. Он основывался на своих предыдущих экспериментах. До этого ученый выяснил, что уплавинивать сутки или наоборот растягивать их до 48 часов бессмысленно. Люди либо не успевают почувствовать сонливость к нужному времени, либо, наоборот, становятся слишком сонными и не могут нормально функционировать. В итоге аспирант Ричардсон к 28-часовым суткам приспособился. Он без проблем стал чуть позже ложиться в постель, спал 9 часов и бодрствовал 19. Вероятно, дело было в гибкости молодого организма, потому что сам Клейтман к новому ритму так и не привык. Правда, эксперимент был не совсем чистым. Натаниэль надеялся провести его в полной темноте и тишине, но вскоре о нем узнала пресса. И в Мамонтову пещеру потянулись журналисты и просто любопытствующие. Вот фрагмент одного репортажа, который летом того же года показывали в американских кинотеатрах перед основными сеансами.
3: Чтобы проникнуть в пещеру, где живут двое ученых, посетителям приходится сплавляться по реке и затем прокладывать себе путь в каменных джунглях сталактитов и сталагмитов. Что ж, если эксперимент действительно поможет нам хорошо спать всю ночь, мы за науку.
0: Вывод Клейтман сформулировал так. Нет основания предполагать, что какие-то космические силы предопределяют нас к 24-часовому ритму, за исключением того, что просто должны существовать периоды покоя, движения, потребления пищи и сна. С другой стороны, суточный ритм – это, вероятно, просто адаптация организмов к астрономической периодичности дня и ночи. Правда, он отметил, что одни индивиды, как, например, он сам, не могут легко адаптироваться к другому ритму, в то время как другие с этим справляются. Конечно, Клейтман понимал, что двое испытуемых – это слишком мало, чтобы делать научное обобщение, так что не считал свои выводы окончательными. Профессор продолжил изучать сон и вскоре нашел объект изучения еще лучше и удобнее, чем аспиранты – американских военных. В марте 1942 года Клейтман даже подготовил предложение по улучшению боевой готовности. Базировалось оно на идее, что естественный суточный ритм можно сдвинуть по своему усмотрению, если есть в этом необходимость. Ученый предложил делить солдат внутри подразделений на две группы, которые будут спать в две смены. Первая – с 5 утра до полудня, вторая – с 9 часов вечера до 4 утра. По задумке ученого выходило, что сколько бы солдатам ни назначали вахты дежурств, днем или ночью, они всегда будут выпадать на часы бодрствования либо первой, либо второй половины личного состава. «Сонный боец – угроза для себя и товарищей, а не для врага», – назидал Клейтман в своем предложении. Правда, из этой идеи ничего не вышло. Главный хирург ВМС США, Росс Макентайр, направил профессору письмо, в котором утверждал, что его предложение совершенно непрактично. Дальше было еще несколько опытов с военными, которым Клейтман каждый раз выдумывал новые режимы сна и бодрствования. Но каждый раз его оригинальные идеи разбивались о быт. Кому-то новый режим подходил, кому-то нет. И в итоге серьезных улучшений показателей труда и обороны не было. Проводил он опыты с депривацией сна, один раз даже на себе, когда бодрствовал 180 часов без перерыва. В итоге Клейтман пришел к выводу, что бессонница хоть и ужасно утомительна, он называл ее одной из самых эффективных пыток, но с ума человека свести не может. После сна когнитивные функции восстанавливаются. А еще, хотя лабораторные животные в депривационных экспериментах умирали, человеку погибнуть от бессонницы очень сложно. В выпуске о прионах мы рассказывали о чрезвычайно редкой генетической болезни – фатальной семейной бессоннице. Из-за нее у человека полностью пропадает способность спать. Так вот, одна из героинь погибла из-за этой болезни только через несколько месяцев полного отсутствия сна. Клейтман развеял многие мифы о сне, которые успели сложиться к его времени. Например, о том, что сну нужно уделять треть суток, то есть строго 8 часов. Профессор заявил, что это не универсальное требование. Кому-то нужно 9, а кому-то достаточно 5. И это нормально. Просыпаться бодрым тоже не обязательно. Быть вялым сразу после сна – вариант нормы. Наконец, если в детстве родители вас пугали тем, что нельзя спать на левом боку, потому что сердцу будет труднее биться, знайте, что и этот миф развеял Натаниэль Клейтман. Спите на любом боку, сердцу все равно. Но, пожалуй, главное, что сделал Клейтман – популяризовал сон как исследовательский вопрос для серьезных ученых. При этом открытие, которое в итоге его прославило, сделал не сам Клейтман, а его ученик Юджин Ассерински.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: Как и Клейтман, Юджин был ребенком выходцев из бывшей Российской империи. А еще, как и учитель, к науке он пришел извилистым путем. Сначала я специализировался на социальных науках, затем на испанском языке, потом стал студентом медицинского факультета и, наконец, студентом-стоматологом, вспоминал он. Кажется странным, как он вообще стал изучать сон с таким бэкграундом. Но, как мы помним, во времена, когда начинал его учитель, сон был очень непопулярной темой. Впоследствии, когда Юджин сам набирал аспирантов, он шутил, что основным критерием было наличие у кандидата сердцебиения. На исследования Клейтману и его ученику не выделяли ни грантов, ни современного оборудования, но их это не останавливало. Сначала Клейтман получил Осиринский изучать спящих младенцев, а именно то, как они моргают при засыпании. Юджину, как он иронично вспоминал, задача показалась захватывающей, как теплое молоко. Но все же он за нее взялся. И тут же столкнулся с проблемой. Оказалось, в науке нет общепризнанного определения моргания. Вот, например, у младенца во время сна быстро-быстро дрожат веки, при этом глаза закрыты. Считать это морганием или нет? Осиринский и Клейтман так насчет этого и не договорились. Тогда Юджин стал изучать более удобных в плане наблюдения взрослых. Он больше не зацикливался на моргании и стал фиксировать вообще любое движение век. Например, когда под ними кружат глазные яблоки. А заодно и активность мозга. Да, ученым все-таки удалось раздобыть электроэнцефалограф. Цель исследования была очень скромная. Юджин надеялся просто найти хоть какую-нибудь связь между электрической активностью мозга и движениями глаз в спящем состоянии. Для регистрации движений глаз ученый приспособил старый прибор, который откопал в подвале факультета физиологии. Он назывался динограф и работал по тому же принципу, что энцефалограф. Специальные электроды считывали движение глаз, а перо записывало график колебаний на бумагу. Динограф был не просто древним. Это вообще была экспериментальная модель, не поступившая в производство. Она постоянно барахлила и записывала сигналы, даже когда ни к чему не была подключена. В какой-то момент Юджин позвонил самому изобретателю динографа и спросил, как ему починить эту адскую машину. Изобретатель был очень озадачен, потому что и сам уже не помнил, как там что должно работать. Он сказал, что найти схему прибора невозможно, и вообще это чудо, что машина все еще что-то фиксирует. Подопытных у Осиринский сперва тоже не было, так что он подключил динограф и энцефалограф к своему 8-летнему сыну, налепил ему электроды на веки и на голову и уложил спать на армейской койке в лаборатории. Просматривая запись динографа, Юджин к огорчению заметил, что машина снова забарахлила. Пока ребенок спал, перо записывало колебания, которые подозрительно напоминали движение глаз во время бодрствования. Юджин еще раз протестировал прибор, теперь уже на взрослом бодрствующем человеке, а затем приступил к записи его сна. Динограф выдал тот же результат. И так несколько раз. После серии экспериментов объяснять феномен ошибкой прибора было невозможно. Раз за разом у спящего человека глаза двигались так же, как во время бодрствования. Тогда Юджина осенило. А что, если глаза во время сна двигаются под закрытыми веками, потому что спящий в этот момент видит сны? В итоге Юджин пришел к выводу, что с помощью своего древнего прибора он зафиксировал особую стадию сна. Он назвал ее фазой быстрого движения глаз – Rapid Eye Movement, или сокращенно REM. Это стало одним из главных открытий в сомнологии 20 века. Позже ученые провели еще множество похожих экспериментов и подтвердили, что электрическая активность мозга в момент быстрого сна меняется. Фактически стало понятно, что сон человека – это два разных последовательно сменяющихся состояния. Быстрый сон, то есть REM, или REM, как мы его называем, и медленный сон. В REM-фазу человек видит сны, а его мозговая активность напоминает активность при бодрствовании. Причем сходство настолько сильное, что вплоть до недавнего времени никто не мог различить ЕЭГ во время REM-фазы и во время бодрствования. Но в 2020 году исследователи из университета Беркли в Калифорнии наконец выявили на ЭЭГ особые паттерны, по которым можно отличить бодрствование и REM-сон. В 1953 году Ассеринский и Клейтман, который был его научным руководителем, опубликовали статью о своем открытии в журнале Science. «Они полностью изменили образ мышления людей», — писал Блумберг по ее следам. Сон больше не считался пассивным, непродуктивным состоянием, а исследования Клейтмана и Ассерински дали старт новому разделу медицины — сомнологии. К сожалению, отношения Юджина Ассерински с учителем были так себе. У обоих, судя по воспоминаниям современников, был непростой характер. В 1953 году Юджин ушел из Чикагского университета и больше никогда не занимался сном. Впрочем, он не ушел из науки и оставшиеся 20 лет жизни изучал мозговые волны и дыхание у животных. В 1960-х повзрослевший сын Армонд, на котором Юджин когда-то ставил свои эксперименты, уговорил отца попытаться вернуться к исследованиям сна. Ассеринский написал письмо своему старому учителю Натаниэлю Клейтману, который тогда уже вышел на пенсию. Тот ответил, что рад, что его бывший ученик хочет возобновить работу над быстрыми движениями глаз. И хотя раньше тому мешали личные трудности, теперь, как надеется Клейтман, все пойдет лучше. Также Клейтман напомнил Ассерински, что тот все еще должен ему $100. Когда Юджин ушел из Чикагского университета, место блестящего ученика Натаниэля Клейтмана занял другой ученый – Уильям Демент. Именно он обнаружил, что люди, которых разбудили во время быстрого сна, с гораздо большей вероятностью вспомнят свои сны, чем те, кто проснулся вне этого периода. Так в науке закрепилась парадигма «быстрый сон равно сон со сновидениями». У человека в течение ночи медленный сон 4-5 раз меняется быстрым. И если в течение жизни человек спит около 25 лет, то примерно 5 лет из них он видит сны. Также Демент продолжил дело Ассерински и стал фиксировать активность мозга во время сна с помощью ЭЭГ. Ее, кстати, используют по сей день, но теперь она входит в состав комплексного метода, так называемый полисомнографии.
5: Главный момент в полисомнографии – это электроэнцефалограмма, запись электроэнцефалограммы. То есть это электрическая активность мозга.
0: Говорит Владислав Визовский, профессор департамента физиологии, анатомии и генетики Оксфордского университета.
5: И также записывается электроокулограмма, движение глаз, записывается и МГ, электромиограмма, мышечная активность. И могут записываться другие сигналы, например, дыхание, содержание там, углекислого газа в крови, например, сердечный ритм. И это все вот вместе дает такую, очень, такую полную картину сна.
0: В 1975 году Уильям Демент основал Американскую ассоциацию по расстройствам сна, ныне известную как Американская академия медицины сна. А еще он был среди основателей Национального центра по исследованию нарушений сна. Если Клейтмана в США называют «отец науки сна», то Демент стал отцом медицины сна. После него врачи стали прицельно изучать и лечить все те расстройства, о которых я сказал в начале эпизода. Кстати, помните диджея Питера Трипа? Вначале я сказал, что его 8-суточный рекорд депривации сна был побит через 4 года. Так вот, это сделал простой американский подросток Рэнди Гарднер. Он не мечтал прославиться, просто хотел поставить эксперимент для школьного конкурса научных проектов. Рэнди заручился поддержкой двух приятелей, которые должны были его тормошить. Они слушали пластинки, играли в баскетбол и бродили по пригородным улицам Сан-Диего в предрассветные часы. Слух об этом эксперименте сначала разошелся по округе, а потом привлек внимание репортеров. Из газет об этом эксперименте узнал и Уильям Демент. Он с удовольствием подключился к опыту. Чтобы Рэнди не уснул, ученый катал мальчика и его друзей на своем кабриолете. В отличие от Питера Трипа, Гарднер за весь эксперимент никакими стимуляторами себя не бодрил. Даже чай не глотнул. Он полагался только на силу воли. Но, как и нью-йоркский диджей, Гарднер к концу эксперимента потерял связь с реальностью. В какой-то момент он увидел тропинку, ведущую в тихий лес, хотя в тот момент находился в помещении. Кроме того, он стал считать себя бегуном команды San Diego Chargers. И это при том, что Рэнди был белым, а эта команда полностью состоит из чернокожих спортсменов. Благодаря открытию REM сна мы можем примерно объяснить, что случилось с Рэнди и Питером после нескольких бессонных суток. Мозг не может существовать без быстрого сна, и поэтому, если организму не дают уснуть, он начинает смотреть сны наяву, в виде галлюцинаций. Сомнология бурно развивалась всю вторую половину 20 века. Например, в 1958 году американский доктор Аарон Лернер открыл мелатонин. гормон, ответственный за регуляцию циклов сна и бодрствования. Сейчас его синтетические аналоги используют при некоторых расстройствах сна. Но это совсем не волшебная таблетка.
5: Здесь такой момент плацебо. Если вы берете мелатонин, и вы знаете, что это единственное снотворное, которое вам поможет, оно вам обязательно поможет. И действительно, мелатонин может так очень так вежливо напомнить циркадной системе это время спать. То есть, если вы в правильное время его принимаете, он может быть действительно эффективным. Но на самом деле действительно интересно, что мелатонин часто представляется как снотворный препарат, но я не думаю, что правильно называть его снотворным, потому что нет свидетельств того, что мелатонин влияет конкретно определенным образом на те системы мозга, которые регулируют, собственно, сон. То есть это скорее такое опосредованное влияние на сон через модуляцию циркадных процессов. И нужно не забывать, что мелатонин на самом деле производит не все организмы. Например, какие-то линии мышей лабораторных, у них нет мелатонина. Совсем. Но они прекрасно спят. У них прекрасно, на самом деле, циркадные ритмы. Это не то, что вот молекула, которая решает все.
0: Эти самые циркадные или циркадианные ритмы, о которых говорит доктор Визовский, открыли в 1984 году американские исследователи Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг. У плодовых мушек дрозофил они нашли особый ген и показали, что он кодирует белок, который накапливается в клетке в течение ночи, а затем разрушается в течение дня. Помните Анри Пьерона, который считал, что сон вызывает гипнотоксин, который копится в организме весь день? Так вот, Холл, Росбаш и Янг выяснили, что все примерно так и есть. Только в организме копится не токсин усталости, а как бы токсин бодрости. Когда он окончательно разрушается, мы засыпаем, а ночью он накапливается снова. И когда его становится достаточно много, мы просыпаемся. В этом суть циркадных ритмов, универсальных ритмов сна и бодрствования, которые управляют не только человеком, но и всем живым на планете.
5: Циркадные ритмы — это процесс, который описывает периодичность функции организма с периодом приблизительно 24 часа. Жизнь возникла на вращающейся планете, где день и ночь сменяются приблизительно с периодичностью 24 часа. Одна теория есть, что первые живые организмы, они должны были как бы защищать определенные фазы своего клеточного цикла. Например, когда там происходит репликация РНК или ДНК, то если этот организм подвержен влиянию космической радиации, это может приводить к мутациям. А с другой стороны, когда есть свет и температура выше, то можно там осваивать какие-то новые ниши. То есть прошла такая компартментализация разных функций вот этих очень примитивных еще одноклеточных организмов на день и ночь. И таким образом считается, что вот циркадный ритм возник. Но это, естественно, была очень такая ригидная система, что если организм просто отвечает на внешнее воздействие, когда свет и темнота, это не очень адаптивно. Поэтому организмы, с одной стороны, стали обладать, собственно, внутренними часами, но, с другой стороны, эти внутренние часы, они подстраиваются под какие-то релевантные стимулы снаружи.
0: В 2017 году Холл, Росбаш и Янг за открытие циркадных ритмов получили Нобелевскую премию по медицине и физиологии. После открытия Демента и появления медицины сна в США, а потом и во многих других западных странах, стали массово открывать лаборатории и клиники, где не только изучали сон, но и лечили его нарушения. Чтобы лучше понимать, где норма, а где патология, врачам нужны были какие-то стандарты. Их разработкой занялись Национальные медицинские общества врачей-сомнологов. Например, Американская академия медицины вместе с Обществом исследований сна рекомендует взрослым для оптимального здоровья спать 7 и более часов в сутки. Если спать меньше, утверждают эксперты, вам может грозить увеличение веса вплоть до ожирения, диабет, артериальная гипертензия, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, инсульты, а еще нарушение работы иммунной системы и депрессии. Наконец, повышается риск преждевременной смерти. И это помимо того, что будет страдать ваша работоспособность и концентрация внимания, что может привести к несчастным случаям. Регулярный сон более 9 часов в сутки приемлем для молодых людей, тех, кто должен высыпаться после недостатка сна, и для выздоравливающих от болезни. А вот если вы здоровы и не подросток, но все равно спите больше 9 часов, у американских ученых нет четкого ответа, как это скажется на вашем организме. Но не паникуйте. Если вы довольны своим сном, каким бы он ни был, то беспокоиться не о чем. Потому что индивидуальная потребность в сне может колебаться от менее чем 6 до более чем 10 часов в сутки. И вообще, некоторые люди спят в своем уникальном режиме, это тоже нормально. А еще благодаря всем этим научным институтам мы много узнали о самом популярном расстройстве сна – бессоннице. Ее проявления многообразны. Это и трудное засыпание, и пробуждение несколько раз посреди ночи, и отсутствие бодрости после пробуждения, и даже невозможность поспать днем, когда хочется. В целом эксперты выделяют два вида расстройства. Бывает краткая, она же острая, и хроническая бессонница. Первая – это проблемы со сном, длящиеся меньше 3 месяцев. Обычно они связаны с сильным стрессом, например, потерей близкого человека. Вторая – трудности со сном, которые случаются чаще 3 раз в неделю и длятся дольше 3 месяцев. Они тоже могут быть связаны со стрессом, но также причиной такой бессонницы может стать плохая гигиена сна, психические расстройства, неврологические проблемы и даже партнер по постели, который мешает спать. Полная бессонница, когда человек вообще не спит всю ночь, встречается редко. Обычно это генетическое заболевание вроде той же фатальной семейной бессонницы или следствие психических расстройств. Именно такой случай показан в фильме 2003 года «Машинист» режиссера Брэда Андерсона. Для главной роли изможденного отсутствием сна человека артист Кристиан Бейл даже похудел почти на 30 килограмм.
6: «Я уже год не сплю. Кто ты? Кто ты на самом деле? Ответ скрывается за пеленой паранойи и безумия. Но как очнуться от этого кошмара, если ты давно утратил способность спать?»
0: Осторожно, дальше спойлер. В фильме «Бессонница» и «Вызванная ей амнезия» — это последствия тяжелого чувства вины, которое главный герой испытывает из-за того, что насмерть сбил на машине ребенка. Уснуть у него получается только когда он признается в преступлении. Конец спойлера. Еще бессонницу может вызвать чрезмерное употребление психостимуляторов, кофе, чая и других продуктов, где есть кофеин. И, наконец, к бессоннице может привести тревога по поводу бессонницы. И тут назначение, которое может дать пациенту сомнолог, звучит парадоксально. Если вы не можете заснуть, не ложитесь спать.
5: То есть, что сейчас пытаются делать, это предупреждать вот попытку засыпания рано. То есть, пациент с бессонницей инструктируется не спать как можно дольше. То есть, не идти в кровать, пока вы не валитесь с ног. То есть, например, вместо того, чтобы засыпать в 10:30, засыпайте в 1:00. А потом этот же пациент, он пробуждается в 6:00. То есть, тот сон, который растягивается у него на 8 часов, на 10 часов, он концентрируется в 5 часов. Зато в этом случае сон происходит практически непрерывно.
0: Интересно, что несмотря на все достижения сомнологии и наши знания о фазах сна, циркадных ритмах, мелатонине и многом другом, у медицины до сих пор нет критериев для оценки недостаточности сна. Не существует анализа или теста, по которому врач мог бы сказать, что человек спит слишком мало. Так что главный критерий наличия проблем со сном – жалобы пациента на проблему. Кстати, вы заметили, что в нормах сна, которые я перечислил чуть раньше, нет ничего про бифазность. Ну, про тот режим, которого, судя по открытию историка Артура Роджера Икерча, люди придерживались тысячелетиями. Это тоже ужасно любопытная история. В 80-е открытие Икерча стало сенсацией. СМИ наперебой писали, что бифазный сон более здоровый и естественный, чем консолидированный, раз люди так спали в доиндустриальную эпоху. А вот сам Икерч с этим был не согласен. Людям, жившим в древности, приходилось спать чутко, чтобы не стать добычей для диких зверей. Дальше угроза быть съеденными сменилась другими. Нужно было следить, чтобы в дом не ворвались разбойники, чтобы не случился пожар. А еще люди страдали от клопов, вшей, блох и болей, от которых не было таблеток. Ну и, наконец, опасались ночных визитов сатаны и его приспешников. Вот как об этом всем говорил Икерч в интервью 2020 года. «По сравнению с 99% наших древних предков, у нас лучшие кровати, лучшие одеяла, лучшие дома и меньше ночных вредителей. Если целью сна является психическое и физическое благополучие, есть очень веские основания полагать, что непрерывный ночной сон лучше всего помогает достичь этого результата». Но правда ли бифазный сон естественен для всего человечества? Проверкой этой гипотезы занялись антропологи. Рассуждали они так. Допустим, все люди на Земле в доиндустриальное время спали в 2 захода. Тогда логично предположить, что у современных охотников и собирателей, которые до сих пор живут вдали от больших городов с гаджетами и будильниками, сон тоже будет бифазным. В 2015 году команда ученых из США и ЮАР опубликовала исследование традиционных обществ Танзании, Намибии и Боливии. Оказалось, все они спали консолидированно и единоразово, как и люди западной цивилизации. Но пару лет спустя уже другое исследование показало, что в сельской местности на Мадагаскаре практикуется сегментированный сон. Таких исследований было еще много, и все они давали разные результаты. Поэтому сегодня считается, что режим сна – это не только природное, но и культурное явление.
5: Да, ну, по поводу двухфазного сна дебаты продолжаются. Я не думаю, что это такой точно установленный факт. Сон, естественно, он может происходить по-разному. То есть я уверен, что вот этот наш ночной сон, он не обязательно генетически предетерминирован. То есть мы знаем, что мы можем спать днем, очень даже запросто. И сон, вот эта дневная сиеста, кажется, это такое прекрасное изобретение. А человечество, опять же, это свидетельство того, что сон может быть дефолтным состоянием. Да? Вот, когда вот днем жарко, и вам нечего делать, вы не обязательно устали, да? но вы засыпаете, и вам помогает вот циркадная система.
0: Несмотря на все накопленные знания, сегодня не существует никакой универсальной таблетки для сна. Единственное, что мы можем сделать, чтобы улучшить свой сон, это по возможности меньше волноваться. А еще обеспечить себе так называемую гигиену сна. Вы наверняка слышали этот термин. Ассоциативно это что-то про проветривание помещения перед сном и удобную подушку с одеялом. Это все действительно может работать, причем знаем мы это давно. Так историк из Манчестерского университета Саша Хендли обнаружила, что многие люди в доиндустриальной Англии создавали себе специальные ритуалы, чтобы беспроблемно заснуть. Например, принимали снотворные вещества на основе белины и лаванды, делали ванны из ромашки и покупали для спальни специальный красивый текстиль. Тем не менее, термин «гигиена сна» появился только в 1977 году. Его предложил физиолог Питер Хаури. Он собрал все имеющиеся на тот момент знания о сне и на их основе составил набор правил, способствующих засыпанию. В дополненном и уточненном виде они актуальны и сегодня. Спите столько, сколько необходимо, чтобы чувствовать себя отдохнувшим и здоровым. После пробуждения на второй круг сна лучше не заходить. Пробуждение по утрам и засыпание по вечерам в одно и то же время со временем помогает наладить график сна, то есть легче засыпать и просыпаться. Вероятно, регулярные физические упражнения делают сон более крепким в долгосрочной перспективе, но важна именно регулярность физкультуры. Если заниматься изредка и беспорядочно, это на качество сна не повлияет. Случайные громкие звуки, например, шум пролетающих самолетов, нарушают сон даже у людей, которые не просыпаются из-за шума и не могут вспомнить его утром. Так что спальню лучше звукоизолировать. Ну, или приобрести беруши. Жара нарушает сон, но нет никаких доказательств, что холодная комната его укрепляет. В общем, спите при комфортной температуре. А еще сон может нарушить голод. Некоторым помогает легкий перекус перед походом в кровать. Кофеин по вечерам нарушает сон даже у людей, которые этого не чувствуют. Алкоголь помогает напряженным людям быстро заснуть, но делает сон фрагментарным и некачественным. Не стоит перед сном использовать телефон, компьютер и другие гаджеты, чтобы их свет не мешал выработке мелатонина, а контент из соцсетей, особенно эмоциональный, не будоражил нервную систему. Так что гаджеты лучше убрать за полчаса-час до похода в постель. Ну и все спортивные тренировки лучше закончить минимум за пару часов до сна. Все эти советы кажутся довольно очевидными, правда? Но ничего лучше медицина для нас так и не придумала. В начале выпуска я обещал ответить на вопрос, зачем мы спим. Строго говоря, точного ответа у науки нет до сих пор. Большинство современных ученых согласны, что во время сна мозг не просто прекращает работать, но порой даже делает это активнее, чем при бодрствовании. Пока мы спим, как считают некоторые биологи, мозг консолидирует воспоминания и впечатления, полученные за день, и переписывает их из гиппокампа в кору больших полушарий, то есть переводит из кратковременной памяти в долговременную. После этого новые данные распределяются по разным сетям и категориям. А параллельно идет процесс синтеза белка, закрепляющего связи между нервными клетками, которые получили новую информацию. Поэтому, если человек не досыпает, информация быстрее забывается. Чтобы этот процесс шел правильно, важны фазы и медленного, и быстрого сна со сновидениями. Во время медленного сна идет консолидация памяти, а вот быстрый сон, скорее всего, отвечает за что-то типа повторения пройденного. Наконец, и самое удивительное, существует теория, согласно которой мозг по ночам проводит своего рода перекличку со всеми внутренними органами. Он получает от них информацию об их состоянии и анализирует, все ли с ними в порядке. Это так называемая висцеральная теория сна, которую разрабатывал российский ученый Иван Пигарев. Он трагически погиб в 2021 году.
5: Прекрасная теория. Я знал Пигарева, я с ним обсуждал эту теорию. К сожалению, его теория, о ней никто не знает вот здесь, здесь на Западе. Это очень печально.
7: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: This is a kind of a common mythology that I hear a lot of people talk about.
3: Есть такой популярный миф, что человек при смерти ждет момента, когда окажется в одиночестве, чтобы умереть. Я думаю, в целом такое возможно, хотя это не такой частый случай, как некоторые могут подумать. Но согласно исследованиям, которые я читал, когда людей спрашивают, хотят ли они умирать в одиночестве, обычно они отвечают «нет».
4: Это отрывок публичного выступления Генри Фреско Вайса. Он из Америки и по образованию клинический социальный работник. Это такой соцработник со знаниями в медицине. Много лет Генри помогал пациентам нью-йоркских хосписов. Сам про себя он говорил, что дежурил у постели сотен людей, пока те умирали. И вот что он заметил.
3: Из-за того, как мы привыкли думать о смерти, многие считают, что их близким будет слишком тяжело присутствовать при их умирании. Но вот спросите меня или мою сестру. Даже если наш отец вдруг скажет, что не хотел бы, чтобы мы видели, как он умирает, мы ответим: «Пап, ты шутишь? Конечно, мы хотим быть с тобой. И не важно, как это выглядит, и насколько это может быть для нас эмоционально тяжело. Это часть нашей любви к тебе». В общем, людям нужно научиться обсуждать такие вещи. У меня случался подобный разговор со многими пациентами, и после этого они иногда меняли свои представления о смерти и позволяли присутствовать тем, кто хотел быть с ними.

0: ними рядом в этот момент.
1: В хороших хосписах с каждым пациентом работает большая команда в больнице и на выезде. Это несколько врачей и медсестры. Это социальные работники, которые помогают с бытовыми вопросами. Это волонтеры, которые отвечают за досуг и за исполнение последних желаний. Это психологи и священнослужители. У некоторых, пусть и не у всех, еще есть родственники. И вот Генри Фреско-Вайс заметил, что иногда даже этого бывает недостаточно. Между моментом, когда человек попадает в паллиативную систему, и моментом самой смерти может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Паллиативным называют такое лечение, которое уже не может привести к выздоровлению, но может улучшить качество оставшейся жизни. И вот получается, что кто-то давно болел и был морально готов к смерти, а для кого-то эта новость стала шоком. Кто-то умирает в кругу близких, а кому-то перед смертью важно восстановить разорванные связи, и для этого надо еще найти этих людей и придумать, как построить с ними разговор. Плюс, чаще всего люди понятия не имеют, что будет происходить с их телом в последние дни и часы жизни, и не готовы к этому. Поэтому некоторым умирающим нужна дополнительная помощь и поддержка. Эмоциональная, информационная и просто организационная. Ну а кому-то банально хотелось бы, чтобы в момент смерти у кровати хоть кто-то сидел. В общем, в 2003 году Генри Фреско-Вайс придумал новую профессию – End of Life Doula, или Доула смерти. С древнегреческого доула – это рабыня или слуга. В 60-е годы 20 века на Западе начала расти популярность родов с минимальным медицинским вмешательством. Многие женщины не хотели рожать в больницах, но при этом все равно нуждались в каком-то сопровождении процесса. Так появилась профессия доулы рождения – помощница при родах. И вот по аналогии с доулами рождения, доулы смерти с начала уже 21 века сопровождают людей в умирании. Это такой как бы адвокат умирающего, который представляет его интересы перед врачами и близкими и связывает все паллиативные звенья в цепь. В 2015-м Генри Фреско-Вайс создал INELDA – International End of Life Doula Association, или Международную ассоциацию доул смерти. Сегодня это большая организация с этическим кодексом и супервизорами, которая обучает и сертифицирует end-of-life doula со всего мира. На момент записи этого эпизода на сайте INELDA сказано, что они подготовили 5600 специалистов. До России этот тренд тоже добрался –

Привет! Меня зовут Лена Чеснокова, я журналистка и автор подкаста «Вопрос времени», который мы делаем в студии «Либо-либо». Он о том, как глобальные изменения в политике, экономике, культуре и науке влияют на наше отношение к умиранию, скорби, памяти и мертвым телам. Иначе говоря, о том, как смерть меняется вместе с жизнью. В этом эпизоде я расскажу о новой профессии, которой пока нет и 30 лет – о доулах смерти. Я познакомилась с тремя очень разными русскоязычными доулами и расспросила их, чему и как их учили на курсах, как они находят клиентов, сколько берут за свои услуги, зачем им все это нужно и, главное, что нужно их клиентам.

0: какой момент и как вообще это произошло, ты узнала, что есть такая профессия доула смерти? Это был... Ты прочитала статью?
1: Я где-то прочитала, да. Я где-то прочитала и подумала, что это звучит очень круто. Я даже помню, как я копирую какую-то ссылку и посылаю маме. Она мне пишет: «О, Господи!» Я пишу: «Что, Господи, это же так круто звучит!» Но я, конечно, совсем не думала, что это когда-нибудь будет то, чем я буду заниматься. У меня был успешный бизнес, у меня большая семья. Ну, какой-то этот middle-class жизнь в Москве, которая не подразумевает такого резкого какого-то перехода.
0: Это Саша Примакова. Ей 45 лет, и, как она говорит, на двоих у них с мужем, с популяризатором науки Ильей Колмановским, 6 детей. Больше 15 лет Саша занималась маркетинговыми исследованиями. У них с матерью было собственное агентство. Она собирала и опрашивала фокус-группы, проводила глубинные интервью и помогала бизнесам лучше понимать своих клиентов. В какой-то момент Саша осознала, что ее чувства к маркетинг-ресерчу остыли, и начала фоново думать, что делать дальше. При этом уже довольно давно она, опять же, фоново интересовалась темой смерти.
1: Вот, я когда читала «Анну Каренину», то единственное, что мне запомнилось на много лет, это как изумительно Китти ухаживала за больным, а все остальное, весь остальной сюжет не произвел у меня такого впечатления в первый раз. Я подумала, вот я бы так очень хотела, чтобы я входила и становилась как-то почему-то легче. Я помню, что я себя ловила на самых... Как бы, ну, вот я сижу и читаю какую-то очередную книжку про умирание. А это довольно тяжелое, надо сказать, чтение. Если оно никуда не применяется, и ты не знаешь, зачем ты в точности это делаешь, то ты просто, ну, в голове хоронишь по очереди всех, кто у тебя есть близких. И так оно и продолжалось параллельно, этот мой интерес к умиранию и работа. Потом окончательно... Работа закончилась уже, когда началась война. Компания у нас совместная с мамой. И она мне говорит: чем ты хочешь заниматься в жизни? Я говорю: я понятия не имею, чем я хочу в жизни заниматься. Она говорит: ну, все-таки. Я говорю: может, я хочу свое похоронное агентство? И мама говорит: что ты хочешь? Тут у меня уже была целая какая-то речь в ответ, потому что про это я тоже еще думала задолго до этого, что... Никакой прекрасной России будущего не будет, пока людей хоронят так, как их хоронят. Все это я, значит, маме выложила. И мама говорит: ну, хорошо, давай свое похоронное агентство.
0: Ну, тогда, конечно.
1: И тут я ей говорю: а что ты так сразу соглашаешься? Может, я хочу вообще заниматься сопровождением умирания? Такая пауза. И мама говорит: давай, может, лучше свое похоронное агентство. И тогда я уже плотно стала учиться. И первый раз после начала войны почувствовала какой-то прилив душевных сил.
0: Саша поступила на те самые курсы Инелда, которые создал Генри Фреско Вайс. Базовое онлайн-обучение на доулу смерти длится чуть больше месяца и стоит почти $700. Занятия ведут опытные доулы и другие специалисты паллиативной сферы. У Саши есть психологическое образование. Но на самом деле, чтобы поступить на доулу, не требуется ни психологическое, ни медицинское, ни какое-либо другое высшее. Что делает доула смерти?
1: Я себе представляю так. Если у вас в семье случилось несчастье, ну, не несчастье, а вот у вас кто-то смертельно болен. И вот, предположим, у меня есть подруга, которая очень ловкий организатор и менеджер. У меня, кстати, такая есть, и в этом смысле мне очень повезло. Человек может, не теряя времени, не рассыпаясь, сосредоточиться на том, что надо сделать. Снять с тебя этот груз, понять, что на самом деле надо позаботиться о том, чтобы у тебя дома была еда, потому что не до этого, о том, что вещи были постираны, вызвать какую-нибудь службу, которая может убрать в квартире, как организовать перевозку или транспортировку в больницу или что-нибудь такое. А еще у тебя есть другой друг, или даже не друг, а психотерапевт, с которым можно обсудить, что с тобой происходит. И он тебя выслушает, и ты почувствуешь какое-то облегчение, и тебе будет проще, ты сможешь немножко посмотреть на ситуацию со стороны, составить какой-то план. А еще у тебя есть такой знакомый, например, свекровь, которая врач. У меня, кстати, такая есть, мне очень повезло. Которой можно в любой момент написать и посоветоваться.
0: Получается, что доула смерти – это и не друг, и не врач, и не психолог, но при этом круг ее обязанностей очень широкий. Причем Сашино описание довольно близко к изначальному смыслу, который вкладывал в профессию Фреско Вайс. На практике функции доул часто размываются, но об этом чуть позже.
1: Это человек, который много имел дело с умиранием, много чего знает, сохраняет спокойствие, во все это вникает. Это человек с твоей стороны. Это человек, который поможет тебе понять, тебе про это надо нервничать или не надо. Это нормально или ненормально. Это атрибут естественного умирания. И если такой человек есть рядом, то при всей тяжести ситуации обычно людям становится легче.
0: Разумеется, месяц на онлайн-курсах, чтобы делать такую работу, это очень мало. Чтобы получить сертификат доулы смерти от Энелда, нужно добавить к базовому обучению несколько десятков часов практического опыта, собрать рекомендательные письма, пройти дополнительные курсы и сдать экзамены. Это стоит еще около $300. Саша прошла эту базовую сертификацию и пошла учиться дальше, уже в Великобритании. Да, несмотря на то, что профессия супермолодая, в мире обучением ДОЛ занимается уже с десяток организаций в нескольких странах. И так, постепенно, по крупицам, Саша сложила свое представление о компетенциях, которыми должна обладать доула.
1: Как это сейчас устроено? Устроено так, что есть сертификация доул, но нет лицензирования.
2: Угу.
1: В этом смысле доулой может быть кто угодно. И в реальной жизни, ну, кто в лес, кто по дрова. Какие хард-скиллы? Самый главный, по-моему, скилл – это научиться... Я, кстати, даже не уверена, что этому можно научиться. Это либо есть этого человека, либо нет. Сделать так, чтобы все, что ты делаешь, было направлено на этого другого человека. Ты там не про себя. Ты там не решаешь своих проблем. Ты не повышаешь свою самооценку. Ты не борешься со своими страхами. Ты там целиком для них. И если это так, то тогда из этого, по-моему, следует все остальное. Тогда не включается суждение, осуждение и оценочность. Дальше доула делает разные еще вещи, которые могут быть очень полезны. Кто-то умеет делать, не знаю, правильный массаж. Кто-то умеет музыку играть, кто-то умеет шахматы играть. У доул тоже есть некоторый, на самом деле, спектр ценностный. Есть те, кого больше тянет в эзотерику. Я сама из другого конца спектра. По мне, так это должно быть неважно, поскольку ты ориентируешься на человека, с которым ты взаимодействуешь. Если ему это близко и помогает, отлично. Если ему это не нужно, не нужно. Я просто регулярно езжу в Англию в хоспис лондонский. И вот мы ездим по домам, я смотрю на сестер паллиативных. Они фантастические, и они очень разные. И в том числе, не знаю, с розовыми волосами, с татуировками, с пирсингами, со всем на свете. Я смотрела и думала, вот интересно, а если... Ну, мне казалось интуитивно, что надо выглядеть более-менее нейтрально. И каково это людям, к которым они приходят? То ли это не такое консервативное общество, то ли людям в этот момент все равно. Но дальше я посмотрела на сестру в хиджабе, и тоже я подумала, каково это, когда, не знаю, она приходит к христианину, иудею, не знаю, кому-нибудь.
2: И это главный хардскилл, что ты нейтрален, максимально нейтрален.
1: Но этого недостаточно. Тогда можно было бы холодильник поставить, он тоже нейтрален. Ты, с одной стороны, не переносишь себя, действительно. С другой стороны, ты психологически тонок и внимателен. И, наверное, все-таки это главный хардскилл. Ты бесконечно уважителен к любым душевным порывам, даже тем, которые тебе кажутся противоестественными.
2: Например?
1: Ну, наверное, нам с вами кажется, что мы все примерно себе представляем одинаково, как люди хотят и не хотят умирать. И что унижает человеческое достоинство, а что не унижает. В реальности это не так. Действительно, большинство людей хотят умирать без боли. Хотят умирать, чтобы было чисто. Большинство людей хотят, чтобы рядом были близкие. Но это совсем не со всеми так. И я видела людей, которые осознанно умирают в боли, в нечистотах, и это сохраняет их человеческое достоинство, а не наоборот. Они так имеют дело с своей собственной смертностью.
0: Вы слышали, что на каком-то этапе учебы Саша отправилась работать в хоспис в Лондоне. И что меня особенно впечатляет в ее истории, это не просто хоспис, а хоспис Святого Христофора. В 1967 году его открыла Сисли Сондерс. Это легендарная женщина, которая положила начало всему хосписному движению в мире. О ней мы подробно рассказывали в выпуске «Почему мы еще живы?» про паллиативную медицину. Ссылку я поставлю в описании. Паллиативные специалисты из разных стран до сих пор считают хоспис Святого Христофора самым передовым и образцовым. Оттуда перенимают лучшие практики, туда мечтает попасть на стажировку. Но о том, как туда попала Саша, я расскажу чуть позже. А пока познакомьтесь с еще одной выпускницей Инелда.
3: Смерть всегда была той темой, которая как-то в моей жизни присутствовала. То есть так получилось, что я похоронила и многих своих друзей, и партнеров, и у меня был контакт с языческими божествами, которые про смерть. И я понимала, что рано или поздно придется это делать. И когда ковид, наверное, начался, я впервые узнала про то, что есть такая именно профессия.
0: Это Марго Каина или Маргарита Корсакова. Ей 32 года, после начала войны она эмигрировала в Черногорию. Сейчас Марго преподает медитацию, проводит шаманские практики и регрессии в прошлой жизни, работает как соматический терапевт и иногда как доула смерти.
3: По образованию я финансист, я специалист по фондовым рынкам. Но в какой-то момент я поняла, что я могу быть очень средним специалистом по фондовым рынкам. Есть другие вещи, которые мне даются сильно лучше, и в том числе это разговаривать с людьми. И мой заход в помогающие практики, он вообще был через эзотерику. Я много лет работала тарологом, у меня была большая школа, у нас сотни выпускников, и постепенно-постепенно добавлялись какие-то навыки, связанные с медитациями, mindfulness, йогой, потом психотерапией, соматической работой. Я отучилась на соматического травматерапевта у американской компании, сертифицировалась. Я всегда понимала, что самое для меня такое интересное и где я себя чувствую по-настоящему полезной, это, ну, когда вот что-то тяжелое. То есть когда клиент пришел совсем ему сложно, а вышел, и у него появилось какое-то понимание, как жить дальше, что делать. Ну и, собственно, вот так постепенно это меня сначала привело в работу с травмой, в шаманские практики, практики всякой работы с энергией от коренных народов, да, и потом уже в довольство смерти.
0: Марго придерживается традиции тантризма и философии кашмирского шиваизма. Если очень упрощенно, первое – это про глубокие медитации и трансовое состояние, где практик достигает единения с мировым духом, которому можно задать вопросы и получить ответы. Второе – это философское течение, согласно которому сознание – единственная существующая реальность. Закономерно, что к Марго идут клиенты, которым такое подходит.
3: Есть исследования, которые говорят о том, что если у человека есть какая-то вера, любая, в целом любая, но в которой он устойчив, это облегчает психологически и процесс умирания, и процесс горевания. Потому что вопросы смысла — это, конечно, то, с чем в первую очередь человек сталкивается, когда либо сам на пороге смерти находится, либо когда сталкивается со смертью кого-то близкого. В моем опыте моих клиентов очень сильно интересует, что будет после. И многие ко мне приходят, как раз зная, что у меня есть посвящение этому определенной традиции, контакты с каким-то тонким планом. Я никогда не навязываю свое мнение, да, но оно у меня есть.
2: Вот если вкратце, что, как вам кажется, там дальше происходит примерно?
3: Я верю в реинкарнацию. И я в том числе работаю как регрессолог с прошлыми жизнями, и у меня есть, ну, большой опыт. То есть я сотни клиентов водила, которые, ну, говорят примерно одни и те же вещи. И, в принципе, все восточные традиции так или иначе говорят о том, что реинкарнация существует, и что есть наша часть, которая личность, которая заканчивает свое существование, но есть наш дух или атман, да, если говорить терминами йоги, который продолжает перерождаться.
2: Это когда-нибудь заканчивается?
3: Практически все восточные традиции говорят о том, что перерождение заканчивается с, там, либо просветлением, либо выходом в нирвану.
0: Я уже говорила в этом подкасте, что обожаю науку, доказательную медицину и все, что с этим связано. Мне, как вы можете понять, не близок подход Марго. но я отношусь к нему с уважением. Потому что странно ведь думать, что человек, который всю жизнь изучал дзен-буддизм или считал себя шаманом, перед смертью вдруг попросит, чтобы рядом была прагматичная секулярная доула. Поэтому тут, как мне кажется, все специалисты важны и нужны. Лишь бы они не пытались лечить рак силой мысли и подорожником за 1 000 000 рублей, а Марго так не делает. Главное – найти свою доулу смерти.
2: Как вас находят клиенты обычно?
3: В основном это соцсети. У меня есть 2 инстаграма. Я их в шутку называю «Про смерть и про жизнь». У меня есть инстаграм «Доульский», и у меня есть инстаграм, который посвящен моей работе с там, соматикой, с энергией и так далее. Иногда приходят по рекомендации, по сарафанному радио. Очень сильно отличаются эти клиенты. То есть если человек приходит из инстаграма, то, как правило, он знает, кто я, с чем я работаю. Когда человек приходит по сарафанному радио, то это, как правило, история про то, что он кого-то потерял. Да? Но первая фраза обычно — я не знаю, кто такие доулы смерти, но мне сказали, что мне к вам. И тогда с первой сессии мы еще выясняем, а реально ли человеку ко мне, или ему нужен там либо другая доула, либо психотерапевт, либо еще кто-то.
0: Обратите внимание, Марго упомянула, что к ней обращаются не те, ну или не только те, кто умирает, а те, кто кого-то потерял. И это очень важная специфика работы доул в русскоязычном пространстве. Есть страны с развитой паллиативной системой. Там работа доулы чаще всего связана с хосписом, то есть она проходит в основном офлайн. В России хороших хосписов всего ничего. По закону у нас в стране, конечно, каждому гражданину в конце жизни полагается помощь паллиативной команды, но реалии совсем другие. По оценкам экспертов, в 2023 году в России в хосписной помощи нуждались 1 200 000 человек, а получила ее только половина.
3: Любая, мне кажется, адекватная доула, если у нее спросят, надо в первую очередь умирающему человеку взять медсестру, там, сиделку, обезболивающий или доулу смерти, она скажет, что, конечно, в первую очередь мы работаем с телом, и если уж хватает там, сил, ресурсов, денег на доулу, это, конечно, круто. Насколько я знаю, в некоторых европейских странах сейчас услуги доулы смерти даже включаются в страховку. Например, если какая-то крутая страховка у Германии, то она может включать услуги доулы. В странах СНГ, во-первых, у нас очень низкая культура смерти. В основном же, кто обращается у нас там, к психологам, к доулам, к психиатрам, к любым другим помогающим специалистам? Но это люди, не знаю, 20+, да, от 20 до там, 45. Те, кто старше 50, они, как правило, либо по-прежнему считают, что это все фигня, там, я же не псих, чтобы к психологу ходить. Ну и, соответственно, если мы говорим про то, что умирает более пожилой человек, то ему это непонятно, он не понимает смысла, часто не хватает на это средств, на пенсию. Понятное дело, ты, ну, как бы, хорошо, если хватит на лекарства. Поэтому ни о каких, конечно, услугах доул речи не идет. Хотя есть некоторые коллеги наши, которые работают в хосписах, но, опять же, некоторые уехали. И постепенно, я думаю, что это будет все хуже и хуже, потому что в России хосписы не получают сейчас того финансирования, которое они получали раньше.
0: В общем, русскоязычным доулам приходится как-то выкручиваться. Поэтому многие зарабатывают не сопровождением умирания, а онлайн-консультациями тех, у кого кто-то только что умер или вот-вот умрет. Что не принято на Западе. В НЛДА и других похожих организациях работу доул смерти очень четко отделяют от работы психиатров и так называемых grief therapists, то есть психологов, специализирующихся на проживании горя. У них просто разный набор компетенций, и доул не учат работать с острым горем. А еще в последние пару лет в русскоязычном интернете появились десятки самых разных курсов от доул для всех желающих. Например, недавно Инстаграм предложил мне записаться к одной доуле смерти на группу горевания. И там есть несколько опций. Для тех, кто переживает смерть или суицид близкого. Для тех, у кого умерло домашнее животное. Или, внимание, для тех, кто не может пережить потерю довоенной жизни. Сюда входят потери дома, привычного окружения, чувство безопасности, планов на будущее и так далее. Группа встречается еженедельно, 5 раз по 2 часа. Стоит это 8400 рублей за онлайн-курс и 9800, если вы можете ходить на занятия в Москве. И тут самое время рассказать, как вообще устроена оплата труда доулы.
3: Если мы говорим про работу онлайн, то это в основном сессии 50 минут, час, иногда полтора часа. Для тех, кто не умирает, но хочет познакомиться с темой смерти, смертности собственной и страха смерти, иногда бывают тренинги какие-то проводятся, либо однодневные, либо на уикенд.
2: Есть ли какая-то фиксированная цена?
3: Сейчас моя цена за час консультации доульской – это 100 евро. Если человек работает долго, то это может быть дешевле. Если это кейс сопровождения в умирании, то это всегда индивидуально оговаривается в зависимости от того, сколько поддержки между сессиями, насколько длинные сессии, ну и так далее. Ну и опять же там от диагноза, от того, насколько человек когнитивно сохранен, тоже это все будет сильно зависеть. Ну, у меня всегда в работе хотя бы один кейс есть пробоно, бесплатный, тому, кому это очень нужно, очень актуально, но кто не может себе это позволить. То есть это тоже такой некий элемент служения. Но, опять же, мы должны понимать, что если мы работаем благотворительно, то тогда кто-то должен оплачивать наши счета. То есть это либо партнер наш, либо это какая-то организация. С этим в странах СНГ не очень хорошо, мягко говоря.
0: На самом деле, как рассказывает Саша, не только в странах СНГ.
1: На американских курсах сразу говорили, только не думайте бросать работу, пожалуйста. А только когда вы найдете способ, вот тогда вы можете попробовать хотя бы перейти на парт-тайм в своей основной работе. Получается немножко замкнутый круг, люди учатся, и они могут дальше учить других людей или использовать это знание для себя в какой-то частной жизни, но очень трудно с практикой. Поэтому пока что это так... В основном такие свежевылупившиеся и обычно довольно молодые доулы, которые как-то ищут, как себя применить. Кто-то найдет, тот не найдет.
0: Курсы, на которых доулы учат новых доул, это действительно распространенная история. Например, в России с прошлого года существует организация Death Foundation. Ее вместе с коллегами создала Саша Лея Адина Уикенд, первая русскоязычная доула смерти, которая когда-то тоже отучилась в НЛДА. И вот у Death Foundation есть свои курсы доул. Они длятся 10 недель и стоят от 1100 до 1300 евро. Организация выпустила уже 3 потока, это 150 человек, и создала на сайте собственный реестр доул. Он, по крайней мере, пока состоит полностью из женщин. Стоимость одной консультации специалисток от 30 до 100 евро. Пока я все это изучала, меня не покидало ощущение, что на русскоязычном рынке предложение доул смерти пока что сильно опережает спрос. Помните Юлю из второго эпизода, которая хочет создать стартап для готовящихся к смерти? Она тоже выучилась на доулу смерти. Другой пример. Я уже говорила, что сейчас живу в Тбилиси, и вот недавно я уезжала в отпуск и искала, с кем оставить свою собаку. В экспатской группе в Телеграме я нашла девушку, которая согласилась пожить у меня неделю. Мы разговорились, и оказалось, что она как раз недавно окончила курсы доул от Death Foundation. Правда, по специальности пока не работает. А еще в Тбилиси между поездками в Лондон живет Саша Примакова. И Саша, которая открыла Death Foundation, тоже тут живет. А еще в Тбилиси я попала на курс подготовки к умиранию, который называется «Только через мой труп». На него меня бесплатно, как авторку подкаста про смерть, пригласила доула смерти Варя Кучук. О ней я узнала, потому что она пела в одном любительском хоре с продюсеркой этого подкаста Настей Медведевой. В общем, то ли у меня искаженное восприятие и странный пузырь общения, то ли русские доулы смерти в Тбилиси и правда встречаются примерно на каждом шагу. Но давайте я познакомлю вас с Варей.
4: На самом деле сейчас мне очень сложно, потому что у меня мало практики непосредственно с умиранием здесь. В Грузии с паллиативной помощью все еще хуже, чем в России. Здесь есть один хоспис для взрослых, который, по сути, маленький домик, где живут монахини, и один детский хоспис, который не очень идет на контакт. И обычно, когда ты говоришь «Здрасте, я доула смерти», люди делают большие глаза и думают, что ты пришла продавать им что-то странное.
0: Варе 40, и она с детства мечтала открыть собственный хоспис. Возможно, это связано с тем, что большую часть жизни Варя волонтерила. С подросткового возраста она помогала в детских домах, в домах престарелых, в хосписах, в психоневрологических интернатах, в общем, везде, где можно.
4: Ни о каких доулах смерти в конце 90-х, когда мне было там 15 лет, я начинала волонтерить, конечно, никто не знал. Отношение к смерти было системное, то есть как и ко всем правам человека в системе, также здесь к праву человека на умирание было никакое отношение. Ну, в смысле субъектности ноль наблюдалось.
0: Чтобы заработать на жизнь, так сказать, свободное от волонтерства время, Варя была официанткой, работала в компаниях, которые делали огромные концерты, например, привозили в Россию Бьорка Стинга, а в какой-то момент создала частную языковую школу, которую потом продала. И вот пару лет назад ко всему этому добавилось еще образование доулы смерти в американской организации Lifespan Doulas. Правда, это пока особых денег не приносит, но Варя ищет варианты.
4: Как у доулы, мне кажется, что у меня было порядка 30 консультаций, и мне кажется важным сейчас, ну и реалистичным подходом к тому, что есть, разговаривать с людьми, у которых нет терминальных диагнозов, о том, как они хотели бы уходить из жизни, например, с тобой, да, поговорить о том, а знаешь ли ты о своих правах, а в какой ты сейчас стране находишься, знаешь ли ты в Грузии, на что у тебя есть права, если у тебя есть ВНЖ или нет. Как вообще ты себе это видишь? И мы можем за серию бесед охватить каждый аспект умирания с тем, чтобы на самом деле у тебя был сценарий. Сейчас. Что ты знаешь, что у тебя есть план. Ты завела папочку на Гугле, куда ты сложила все свои пароли от всего, все важные документы. Ты сделала нотариальные бумаги, доступы к банкам. И твои родственники потом не в ужасе будут метаться, не понимая, что им вообще делать. Как в тех еврейских анекдотах, типа «Мойшу на мою похороны, на мои не звать». «Но как же, Мойша же это ближайший родственник, ну зови, но так и знай, удовольствие от похорон я не получу». Или, например, ты в процессе этого исследования собственной смертности понимаешь, что «А тебе вообще ничего не важно». Ты вообще там будешь, ты будешь помирать, умирать ты будешь, ни до чего тебе дела не будет, плевать на банки.
2: Доступы, соцсети.
4: Да, вообще ничего это не интересует, только интересует то, что меня не будет.
2: Всем ли нужна доула смерти?
4: Нет. Да куча людей, на самом деле, доулу не нужна. Как куча людей не нужен психотерапевт. Куча людей и так знают, как они хотят умирать. Или просто вообще не хотят об этом думать и имеют полное право на это.
0: Всем этим размышлениям и планированию как раз и был посвящен курс «Только через мой труп». Первое задание, которое мы получили, было такое. Нужно представить, что в мире есть человек, очень похожий на тебя. И вот он узнает, что умрет через 3 недели. И тебе нужно написать ему письмо. Ну, то есть всем было ясно, что ты пишешь как бы самому себе и, по сути, расставляешь приоритеты в собственной жизни на ближайшее будущее. Кстати, это же первое задание дают почти на всех курсах доул смерти, потому что человеку, который будет помогать умирающим, важно сначала принять и как бы приручить собственную смертность. А к концу курса нам нужно было придумать проект наследия.
4: Например, я хочу написать мемуары. Мне осталось жить месяц, и я хочу сделать некое высказывание вот в этой форме. Я хочу написать стих и собрать моих внуков, которые живут в разных частях света, и по Зуму им прочитать его. Это мое послание к ним. И также проект наследия может работать в том случае, если человек уже ушел, и мы обращаемся к его родным или близким о том, что они хотели бы сказать.
0: Как видите, сегодня доулы смерти занимаются очень разными вещами. Думаю, Генри Фреско Вайс о таком даже и не мечтал. Популярность этой профессии, очевидно, часть все того же тренда на возвращение смерти себе, о котором мы говорили в первом эпизоде. Когда-то монополия на рассуждение о смерти принадлежала церкви. Потом ее забрали себе государство и бизнесы, а теперь доулы смерти помогают человеку заглянуть в себя и понять, что на самом деле для него важно в жизни и умирании. Правда, как минимум в русскоязычном пространстве к этому готовы не все. Поэтому сегодня доулы проводят курсы по переживанию утраты родины и занимаются другими не совсем профильными вещами. Но, например, нормализация похода к психотерапевту тоже заняла какое-то время, и до сих пор этот тренд не то чтобы покрыл всю Россию. Так что, вероятно, доульское предложение однажды родит спрос. Правда, мне кажется, что на это уйдет очень много времени. Ну и да, как сказала Варя, доула нужна не каждому. Более того, как это часто бывает с чем-то новым и непривычным, профессия доулы смерти у многих вызывает и скепсис, и эмоции посложнее. Тут я хочу, чтобы вы услышали цитату из поста девушки, которая умирала от рака желудка в Германии и писала об этом в соцсетях. Год назад я увидела эти скриншоты в Фейсбуке антрополога Сергея Мохова.
5: Доулы смерти облюбовали мой аккаунт, как всякого рода падальщики. Всех этих онкопсихологов и паллиативщиков, которых мне присылает система здравоохранения, я просто съедаю на завтрак. При своем терминальном раке желудка, при котором я якобы никогда не смогу есть, в меня влезает и завтрак, и тупой онкопсихолог. Я считаю вашу профессию полной ерундой на постном масле, а вас просто ебланами, которым нечем заняться. Я говорю только с теми, кто помогает жить, верить и выздоравливать. А умирать дело нехитрое. Любой дурак и без разговоров справится.
0: Но в конце эпизода я хочу все-таки вернуться к работе Саши Примаковой, которая, кажется, нашла свое место в этой профессии. И не просто какое-то место, а самый крутой лондонский хоспис.
1: Я подумала, что я очень хочу в хоспис. Ну, сейчас меня с удовольствием примут, что у меня такой дипломчик, сякой дипломчик. Ну, Написала во все хосписы, говорю, пустите меня. Они говорят, нет, спасибо, нет. Ну, ты переезжай, говорят, в Лондон тогда. Вот, я подумала, нет, ну так дело не пойдет. И стала их бомбардировать всякими письмами и так далее. Не случайно меня в итоге пустили именно в Сан-Кристоферс, потому что это действительно прям самая колыбель, они себя мыслят как образовательный центр. Я поехала за деньги.
2: То есть это была платная стажировка, за которую платила ты?
1: За которую платила я, да.
0: Поработав в хосписе 2 недели, Саша поняла, что хочет туда вернуться. И организовала себе 2-ю, а потом и 3-ю поездки, уже бесплатно. Причем ставки доулы в хосписе Святого Христофора не было. Саша просто наблюдала за работой паллиативных команд и помогала им по мере сил. Но когда коллеги узнавали, что она выучилась на доулу смерти, ее засыпали вопросами.
1: Это отдельно, конечно, удивительно, когда к тебе приходят, они все с феноменальным опытом и с какими-то немыслями, человеческими врожденными качествами, окружают тебя, говорят, расскажи, мы слышали, что это такое, ой-ой, нам это очень-очень нужно, давай уже приезжай, мы все сделаем. Вот, и поэтому я каждый раз еду совершенно как на праздник, еле хожу в конце, потому что оттуда не вылезаю по 18 часов в день без выходных, но это, мне что в этом контексте, это звучит странно, но это прям чистое... Ну, счастье, несчастье, но это как бы настолько насыщенная круглосуточная жизнь, что хватит на год на переваривание.
0: И вот спустя почти 2 года после первого Сашиного визита хоспис Святого Христофора открыл вакансию End of Life Доулы.
1: Мне лестно думать, что я на это как-то повлияла, но одновременно мне лестно думать, что я на это не повлияла, а просто так сложилось. Но это была открытая вакансия, опубликованная на сайте, ужасно трогательная. Мне некоторые из этих моих, уже можно даже сказать, будущих коллег писали из Лондона, что вот открылась ставка, не пропусти, подавайся и так далее. Я подалась, прислала им все, что им было нужно, меня пригласили на собеседование. Ну, в общем, я прошла, получила оффер, совершенно счастлива. Мой контракт звучит удивительно. Там есть количество часов. Это 36 часов в неделю плюс выходные по требованию. Это очень, я бы сказала, минималистичная зарплата. Примерно такая, как получают студенты после бакалавриата. Просто самый-самый-самый минимум. И это пока контракт на 15 месяцев, что мне очень нравится, потому что, с одной стороны, я не представляю себе, как я переживу эти 15 месяцев. Это начало работы, что-то такое там в 7 утра. Это очень насыщенная работа со сложным языком, при том, что у меня хороший английский. Но даже и по-русски человека, который умирает, понимать не очень бывает просто. Это очень тихий и не очень внятный язык. И одновременно очень много медицинского языка и всякое такое. Очень много всякой бюрократии, начальства. Я никогда в жизни не работала ни на какое начальство. Я не представляю себе, как все это будет устроено. Но я думаю, что за эти 15 месяцев я все пойму, как оно получается и как это лучше поправить.
0: Совсем скоро Саша уедет работать в Лондон. Марго продолжит консультировать онлайн, а Варя, вероятно, запустит новый поток курса только через мой труп. Мне он, кстати, правда помог, но об этом я расскажу в последнем эпизоде сезона. Ну а в следующем, от теоретических разговоров про хорошее умирание в сопровождении доул смерти, я планирую перейти к суровой российской действительности. Он будет посвящен устройству похоронной сферы в России. Пока вы ждете следующий выпуск, я рекомендую вам послушать еще один подкаст студии «Либо-либо». Он называется «Любить нельзя воспитывать», и ведет его педагог Дима Зицер. Диме звонят родители, дети, сестры, племянники и бабушки со всего мира и задают вопросы об отношениях взрослых и детей. Ну, что делать, если дочь-подросток ничего не хочет? На что обращать внимание при выборе школы? Как говорить с ребенком о деньгах и так далее? А еще Дима отвечает на вопросы о смерти. Здорово, что теперь это делает специальный человек с подкастом. Мне в детстве такого не хватало. Как реагировать на слова 7-летнего сына о том, что он хочет умереть? Как помочь сыновьям пережить смерть отца? И все в таком духе. В общем, о том, как детям и взрослым строить доверительные и надежные отношения, слушайте в подкасте «Любить нельзя воспитывать». Ссылка будет в описании.

0: Это был подкаст «Вопрос времени». Сделали мы его в студии «Либо-либо». Меня зовут Лена Чеснокова, и над выпуском я работала вместе с редакторкой Жанной Алфимовой, продюсеркой Настей Медведевой, звукорежиссерами Юрой Шустицким и Лешей Воробьевым. Джингл написал Ильдар Фатахов, а обложку нам сделала студия Non-Objective. Если вам нравится «Вопрос времени», то не забывайте ставить нам оценки и оставлять отзывы там, где вы нас слушаете. Ну а еще рассказывайте о подкасте друзьям и делитесь выпусками в своих соцсетях. Будем продвигать тренд на возрождение смерти вместе. Спасибо и до встречи.
1: Привет, это Лика Кремер, основательница студии «Либо-либо». Мы делаем подкасты о науке, об истории, о здоровье и о многом другом. И подкаст, который вы слушаете сейчас, тоже сделан в студии. Мы продолжаем говорить о вещах, от которых нельзя спрятаться. В том числе о неравенстве и насилии. А еще мы делаем журналистские расследования. И для этого нам нужна независимость. И ваша регулярная поддержка очень нам помогает. Теперь у нас появились Boosty и Patreon. И если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, проходите по ссылкам в описании и подпишитесь на регулярные платежи. Спасибо.
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума на дне.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Это «Медуза».
2: У меня есть, на самом деле, несколько таких примеров, когда ты думаешь, тебе, например, мне было бы стыдно в некотором смысле признаться.
3: Ну скажи, назови какое-нибудь имя, чтобы я тебя застыдил. Мне интересно.
2: Мой путь в музыке начинался...
3: С чего?
2: С группы «Кармен». Прости господи, я ее безумно люблю до сих пор.
3: Группа «Кармен», которую Титомир и Лемах.
2: Вот да, эти, Титомир быстро ушел. Лемах — это просто вообще совершенно... Он, его фамилия Огурцов, на самом деле.
3: Прекрасная фамилия.
2: Да, ну он почему-то стесняется, назвался Лемахом.
3: То есть он считает гилти. Я понял.
2: Ну, для меня эта группа, вот с нее вообще фактически началась моя эта самая...
3: Трудно поверить.
2: Слушательская карьера, я очень люблю.
3: Слушай, душу. Насколько я помню, как это действительно было немножко кринжово, группа «Кармен», но насколько я помню, у них с точки зрения техники и всего такого, в смысле профессионализма, я сейчас показал такие кавычки, там все было в полном порядке. Сделано это было на очень серьезном профессиональном уровне.
2: Я считаю, что он очень крутой мелодист, на самом деле. То есть я вспоминаю какие-то песни.
3: Я сейчас пытаюсь вспомнить мелодии.
2: Ну, там, если, не самые, может быть, распространенные хиты, не знаю, вспомню, отдельно тебе поставлю песни, например, «День рождения в

это вот с точки зрения текстов, это, конечно, смешно. Или когда он там переходит на какой-то ломанный английский, это как... Вот это кринж прямо. Но драйв, мелодии, не знаю, меня это прям... Ну, в детстве это прям заводило, и до сих пор я вообще, пожалуй, не стесняюсь, признаюсь, что нет, хорошая была группа.

0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Кроме звезд». Меня зовут Александр Филимонов.
1: Меня зовут Евгений Федоров. Доброе утро.
0: Мы говорим про любимую музыку, которая нас поддерживает в эти непростые времена. Вспоминаем каких-то самых-самых сокровенных, любимых артистов.
1: Думаешь, что только на любимых все держится?
0: Наверное, нет.
1: Ну, вот, например, ты приходишь в бар, и там звучит что-то любимое, а потом бац, и что-то нелюбимое, и вдруг ты обнаружишь себя, что ты...
0: Во все горло подпеваешь.
1: В какой-нибудь группе Абба, да, например, вдруг начинаешь со слезами петь какую-нибудь песню Аббы, которую в нормальном состоянии...
0: Сам не включил, конечно.
1: Не стал бы, и даже наверняка в фанатеке твоей нет никакой Аббы.
0: Но есть, конечно, такое количество музыки, которая, она у тебя в подкорке сидит. Может быть, ты ее иногда даже стесняешься. И вот в этот момент в баре ты такой, блин, да нет, это же классно.
1: Вообще, вот guilty pleasure какая-то такая штука, да, есть?
0: Да.
1: Так это называется.
0: Ага.
1: Насколько это guilty pleasure?
0: То есть, вот, насколько... Мне кажется, сейчас такого понятия уже примерно не существует. Я вспоминаю мысль, когда ты говорил, что, например, в 80-х ты слушал, номинально относясь к питерским панкам, да, как бы тебе надо соблюдать какой-то имидж, но при этом ты слушаешь вполне себе и поп-музыку, всю новую волну, там, Дюран-Дюран и так далее.
1: Так в том-то и дело, что вот чем хороша была новая волна, что она размыла вот эти границы между, скажем, условным роком и попом.
0: Тем не менее, все условные субкультуры, они существовали и дальше, там, то есть в 90-е, это когда моя молодость началась, было важно себя ассоциировать, не знаю, с условным неформалом, да, то есть ты, ну, не гопник, ты слушаешь хорошую музыку, да, но ты при этом не слушаешь попсу. Но, конечно, мы слушали, и тогда это считалось guilty pleasure именно.
1: В общем, есть такая система социальных маркеров, да, то есть, чтобы соответствовать какой-то социальной группе, ты вот слушаешь вот какие-то такие определенные штуки и не слушаешь другие, потому что вот гопари слушают вот это, а я такое слушать не буду. Слушай, ну, жизнь длинная и заносит в разные какие-то ситуации, в разные компании. Ты ездишь в такси, скажем, ужинаешь в каких-то случайных ресторанах путешествий, там все время играет какая-то фигня, да, то есть...
0: И ты вдруг понимаешь, что это, в принципе-то, не фигня, иногда и бывают хорошие вещи.
1: Не то, что хорошие, например, скажем, ты встречаешься с каким-то человеком, который говорит, что за фигню ты слушаешь, то есть представь себе, что ты таксист, и едешь такой, возишь людей, а у тебя играет сплошной Дэвид Силвин, и тебе садится, скажем... Простая женщина там, с двумя детьми, поклонница, скажем, Николая Баскова. И что для нее твой Дэвид Силвин, например, или кем ты будешь ее мучить? Понимаешь, да? То есть для разных социальных групп это разные какие-то вещи.
0: Но мне кажется, для современных, вот так назовем условно, меломанов это вообще не играет никакой роли, потому что я ориентируюсь в том числе на то, как слушают музыку уже наши дети, когда я смотрю и понимаю, что в их фонотеке вообще... Все отлично сосуществует, и в этом нет никакого вот этого guilty pleasure, никакого стыда.
1: Ну, тогда то, наш разговор бессмысленный тогда. То есть все уже можно...
0: Нет, понимаешь, есть... Я думаю, что сейчас это можно назвать другим новым модным словом «кринж». То, что, типа, ты слушаешь вот это же кринж, ну, странно, типа.
1: Guilty pleasure — это то, чем тебе стыдно поделиться со своей референтной группой. На самом деле. Типа ты стесняешься своих друзей, потому что не хочешь прослыть
0: каким-то... Да, все, такой эмоции сейчас нету, правда, потому что сейчас не
1: надо
0: стесняться. У меня,
1: например, нет никакой референтной группы, я вообще одиночка. Я, например, люблю песню «Маргарита, парам».

0: Это кринж или нет? Песня суперская, и в целом мне на самом деле Валерий Леонтьев очень нравится. И не без причин. Дело в том, что я Валерия Леонтьева знаю с детства. Мы когда жили в городе Сыктывкар, мой папа играл на саксофоне в ансамбле под названием «Эхо», так, на Коми национальной филармонии. И певцом, одним из певцов этой группы, являлся Валерий Леонтьев. И он приходил к нам в гости.
1: Круто!
0: Мне было там 10 лет, и Валера, вот он был как бы наш. Вот. И когда Валера выбился звездой, мама мне говорила: посмотри, нашего Валеру показывают. А Валера уже поет песню по центральному телевидению и
1: мой
0: танцует.
1: «Мой дельтаплан».
0: Вот, «Дельтаплан» тогда еще не дошло, там какие-то еще более ранние были песни. Вот. И по этой причине, в том числе, не то чтобы пристально, но я вот за его творчеством так поглядываю, и в нем мне очень-очень многое нравится. Мне кажется, что Валерий Леонтьев офигенный певец, очень крутой исполнитель, которому, к сожалению, не повезло с авторами. Потому что если бы у него было куча авторов и куча таких песен, как «Маргарита», например, он бы, конечно, выстрелил, потому что у него огромное количество проходного материала, какие-то совершенно непонятные песни, и его...
1: Ну, слушай, но он
0: часто его шоу
1: собирал,
0: в сторону шоу. Ага. Да, ну, то есть, ну, мне не нравится просто песня. Фотография Ветлицкой висела у тебя на стене?
1: Нет, к сожалению. Ветлицкая...
0: Могла бы висеть,
1: это тоже, конечно, да. Наверное, когда появилась Ветлицкая, я уже все-таки начинал становиться тем самым снобом, который должен был себя относить к какой-то субкультуре, и это была субкультура слушания рок-музыки, да, что я должен быть неформал, у меня были длинные волосы, фенечки на руках носил, вот это все, вот это вот, вся эта культура, и, конечно, типа, ну как, Ветлицкую слушать, ну нет, поп-музыку мы не будем слушать, нет, Нирвана.
0: Слушай, ну она же классная, Ветлицкая,
1: абсолютно, но это же
0: безумно красивая.
1: Конечно.
0: И песня классная. Мне очень нравится, на самом деле, голос. Она, конечно, не выдающаяся какая-то вокалистка, но что-то в ней есть трогательное такое, что, например, заставляет меня, ну, скажем, не переключать канал, если вдруг я нарвался на Ветлицкую.

0: Да нет, ну господи, включи клип, посмотри в глаза. Это же просто классика с российского клипмейкерства.
1: Классика
0: просто...
1: московского Art Pictures Group.
0: Да, то, что ты не любишь все.
1: Да,
0: ну... По-моему, Бондарчук снял, кстати говоря.
1: Ну, наверняка, потому что такое-то очень такая мажорская штука.
0: А если еще вспомнить предыдущую историю, она была замужем за Павлом Смеяном, и вообще-то они...
1: Павел Смеян — это человек, который пел в группе, напомню мне, по-моему...
0: У Криса Кельми, по-моему, он в Линкоме играл, и он играл в «Юнония Вось», и вообще-то Ветлицкая исполняет песню «Полгода плохая погода» вместе с ним.
1: Угу. Это, я как-то это пропустил.
0: Это они поют, да, дуэтом.

0: У меня была такая стыдная теория, что все в мире сломалось ровно потому, что Наталья Ветлицкая решила вернуться на сцену. Как раз она объявила свой камбэк в 2019 году, и сразу пошел ковид. Она вот объявила концерт, и сразу все, он не случился, потому что началась пандемия. Я все сидел, думал, вот точно, просто земля нашла на свою ось, потому что Наталья Ветлицкая решила просто вернуться и снова...
1: То есть Ветлицкая во всем виновата?
0: Ну, это плохое, да, это я, конечно, в шутку говорил, но, конечно, мы не будем ее ни в чем принять.
1: Я всячески за то, чтобы Наталья Ветлицкая вернулась на сцену. Миру не хватает красоты.
0: Это правда. Еще довольно стыдно признаться, знаешь, как это есть у Земфиры строчки. Теперь я знаю, кому поет певица Валерия.
1: Ой.
0: Я не фанат, но я должен признаться, что есть две ранние песни, когда она только начинала еще.
1: Но она же играла рок, насколько я помню,
0: да,
1: такой софт-рок.
0: И это был абсолютно крутой софт-рок, ты песня «Самолет», например. «Самолет меня та-та».
1: Я помню эту песню, да.
0: Но больше мне нравится даже песня «Ночь нежна». У нее есть такая песня, и это...
1: Я что-то не помню эту песню.
0: Она просто звучит офигительно. Это рок! И вот это тот момент, когда признаваться-то прям стыдно. Ну, то есть, как бы, певица Валерия, не знаю. Я недавно грешным делом, что называется, у нее вышел трибют, и я все-таки решил включить там кучу каких-то современных исполнителей. В том числе, например, группа «Руки вверх» исполняет как раз песню «Самолет». Но нет, я не смог ничего выдержать, это все не про меня. Но вот эти две песни «Ночь нежна» я прям вспоминаю, она отлично сделана.
1: Удивительно. Мы сейчас послушаем ее, конечно.
0: Давай.
1: Это Валерия.
0: Валерия?
1: Мама дорогая.
0: Вот такой. Софт 90-е.
1: Ну, слушай, ну вот эта раздражающая задушевность, вот это типа... Я так вас всех люблю, так и проникающе. Вот я не могу, конечно, на это.

0: Кстати, есть известный факт, подтвержденный многократно, и я этому свидетель, что Виктор Цой, например, очень любил, во-первых, слушать, во-вторых, с интересом следил за биографией и за продвижением группы «Ласковый май». Не то чтобы он брал на себя эту модель, но дело в том, что как раз вот этот,
1: они же, возможно, даже вместе выступали на каких-то сборных.
0: Они, во-первых, не вместе выступали, но наверняка они делили как-то друг с другом день в день стадионы, потому что они одновременно колесили с «Ласковым маем», это 100%.
1: Да.
0: Это был как раз тот период, когда из каждого киоска, а тогда появились кооперативные киоски, на каждом вокзале, скажем, на станции «Зима» Иркутской области, ты выходишь покупать пирожки, а тут из одного ларька звучит «Ласковый май», из другого ларька звучит группа «Крови».

0: Это классика вот времени. И надо сказать, что вот нас не раздражало. То есть ласковый при всех вводных, то есть вот такая попса-попса, это полная фанера и так далее. В том смысле я с этим солидарен абсолютно, потому что «Ласковый май» я даже не могу назвать каким-то guilty pleasure. Это было прикольно. То есть, конечно же, было понятно, что это такая примитивная музыка, но не может такой простой примитив вдруг стать такой всенародной какой-то любовью.
1: Мне что как раз там кажется, запросто может. То есть ты там чувствуешь какую-то долю таланта, что ли? Или это же все-таки довольно просто хорошая коммерческая история, как бы взять и продать это для миллионов?
0: Я даже сейчас не про продажу всего этого миллиона, а именно что продается. То есть вот эти песни про белые розы, ну это супер-хит.
1: Конечно, цепляющий, к сожалению.
0: Я вот, к своему счастью, вот, мы всегда были лишены вот этого разграничения на хорошее-плохое, в смысле попсы, как мы уже говорили, мы совершенно спокойно слушали «Ласковый май». В общем-то, это было классно. Если бы они, конечно, исполняли бы все это живьем, там, ля-ля-ля, это было бы вообще в тысячу раз круче, веселее. Вот, на самом деле, вот нет ничего хуже плохой попсы, есть только одно. Это хорошая попса. Это когда вот то же самое, только...
1: Но очень старательно сделано.
0: Очень старательно сделано крутыми музыкантами. Знаешь, как выглядят саундчеки попсовых артистов? Я очень часто это видел. И ребята стоят, играют какой-нибудь там, ну, heavy metal, на progressive rock. Они там старательно выпиливают какие-то рифаки, там реально нарезают очень круто. Пока не появляется певец. То есть приходит певец.
1: И все, кабак.
0: И они начинают играть какой-то свой кабачок. Это невероятное перевоплощение музыкантов на сцене. Видно, что все абсолютно из них, может быть, даже включая певца, любят совершенно другую музыку, но для народа исполнение вот такое. Мне кажется, корень проблем всех в России, он именно в этом заключается. Это не только на музыку.
1: Главная проблема музыки в России – это ты, потому что ты слушаешь говно, как говорил Захар Май.
0: Слушай, вот так мы сейчас как с тобой говорим о том, что какое говно мы слышим. Вот смотри, «Ласковый май» уже нормально, мы уже не отменяем его.
1: Не знаю, я пока с тобой не согласен.
0: Ну окей, я совершенно спокойно отношусь к «Ласковому маю» с улыбкой. И, ну, может быть, это, знаешь, это типа, потому что это примета времени, примета моей юности, молодых лихих годов, и они нам совершенно не мешали. Просто они есть, и есть, и окей. У нас всегда была кассета, там, скажем, с той же самой группой Japan, и все в порядке.
1: А можно я тебя окуну еще в одно такое тоже неожиданное воспоминание? Вот я тоже готов признаться, что мне нравится. Это прям guilty pleasure, наверное, будет признаться. Мне кажется, ты можешь считать это...
0: Ну давай уже, не томи.
1: Группа «Песняры».

0: Я большой фанат группы «Песняры».
1: Во-первых, никакой не guilty pleasure. «Песняры» — трагическая судьба группы, потому что я же был свидетелем их типа расцвета. Я все-таки помню даже 60-е, Саша. И, конечно, 70-е все мне как на ладони проскакивали. Было совершенно очевидно. Я мало что о них знал, что у них происходит. На самом деле, но было видно, что они под такой партийно одобренной фолк-музыкой протаскивают совершенно потрясающие прог-роковые всякие штуки. Они умудрялись это делать, то есть это как бы все народное, Беловежская пуща и все такое прочее, но реально играли круто.
0: Это правда.
1: То есть вот тут никакой не guilty pleasure, это просто было очевидно, что такая трагическая у людей судьба. Они хотят быть как Genesis, но приходится типа бурановских бабушек таких изображать.
0: Это правда, потому что за всеми этими беловежскими пущами и Вологда, там великолепная совершенно музыка, и это... Очень, на мой взгляд, недооцененная группа, хотя они...
1: Слушай, смысле, она никак и недооцененная.
0: Она была абсолютно дико популярна, как «Ласковый май» в 80-е, да.
1: Куча фанатов.
0: Играли по 100 концертов в день, это правда. Я, знаешь, настолько как-то их вспомнил и полюбил снова, что недавно выходил сериал, про них сделали, который назывался «За полчаса до весны». Ну, так себе сериал на троечку, честно говоря.
1: Там... В смысле, игровой сериал?
0: Да, прям художественный...
1: Про песняров?
0: Про песняров вышел недавно фильм, он снят по заказу Министерства культуры Беларуси.
1: Очевидно, ой, что какой это, кошмар.
0: Очевидно, что это любимая группа Лукашенко, конечно. Муляем в последние годы жизни, он всегда был приближен к власти, как бы, но он такой человек лавирующий, конечно. Ничего в обиду не говоря, и в этом сериале... Опустим всякие художественные достоинства, но я все равно посмотрел с большим интересом. Там подчеркнута неожиданная история, когда они создавали рок-оперу под названием «Песня про долю». Я не слышал ее до этого, и это прямо очень прикольная штука. Они выезжали в ГДР с выступлениями, и там, по легенде, они посмотрели «Иисус Христос, суперзвезда», и Муляем сказал: «Мы должны сделать свою рок-оперу».

0: Но они и были концептуальной группой, на самом деле. Я видел какую-то еще по советскому телевидению что-то типа того. Может, это о ней идет речь. Такие длинные, странные какие-то такие штуки, наполненные с гитарными соло, бесконечными, на 12-струнной гитаре. То есть вот такое все. Так что, Саша, это никакой не guilty pleasure. Это просто мы сейчас вот перешли на тему вот такой странной судьбы филармонических музыкантов в Советском Союзе. Хороших причем.
1: Угу. Ну ведь все-таки вспомни себя в то время. Ты же не слушал же ты пластинки песняров все-таки.
0: Слушай, ну настолько был голодный век, то есть слушали в принципе все. То есть то, что доходило...
1: Но то, что официально вот в телеке, это же как бы...
0: Ну ты смотришь,
1: ты же равно, отрицаешь эту всю культуру.
0: Я смотрю песняров, потому что мне интересно, какая у них там гитара, например. Ага. О, я вижу там какой-нибудь Fender, например. Или там орган Hammond какой-нибудь. Вот это да! Типа как на плакатах. По телеку, кроме этого, ничего не показывает, все равно ты смотришь и пытаешься уловить какие-то крупицы смысла, крупицы того, что тебе на самом деле нравится, даже вот в этом.
1: Про группу Deep Purple я должен признаться, что я ее очень любил в юности. И теперь это я, вот говоря про нее, это немножко для меня, ну, кринж тоже, нет?
0: Да никакого кринжа.
1: Ну, во-первых... Кринж почему? Конечно, потому что ее любит Дмитрий Медведев, господи, как я могу делить...
0: И что теперь? Ты можешь не дышать этим воздухом на планете по той причине, что им дышит.
1: Ну да, окей, хорошо. Но было абсолютно точно снобское мнение среди фанатов обязательно.
0: Я был один из них.
1: Ты слушаешь Deep Purple, что ли? Нет, надо только Led Zeppelin.
0: Я был в партии цепелинистов, каюсь. Тогда люди делились, либо ты цепелин, либо ты Deep Purple, либо ты Beatles, либо ты Rolling Stones.
1: Да.
0: Что, конечно же, очень глупо.
1: Ну, потому что, да, можно еще взять и сразу же уйти в сторону, например, Black Sabbath там или что-нибудь еще, или Kinks, да?
0: Типа. Это какая-то третья сторона,
1: это уже, непонятно. А уже невозможно, да, либо вот как бы черное или белое, только две варианта.
0: Да, ну, в общем, это мы творили глупости, я был в партии цепелинистов, но Deep Purple слушал все равно, потому что слушал? Надо что-то слушать. Ну, слушал, конечно. Мне очень нравился альбом «Made in Japan». По той причине, что...
1: Это классика концертная считается.
0: Даже не из-за музыки, а из-за того, что между песнями там... Слышно зал.
1: Ага.
0: То есть с музыкой уже все было понятно, но вот что зал может так реагировать, вот эти дикие вопли, там вау и свист, вот это мы привыкшие к тому, что тихие скромные аплодисменты в сидячем зале, никаких клубов, никаких стадионов, все это очень такое пуританское, советское, а вдруг тут люди орут, свистят, очень хотелось попасть на такой концерт. Вот для меня признаком свободы была даже не музыка, а реакция аудитории.

0: Так что какой кринж, Саша? Ты... Кринж – это, например, вот сейчас в нашей, скажем, петербургской тусовке, на которой я, не знаю, принадлежу, тут, скажем, принято не любить группу «Король и Шут». Я люблю группу «Король и Шут».
1: Я так и должен всячески... признаться, что вот все меня пускай сейчас проклянут, это совершенно не моя группа, я не понимаю ее. Хотя, зная как бы хиты, разумеется, я и слушал там в конце 90-х нулевые наше радио, разумеется, знаю там всякие «Разбежавшись, прыгну со скалы», и помню, что как бы, конечно, они цепляли, но в общем и целом для меня это странная группа.
0: Для меня абсолютно не странная. Концепция очень веселая изначально была. Я не говорю о том, во что сейчас превратилось это все.
1: Я пытался посмотреть сериал, который вышел.
0: На этом сериале работал мой сын. И он мне присылал все время, знаешь, всякие тайные... Оттуда
1: пасхалочки.
0: Такие, да, пасхалочки, типа, как они снимают то, как они снимают все. То есть я весь процесс видел, он все время какие-нибудь видосики.
1: Но я не смог.
0: Смотри, какой у нас горшок, смотри, какой у нас то. Я тоже его не смотрел, не то, что я не смог, я бы посмотрел. Мне группа «Король и Шут» нравится.
1: Почему?
0: А хрен знает. Во-первых, я очень люблю Горшка, любил Горшка. Потрясающе искренний и классный был чувак. Замученный дорог.

0: вы еще пересекались, наверное, еще в Там-Таме уже. Вот, в
1: то время. Пересекались в Там-Таме. Я даже участвовал в записи какой-то песни.
0: Короче,
1: да, в Королете. Ну, позвали, я там в какие-то бэк-вокалы, в какой-то пиратской песне, там, типа, вау. Что там, что такое я исполнял, я помню. Вообще не помню, что. Однажды я пришел записывать вокал в Добролет и обнаружил, знаешь, на пюпитре бумажку с текстом, а накануне Горшок записывал свой сольник. Это была бумажка с его текстом, песня, которую он пел. Господи. Я ее сохранил, положил где-то дома, и вот теперь неизвестно, где это лежит. Я даже не могу себе представить сумму, за которую я могу вот эту рукопись продать. А там был такой текст. Я вот помню начало. «Лежу без уха, без руки, наверное, все меня достали. О, Боже, как вы так могли? Святого рыцаря убрали. И нет ни рук, ни головы, уже не чувствую я боли». Ля-ля-ля. Ну, уж как-то вот так вот. То есть потрясающий по своей безграмотности текст.
0: Но ты его так, хорошо запомнил.
1: Ну, так, потому что я его читал многократно, я ржал как конь, но это настолько обаятельно как-то. То есть, знаю Миху...

0: Короче, мне нравится «Король и Шут», нравился. Так что вот это вот guilty pleasure похуже всякого «Ласкового мая», между прочим, в некотором кругу.
1: Если уж мы пошли в русский рок, сейчас будут признания, да, совсем стыдные.
0: Потому что... Зайчиков любишь каких-нибудь?
1: К сожалению, да. Ну, в смысле, не то, что люблю. Это как раз сейчас момент, когда происходит переоценка ценностей, что называется. Потому что, например, разумеется, в 90-е, когда мы, значит, только начали слушать музыку, я очень любил «Чижа», и я могу сыграть в любом состоянии на гитаре какие-нибудь пару его хитов. Конечно, мы это знали наизусть, как и группу «Чайф», прости господи.
0: Слушай, ну, Чиж потрясающий музыкант, на самом деле, очень крутой гитарист, очень тонкий музыкант. Я однажды был свидетелем на какой-то вечеринке, все были нетрезвые, он сел за фортепиано и стал играть... Isn't she lovely? Раз, и садится, играет Стиви Уандер просто один в один, вот как надо, как вот просто вот, вот и все. На фортепиано, а не на гитаре. И поет при этом очень классно эту же самую песню. Чиж, музыкант очень крутой.
1: Это правда.
0: Так что тут тоже никакого гилти нет, так что...
1: Ну, это такой, как бы, сейчас, получается, идеологический момент, да, когда, ну, ты, понимая уже фигуру автора, не можешь отстраниться от того, как бы...
0: Какую позицию он занимает.
1: Какую он позицию занимает, согласен. Да. Это, знаешь, это тоже, например, большая трагедия, там, не знаю, Вячеслав Бутусов, да, как бы, я же не могу забыть великий альбом «Разлука».

0: Это же все, это просто, ну, как бы, классика русского рока. То, на чем мы там воспитывались.
1: Я не воспитывался. Мне не нравилась никогда ни одна песня у группы «Наутилус Помпилиус». Мы со Славой в хороших были отношениях, начиная с 84 года.
0: Ну, просто не твоя музыка.
1: Не моя, совершенно.
0: Это понятная история, но нельзя отрицать, какой волной там Наутилуса Мании накрыла страну тогда, когда
1: я
0: вышли
1: помню,
0: эти песни.
1: Я помню, как это было, и она была мне, кстати, непонятна. То есть, ну, окей.
0: Ну, что-то в ней есть такое, как бы, трагический минор, который вот всегда бередит твое сердце. Ну, это уже частности, но... Нет, конечно, я знаю эти песни, прекрасно люблю, но... Но нет, не переслушиваю, пожалуй. И я не могу себя представить сейчас переслушивающим Чижа, Чайф, Наутилус. Хотя это, конечно, весь корпус вот русского рока, который в том числе и меня формировал тогда. Обидно сейчас думать об этом, да? То есть вроде как бы...
1: Ну, ты не думай, забудь просто об этом, все. Новая жизнь начинается какая-то другая.
0: Да, наверное. Ну, да. Ну, по крайней мере, у меня есть безусловные герои, которые меня никогда не предавали. Это в том числе и ты, и Борис Гребенщиков, и Юрий Шевчук. И как бы я никогда не расстроюсь и продолжу их слушать.
1: Дима Маликов, вот, например, вот я тебе такой мяч кину.
0: А я люблю.
1: Серьезно?
0: Я первый альбом, конечно, слышал. До завтра.
1: Прощали слов.

0: Кстати, я должен официально попенять дорогому Кириллу Иванову из группы СБПЧ, потому что песня у него «Провал». Так. Она ровно копирует «До завтра». Одна и та же гармония. Ту-ду-ту, ту-ду-ту, ту-ду-ту.
1: Ну, так довольно стандартная гармония. Ну,
0: да, абсолютно стандартная.
1: Ты сейчас вообще, то, что сейчас пел, по-моему, напоминает мне Dancing Queen на самом-то деле.
0: Потому что это, да, нот-то всего 7.
1: Нот гораздо больше, чтобы ты знал, дорогой мой музыкальный журналист.
0: Я плохо разбираюсь.
1: Помимо 12 есть еще и микротональные всякие и прочее, прочее, прочее. Так что никаких не 7.
0: Дима Маликов великолепный.
1: Дима Маликов классный.
0: Абсолютно.
1: Абсолютно. То есть у него такой немножко сахарный, раздражающий имидж всегда был. То есть такой слишком расчесанный. Я, видишь, я, может быть, с ревностью отношусь к людям, у которых хорошая прическа. Потому что сам ее лишен в силу природных обстоятельств. Но вот слишком хорошо расчесан. Весь такой хороший, просто паинька-мальчик. Вот такой просто Кен. Знаешь, как Барби и Кен. Вот идеальный такой чувак. Но на самом деле у нее есть куча хороших песен. У нее классные гармонии.
0: Это и... правда. Отцовские гены, группа «Самоцветы».
1: Да, я слышал, что у нее папа «Самоцветов». Вообще не знаю, чем прославился его папа. Может, я что-то слышал, но не знаю об этом. Вот. Но сын молодец. То есть реально это были очень хорошие поп-песни, абсолютно не стыдные. То есть даже это Никита Теплоэжа, то есть нечего стыдиться.
0: Вот я слушал его и группу «Секрет». Ну, это то, что было перед группой «Кармен» у меня.
1: «Секрет»?
0: «Секрет»
1: тоже и «Маликов», да. Как, что-то такого позорного. «Секрет» — прекрасная группа была. Это классно. И отдельно Макс Леонидов, который вырос просто великолепного такого крунера, даже не крунера, такого нормального певца, типа такого прямо мейнстрим крутого, настоящего, американского. Очень крутые музыканты у него, и с поэзией все в порядке. То есть Макс очень крутой.
0: Мы уже прямо идем, конечно, к тому, что никаких guilty pleasure реально не существует.
1: Да? Ну как, а как два кусочка колбаски песни вот была? Это не guilty pleasure?
0: У тебя, это она абсолютно guilty pleasure, но у меня она не вызывает радостных чувств.
1: Черт, у меня тоже нет, может, хоть у тебя.
0: Ну, можно вспомнить еще какие-нибудь... Параллельно с группой «Кармен» существовала группа «Ван Мо» с песней «Народная техно», например. Вот это я слушал тоже, но я как-то... Чуть... Вот сейчас, вспоминая это, ну, думаешь, ну, нет, нет. Я вот не это помню. Кринж прям.
1: Вот это я не помню. У нас был такой великолепный автор Виктор Резников.
0: Так.
1: Его песни пела даже Алла Пугачева.
0: Так, так, так.
1: А, не говоря уже про Михаила Боярского или там «Ты не Саньяки».
0: А, так я понял, кто это, конечно.
1: Фу, ты что, это супер. Песня «Льдинка», например.
0: «Льдинка, льдинка, скоро май». Да.

0: хорошая песня.
1: То, что с Боярский пел, много всего хорошего. Сейчас...
2: Динозаврики! Может быть, вы спрятались в Африке.
1: Он же ведь, да?
0: Он и их дети.

0: сын Боярский, который сейчас депутат Госдумы, единорос, которым наш Андрюша Алякинский записывал сольный альбом в давние годы, и на гитарах которого, вернее, на гитарах папы, которого мы записывали альбом «Выше осени».
1: Ничего себе.
0: Он принес все эти гитары в студию папины. А там пара гитар было, там даже ценники были не оторваны. Они были из американского магазина, там, скажем, какой-то Гибсон какого-то года, и там прям ценник висит, там 4,5 тысячи долларов.
1: Неплохо.
0: Да, то есть он даже просто висит. То есть Боярский, видимо, ее купил и даже
1: так и не играл.
0: Так и не играл. То есть она вот так висела, и сын приволок все эти гитары, они были фантастические. Он пытался играть рок в какой-то момент, приезжал в студию на мотоцикле.
1: Этого не знал я.
0: Да, Сергей его зовут. И в итоге с музыкой он завязал, пошел в бизнес. Ну, как мы знаем, теперь он депутат и один из путинских коршунов.
2: Хорошая была песня, что там? «Спасибо за день, спасибо за ночь». Наверняка спасибо. Он же написал.
0: Это он же, да. Мне больше всего нравится у него песня «Улетай, туча».
2: О, конечно.
3: «Улетай, туча, улетай, туча, улетай».
1: И Пугачёва пела ее, да? «Улетай, туча, улетай».

0: Это прекрасная песня. Или «Я не умею танцевать», и в том признаться не боюсь, но чтобы время не терять, я танцевать учусь. У Дениса Силастрижих магнитофон включаю свой, и перед зеркалом большим танцую сам с собой. «Ты не смяги», эстонский
1: ты
0: певец.
1: Прям, ты так и помнишь.
0: Слушай, эту песню даже пел в рамках группы «Текила Джаз» на сцене ради шутки. Там внутри песни то ли «Зимнее солнце», то ли «Тема прошлого лета», просто в таком состоянии какого-то такого слэма, джема и так далее, так далее.

0: Да, это вот как раз та часть поп-музыки, которая мне очень близка. То есть такая чисто ленинградская школа. Абсолютно западная музыка на очень крутом уровне, с хорошими текстами. Mm-hmm. И песни, которые нашли себе отличных исполнителей в лице Боярского, Аллы Пугачевой, Ани Вески, Тени Самяги. В первую очередь это были, конечно,
1: вот классные. Как раз та советская эстрада, за которую не стыдно.
0: Это не эстрада.
1: А что это? Почему это ты так не любишь это слово? Обычное слово. Какие-то коннотации ты в него вкладываешь непонятные.
0: Да, потому что какое-то советское слово нигде в мире эстрады это не называют. Не нравится мне слово эстрада, и применять его я не люблю. Вот. Так что у нас был Виктор Резников, он, к сожалению, рано ушел. И, увы, много чего не написал хорошего. Он мог бы наверняка сделать что-то очень великое.

0: что? И когда ты напиваешься, что ты поешь?
1: Да, как раз меня вдруг вот в ту сторону подтолкнуло, и я не знаю, кринж это или guilty pleasure, ну нет, конечно, потому что это какая-то совсем зыбкая история. Группа «Оазис», например.
0: Ну, ты вспомнил.
1: Ну да, так это, когда ты напиваешься, что ты поешь? Конечно, «Вандерволл», блин.
0: Это понятно. Окей. Какой же это кринж, Саша?
1: Ну, блин,
0: знаешь, что такое кринж? Вот, например, да, у меня был период, у меня был такой мощный очень запой, небезосновательный. То есть такая у меня какая-то была драма. И в какой-то момент я обнаружил себя, знаешь, каким занятием? Что я сижу дома один, пью водку и запоем, альбом за альбомом слушаю Олега Митяева.
1: Ничего себе.
0: И нахожу в этом гигантское удовольствие и талант. И думаю, господи, а не сделать ли мне кавер на Олега Митяева? До этого не дошло. Я вышел из запоя.
1: Это вот эта строчка «В зеркалах на стенах ждут меня друзья, им не наливать нельзя». Это оттуда?
0: Это не оттуда. Это в строчке чуть пораньше было написано. Мой эпизод с Митяевым был позже. Но это был не однодневный такой опыт. То есть это сейчас не о том, что я много дней пил. Но прямо я заинтересовался и запал на артиста на какое-то время.
2: И зашагаю я без надежд, в лужах ломая хрусталь.

0: Расскажи, чем он хорош? Барды для меня вообще странная история.
1: Для меня тоже, то есть, но я вдруг обнаружил, что это не примитивно.
0: Ага.
1: И ты знаешь, если бы это оказалось примитивным, меня бы тоже это не испугало. То есть я не против примитивности. Наша песня «Бай-бай-бай» сделана на двух аккордах, это более чем примитив.
0: Ну, она так не что, чувствуется
1: примитивным. Смешно говорить о примитиве, человек, который играет довольно примитивную музыку под названием рок. Так что дело не в этом. Я обнаружил там интересные музыкальные решения. Они, конечно же, банальные, но они такие не стыдные. То есть какая-то нормальная, абсолютно такая музыка, и хорошие аккорды, и хороший текст. Даже песен сейчас не помню. Это было лет, не знаю, 15 назад. Но этот эпизод был, и я находил такое большое удовольствие. И
0: прямо кавер хотел сделать.
1: Прямо додумал, какую бы песню скаверить, и, по-моему, даже нашел. Сейчас просто не помню, какую. Вот это, представляешь, был какой ход.
0: Да.
1: Смешной группа Тикило Джаз играет песню Олега Митяева. Меня бы не понял. Он-то вот это кринж.
0: Это Саша. Кринж был бы. Со всем уважением к бардовской музыке. Ее многие любят.
1: Для многих не кринж.
0: Конечно, есть, конечно. Но
1: есть люди, которые скажут, ну что, наконец-то ты, Федоров, дошел до ума. Послушал нормальную музыку, а не всех этих ваших.
0: Да, не всех этих ваших.
1: Так что с какой стороны посмотреть?
2: Но в пакетике прозрачном дырка у меня. И все время утекает пиво из него. Я ушел в апреле.
1: У меня, знаешь, была верная примета. Я обнаружил этот эффект еще в детстве, где-то в подростковом возрасте. Вот стоит мне услышать по радио песню, по радиоточке, знаешь, там, где-нибудь еще.
0: Да.
1: И вот песня, которая мне максимально кажется противной, ненавистной, думаю, господи, какая гадость. Именно эта песня становится народным хитом. Вот это работало всегда без исключения. Вот стоит мне что-то возненавидеть, это становится, как песня «Листья желтые», например. Вот что я возненавил с первого момента, когда я его услышал. «Листья желтые, какой кошмар». И так происходило в течение моей жизни всей, что наводит меня на некоторые печальные выводы о своей собственной творческой биографии.
0: Между прочим, эта песня вообще-то изначально латышская.
1: Это «Райма да Паулса» песня.
0: Да, ее исполнял Лайма Вайкуле, а она сначала исполняла ее на латышском.
1: У Паулса, на самом деле, куча хорошей музыки есть, и почему-то только самые плохие его произведения, они стали хитами. Вот удивительно. Именно советского масштаба. Потому что у нее есть такие джазовые какие-то штуки. Если употреблять слово «эстрада», твоя любимая, я слышу какие-то вещи на латышском языке, какие-то старые альбомы, просто прекрасные песни. Они только не стали популярными в Советском Союзе, во всем остальном. Не в релиз своих переводов на русский язык и так далее.
0: Да, была.
1: А самые какие-то второсорты, на мой взгляд, они стали суперхитами, как «Миллион алых роз» и эти «Листья желтые».
0: Но Паулс, да, тут никакой не кринж. Я недавно по Риге шел и проходил мимо клуба его и увидел его сидящим там, играющим за фортепиано, и это просто такой, думаешь, господи.
1: Не, ну, конечно, фигура, понятно, то есть, ничего тут
0: да.
1: Я просто говорю, что вот песни, которые набрали популярность, они почему-то мне не нравятся как раз. Это удивительно.
0: Я тебя понимаю, но при этом ты любишь «Белые розы», прости господи.
1: Ну, почему-то, знаешь, вот есть разница, потому что «Листья желтые» написано суперкрутым профессионалом, который сидит вот за фортепиано, играет джаз, любит наверняка Билла Эванса и так далее, по всему видать. Вот, но пишет такую фигню для народа, это одно. Ну, а когда мальчики из народа, понятно, что там тоже были какие-то другие ребята, которые эти песни написали, но они сами были какие-то из глубинки, такие чувачки, no-name, пишут на языке народа. Совершенно другое явление, как мне кажется. То есть нельзя их сравнивать. Тут профессионал, а здесь абсолютно самодеятельность.
0: Я так бы не сказал, но я понял, о чем ты. Это, например, какой-нибудь Игорь Матвиенко. Вот такой человек, который, значит, будет делать качественную эстраду. Вот сейчас прямо эстраду, как ты не любишь, да, вот прямо, понимаю, сидит и просто, у него есть конкретный коммерческий план, я делаю эту песню на продажу.
1: Да, мы, скажем, делаем группу под названием «Любэ», и...
0: Да, и прямо вот на конкретную целевую аудиторию. Это сознательный
1: продюсерский проект, вот это противно.
0: Согласен. Но при этом эти песни выстреливают, и там же тоже встречаются какие-то, ну... хорошие песни.
1: У группы «Любэ»?
0: Нет, не у группы «Любэ», но что-то у Матвиенко, наверное, можно назвать. Это группа «Иванушки Интернешнл». Да, есть хорошие песни.
1: «Иванушки» были, вот, да, типа «Тучи».
0: Да,
1: «Тучи»,
0: да.
1: Прекрасная песня.
0: Это правда. Вот там как-то, как будто бы, знаешь, как бы человек все-таки еще...
3: «Тучи, как люди».
0: Вот, да, кринж, но приятно признаться.
1: Классная песня.
0: Да.
1: Действительно.
0: Кажется, что там они работали... все-таки, знаешь, не только на продажу, а какая-то искра вдохновения и таланта там прослеживается.
1: И, в принципе, современное что-то созвучало, а не ретро всякая фигня, да, как у группы, да, идиотской.
0: Любе.
1: Просто. Группа Астудио, кстати, была прекрасная.
0: Ох. Да, она и сейчас есть, но вот в первой своей итерации с Батырханом Шукеновым это просто...
1: Песня «Джулия».
0: «Джулия».
1: Прекрасная была песня.

0: Хорошая, очевидно, тоже, наверное, вот в том смысле дорого-богато, да, но, наверное, все-таки ребята из народа, что называется.
1: Не-не, ребята просто умели.
0: Да.
1: У меня такая, ребята умели, играли как могут, и то, что хотят, на самом деле. Когда-то все совпало, и их умение, и желание их играть, и запрос уже такого переболевшего 90-ми людей, ну, запрос в такой музыке, то есть она такая... Smooth jazz, да, такая, ну, более буржуазная, скажем, чем «Ласковый май».
0: Апогея этого всего, это, конечно, Леонид Агутин.
1: Леонид Агутин просто потрясающий уровень музыканта,
0: да.
1: Конечно.
0: Невозможного просто, да.
1: Да. Тут вообще слово не слышит никакой, ты даже не guilty, можешь просто вычеркивать из списка, если ты считаешь, что это guilty pleasure.
0: Нет, а это, ну, не то, что мы какой-то позорный список составляем, мы же тоже слушаем эту музыку, нет, или Леонид Агутин.
1: Мы же просто начали говорить о музыке, которую ты стесняешься.
0: Ну, да.
1: Ну, а Агутин, что стесняться? Агутин крутой.
0: Ну да, ну в 90-е я бы стеснялся сказать, что я его слушаю, сейчас, конечно, нет.
1: Меладзе, например, знаешь, чем хорош? Он же из группы «Диалог», если ты помнишь такую.
0: Угу.
1: Такая арт, на самом деле, группа «Диалог», украинская.
0: Я, кстати, не знал, что он оттуда. Ну, группу я помню такую, да.
1: Его брат, который пишет ему все песни, он из группы «Диалог».
0: Точно.
1: И Валерий Меладзе оказался в этой группе по той причине, что... Он может петь, как Андерсон из группы Yes.
0: Oh.
1: Понимаешь, где нужны вот эти высокие ноты, вот такой диапазон крутой. И они играли арт-рок такой очень навороченный.

0: потом появился Side Project, и...
1: который более выстрелил.
0: Который, да, выстрелил, да.
1: Ну, вот это тоже абсолютный талант. Конечно, братья Меладзе сколько сочинили отличных песен.
0: И группа Viagra.
1: Группа Viagra, да.
0: Прекрасная группа с рядом просто класснейших номеров абсолютно.
1: Ну, это вот тот момент, когда я сам не буду слушать, но в баре, да, если мы с тобой слушаем.
0: Ну, если ты, да, если все телевизор, то не оторвать же классно.
1: Конечно, да.
0: Простите нас. В общем, мы с тобой скучные люди, никаких кринжовых замашек за нами особо не замечено.
1: Да потому что...
0: Кроме Маликова и Агутина нечем поделиться.
1: Ну, все мы гордимся. Нет никакого кринжа, дорогие друзья, и нет никаких guilty pleasure. Слушайте, что хотите, и развивайте свой вкус в любую сторону.
0: Что такое вкус?
1: Вкус – странное понятие, но я научился с годами его уважать. В том смысле, что, ну, разным людям нравится разная музыка, и я веду себя довольно толерантно, да, вот ты вот сядешь в такси, да, и вдруг тебе таксист навязывает свою какую-то странную музыку, он включает что-то, да, и ты думаешь, господи, что это такое вообще? Но это его выбор, это его право, его пространство. Сейчас я там немножко...
0: У меня ребенок вот такой приносит. Я забил к нему в комнату, там что-то играет. Я так, опаньки. Ну окей, я пошел. Я даже ничего не говорю.
1: Но ты ему там не навязываешь, скажешь, ну что ты слушаешь такое?
0: Нет, конечно, пускай слышит, что хочет. Но на самом деле я знаю, что он слышит другие какие-то вещи. Время от времени подходит и попросил включить Pixies. Вот, и выучил Pixies чуть-чуть на бас-гитаре и на гитаре.
1: Неплохо.
0: Одну песню.
1: Where is my mind?
0: Конечно. Вот. Так что я спокоен совершенно. Да пускай слышишь, что хочешь, конечно.
1: Да, абсолютно нормально. Поэтому, дорогие друзья, не стесняйтесь своих никаких так называемых guilty pleasure. Слушайте.
0: Guilty pleasure? Нет.
1: Кстати говоря, дорогие друзья, давайте создадим какую-то обратную связь. Нам очень интересно. Вы можете написать нам и проклянуть за то, что мы там что-то считаем кринжем и так далее. И напишите свои какие-то вот так называемые эти guilty pleasures. Очень интересно получить эту обратную связь. Пишите нам на адрес podcasts@meduza.io. Спасибо. Это был очередной выпуск подкаста «Кроме звезд». Его ведут Евгений Федоров, музыкант, основатель Tequila Jazz, Оптимистик Оркестра и Зорге. И я, журналист «Медузы» Александр Филимонов. До новых встреч.
0: Ура!

0: солдатом был. И даже часто награждали, я имя рыцаря добыл. Со мной всегда вы побеждали.
1: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

встречаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Радио Сахаров.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

up. Peace.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий Михаил Калужский. В самом первом эпизоде подкаста, примерно месяц назад, шла речь об арестованных 4 мая Жене Беркович и Светлане Петричук. 5 мая Замоскворецкий районный суд Москвы отправил обеих в следственный изолятор. Их обвинили в оправдании терроризма в спектакле «Финист. Ясный сокол». 30 мая Московский городской суд рассмотрел апелляции на арест Берковича и Петричук по делу о терроризме и отказал. Их оставили в СИЗО до 4 июля. Мы уже говорили о том, что Светлана Петричук получила в прошлом году за «Финист. Ясный сокол» главную российскую театральную премию «Золотую маску». Как видим, сейчас признание на самом высоком профессиональном уровне не имеет никакого значения. Но мы еще увидим, как будет меняться в новых цензурных и репрессивных обстоятельствах некогда самая престижная премия. Почему некогда? Потому что «Золотая маска» уже начала портить себе репутацию. Одним из самых удивительных событий в российской театральной жизни прошлого 2020

0: Первая формулировка никак не уточняется, вторая, кажется, попросту смехотворной. Но, в общем, причины таких, как, казалось бы, экстравагантных решений, предельно ясны. Если бы не награды в этих номинациях вручались, то шанс того, что их получат режиссер и драматург с открытой антивоенной позиции, был бы очень велик. Заканцелив две важнейшие номинации, Национальная театральная премия «Золотая маска» предусмотрительно обезопасила себя от потенциального скандала. На церемонии вручения наград, а вдруг кто из победителей стал бы использовать возможность высказаться критически публично? Ну, одновременно «Золотая маска» защитилась просто от возможного конфуза, ведь очень и очень многие режиссеры и драматурги, которые могли бы претендовать на премию, уже не в России. Многие уехали, открыто выступив против войны. Кто-то не высказывался публично, но уехал, понимая, что свободное творчество в условиях принципиально новой цензуры совсем невозможно. Против драматурга Михаила Дурненкова, главного редактора журнала «Театр», Марины Давыдовой и художника Государственного русского драматического театра имени Бестужева в Улан-Удэ Сергея Левицкого завели административные дела по статье о дискредитации российской армии. Левицкого уволили из театра, Дурненкова исключили из секретарей Союза театральных деятелей, Давыдова, Дурненков и Левицкий уехали из России. Конечно, эта история не только «Золотой маски». Театры тоже портят себе репутацию, соревнуясь в самоцензуре. Например, они публикуют программки, в которых нет имен режиссеров и драматургов. Тут лидер, кажется, Московский художественный театр. Из их программок исчезли имена сразу трех режиссеров – Дмитрия Крымова, Кирилла Серебренникова и Александра Молочникова. Имя драматурга Полины Бородиной не упоминается на сайте Московского ТЮЗа. Этот разговор может продолжать, к сожалению, бесконечно, и результат его будет предсказуемым. Куда интереснее другое. Что делают в изгнании российские театральные профессионалы, которые покинули Россию из-за войны? Многие из них очень интенсивно работают. Они пытаются найти адекватный театральный язык для разговора о войне.
1: Аля сидит у подъезда на лавочке перед домом. Мимо идет соседка. Светит солнце. Аля, милая Аля, это солнце вышло для тебя. Оно вышло специально для тебя. Соседка, хорошая погода. Аля, очень хорошая. Соседка, светит солнышко и тепло. Аля, да, а мой Ванечка жив и здоров. Соседка, это хорошо, это самое главное. Аля, когда он приедет, мы будем пить чай с печеньем. Соседка, ну надо же, как хорошо, и солнце, и Ванечка приезжает. Аля, хотите, его покажу? Соседка наклоняется, на что-то смотрит в Алином телефоне. Аля, весь в деда. Соседка красивый. Аля, Ваня сейчас там, где мир. Он добрый и умный мальчик. Он присылает мне мемы. Соседка, понятно, очень интересно. Аля, знаете, что такое мем? Соседка не знает. Аля, мем – это как анекдот. Мем – это когда смешно. Соседка, смешно. Аля, да, смешно. Соседка, это Ванечка вам прислал? Аля, да, хотите, еще покажу? Соседка, давайте. Аля и соседка смотрят в телефон Али. Соседка, это тоже смешно. Аля, смешно. У Вани прекрасное чувство юмора. Давайте еще покажу. Аля передает соседке телефон, соседка смотрит в него, молчит. Соседка, у вас новое сообщение. Соседка смотрит на Алю. Соседка, ваш сын не в плену. Он совершенно свободен. Аля, кто это пишет? Соседка, не знаю с номера вашего сына. Аля берет телефон, читает. Аля. Мой сын не в плену. Он совершенно свободен. Соседка, господи, какая радость. Аля, здесь еще видео. Соседка и Аля смотрят видео, молчат. Аля улыбается. Это мой Ванечка. Соседка, да нет, не похож. Нет. Это Ванечка. У него характерный нос. Соседка, может быть, может быть. Соседка идет к подъезду. Аля, нет, подождите, а что мне делать? Соседка ничего не отвечает, заходит в подъезд. Аля совершенно растеряна. Аля идет в магазин. За прилавком стоит продавщица. Аля, послушайте, мой сын абсолютно свободен. Продавщица, поздравляю. Аля, мой сын свободен, понимаете? Вот видео. Продавщица не хочет.

0: Смотреть видео. Продавщица, наши полки полностью забиты маслом и сахаром, а ваш сын свободен. Какое счастье, до свидания. Аля, подождите, а что же мне делать, если мой сын абсолютно свободен? Что мне делать? Продавщица, женщина, не задерживайте очередь, у нас тут очередь. Аля, да, нас тут много. Много тех, кто хочет купить масло и сахар, которого вдоволь. Простите, у меня очень много друзей, поэтому я с вами разговариваю. У меня очень много друзей и очень много поддержки. Продавщица, не стойте здесь. Дует. Аля, но мой сын не в плену, понимаете? Продавщица, посмотрите, какое солнце, какая весна. Разве может случиться что-то плохое, когда такая весна? Аля, пожалуйста, посмотрите видео. Продавщица, женщина, вы будете что-нибудь покупать? Аля, нет. Я абсолютно сыта и счастлива. Я не буду ничего покупать. Продавщица, тогда не надо здесь стоять. Вы пугаете посетителей. Аля, простите меня. Пожалуйста. Аля уходит.
1: Это читка пьесы Натальи Лизоркиной «Ваня жив» в постановке Петра Чижова и в исполнении Полины Дрейден. Эта читка прошла 6 ноября прошлого года в Тель-Авивском театре «Маленький» в рамках фестиваля «Эхо Любимовки» в Тель-Авиве. Фестиваль молодой драматургии «Любимовка», который существует с 90-го года, в прошлом году проводился не в Москве, а в Алма-Аты, а кроме того, читки пьес и основной и внеконкурсный программ фестиваля под названием «Эхо Любимовки» за это время прошли в Нарвии, Тарту, Екатеринбурге, Тбилиси, Хайфе, Тель-Авиве, Париже, Белграде, Берлине, Гранаде, на подходе Хельсинки и Баку. Кроме того, «Любимовка» объявила бессрочный опен-колл «Драматургия против войны» без ограничений по возрасту авторов и времени написания текста. На Тель-Авивском «Эхе Любимовки» прошли читки 9 пьес самых разных драматургов: Павел Пришко, Ася Волошина, Алжас Жанайдаров, Ренат Ташимов, Мария Белькович, Дмитрий Данилов, Мария Бердинских и Женя Сташко. Фестиваль открылся дискуссией русскоязычной драматургии в Израиле «Есть ли перспектива?». Но давайте вернемся к пьесе Натальи Лизоркиной «Ваня жив». Это блестящий текст, который демонстрирует, насколько абсурдистское высказывание оказывается одним из самых адекватных способов того, как воспринимается война в России. И большое спасибо кураторам Тель-Авивской «Любимовки» Дарье Шаминой и Евгению Казачкову за возможность использовать запись читки.
0: Я абсолютно сыта и счастлива. Я не буду ничего покупать. Продавщица, тогда не надо здесь стоять. Вы пугаете посетителей. Аля, простите меня. Пожалуйста. Аля уходит. Аля сидит у себя дома. Солнце встает, заходит. Аля смотрит на часы. Аля гладит свои руки. Руки женщины, у которой все было. Женщина, у которой была какая-то жизнь. Раздается телефонный звонок. Голос в трубке. Алло, это Алевтина Георгиевна Мурова? Аля, да, это я. Голос в трубке. Ваш сын жив. Он жив. Аля смеется. Мой сын жив. Как же так? Нет, это ошибка. Еще вчера он был абсолютно свободен, а теперь он жив. Голос в трубке. Женщина, можете порадоваться. Порадуйтесь, это помогает. Аля, я все-таки не понимаю. Мой сын жив. Я хочу увидеть какую-то бумагу. Голос в трубке. Мы вам все пришлем. Конечно, вы все получите. Аля, я солдатская мать. Я имею право знать, как он выжил. Голос в трубке. Конечно. Конечно, имеете право. Понимаете, я звоню, так сказать, по дружбе. Мне передали, что вы молчите по поводу вашего сына. Аля. Конечно, я молчу. А кто вам это сказал? Голос в трубке. Вы молчите по поводу вашего сына, так все говорят. Поэтому я вам это и сообщаю. Аль, кто вы, назовитесь? Я Алевтина Георгиевна Мурова. Голос в трубке. А вот этого вам не надо. Аля, пришлите мне все бумаги, если он жив. Голос в трубке. Простите. Аля, когда вы его вернете? Голос в трубке. Ваня вернется. Аля, что значит он вернется? Голос в трубке. Вы слышите? Он вернется. Больше я ничего не могу сказать. Аля, как... А как же мне, понимаете, как же мне обрадоваться тому, что он жив? Это как-то не по-людски. Голос в трубке, да? Вот такая у нас страна. Ваня к вам вернется. Примите это как факт. Вот так. До свидания. Аля, нет, подождите. Аля слышит гудки. Аля. Ваня. Ванечка, как хорошо, что ты жив. Светит солнце, Аля распахивает окно. Падает на пол. Солнце встает, заходит. Аля лежит на полу. Солнце встает, заходит. Аля лежит на полу. Солнце встает, заходит. Аля смотрит на свет. Солнце! Зачем ты здесь?

пьет воду. Вода течет из-под крана. Солнце встает, заходит. Аля сидит на лавочке напротив вырытой ямы. Вокруг какие-то люди.

какие-то люди из той жизни, которая была у Али. Аля смотрит, как в яму кладут деревянный гроб. Аля начинает смеяться. Аля смеется, смеется. Смеющуюся Алю уводят от гроба. Аля возвращается и падает на гроб. Ее снова уводят. Аля садится на лавочку, достает конфету. Все расходятся. Кроме одного человека. Аля, вы же друг Вани. Друг Вани. Да, я друг Вани. Друг Вани, будете конфету? Друг Вани берет конфету. Друг Вани. Здесь ничего нет. Аля, нет. Здесь Ваня, вот он. Аля указывает на гроб. Друг Вани, здесь пусто. Я надеялся, что Ваню нам отдадут. Аля, он полон. Он очень полон. Здесь Ваня, он с нами. Друг Ваня, я очень рад. Аля, я тоже. Это должно продолжиться. Это мир, это радость. Друг Ваня, давайте не будем об этом. Аля, а почему вы остались? Почему вы остались, друг Ваня? Друг Ваня, у меня плоскостопие. Вот, смотрите, я даже стельки подкладываю. Друг Ваня снимает ботинок, показывает Аля. Вот, видите, очень плоское. Видите, я не вру. Все говорили, что я заплатила, а я не заплатила. Я не трус, у меня очень плоские стопы. Аля, не надо мне это показывать. Уберите свои ноги. Друг Ваня, простите, я очень рад, что Ваня жив. И мне от этого очень комфортно. Я стою здесь, а мог бы быть с Ваней. Аля встает с лавочки, начинает ходить. Не надо, не надо, вы не виноваты. И никто не виноват, что у нас мир. Друг Ваня, а вот этого зря. Вот вам кое-что. Только никому ее не показывайте. Я сам распечатал. Аля, что это? Друг Ваня, не показывайте. Это конституция. Друг Ваня передает Але конституцию. Аля, хорошо, не буду. Друг Ваня, приходите на чай. Друг Ваня, хорошо, я приду. Аля, нет, я серьезно. Пожалуйста, приходите. У меня полно друзей, я чувствую себя счастливой. Друг Ваня, я могу прийти, но для вас это будет безопасно. Аля, я не понимаю. Друг Ваня, потому что я молчу. Молчите. Друг Ваня, да, я молчу. У меня свой подкаст, в котором я молчу. Поэтому я в безопасности. И мои друзья в безопасности, и мои родственники. Их никто не преследует, все свободны. Я тоже могу оказаться свободен, но у меня есть израильский паспорт. Аля, вы меня не расстроили. Я абсолютно спокойна, это для меня обычно. Друг Ваня, я вижу, как вы спокойны, садитесь. Друг Ваня усаживает Алю на лавочку. Аля, я тоже хочу иногда молчать. А что такое подкаст? Друг Ваня, я вам пришлю ссылку. Аля, спасибо. Друг Ваня, я буду молчать, пока я жив. Вам тоже советую. Вы уже все приобрели, и у вас все есть. Почитайте конституцию. Аля, мне не страшно. Друг Ваня, всем не страшно, но все счастливы. Надо что-то менять. Аля ничего не говорит. Она опять начинает смеяться. Вдруг... Простите, друг Ваня, я все время смеюсь с тех пор, как Ваня уехал туда, где мир. Друг Ваня, я, наверное, пойду. Берегите себя, до свидания. Аля, если бы я... Друг Ваня, что вы сказали? Аля, да нет. Ничего. До свидания. Аля возвращается в магазин. У магазина стоит женщина. Она не просит милостыню. Женщина, у меня дети сыты. Двое детей, и они очень сыты. Аля, как я могу помочь? Я тоже сытая, мой сын жив. Женщина, простите, я остаюсь очень спокойной, когда мои дети сыты. Аля, понимаю вас. У меня есть кое-что. Приходите в гости с собой, у меня ничего, но дома есть печенье. Женщина, спасибо. Аля смеется и не может договорить. Аля сидит у себя дома. Аля слушает подкаст. Аля не понимает почти ничего, потому что в подкасте молчат. Молчит друг Вани. Молчат его гости. Молчат о многом. Молчат о важном. Все они молчат о мире. Аля никогда ничего подобного не слышала. Она тоже решает молчать. И ей не страшно. Звонок в дверь, Аля идет открывать.
На пороге женщина, которая не просила милостыню. За день ее два абсолютно счастливых и здоровых ребенка. Женщина, здравствуйте, вы говорили, что у вас есть печенье. Аля, да, конечно, проходите. Женщина, дети, берите печенье. Дети берут со стола печенье. Женщина, что нужно сказать? Дети, спасибо. Аля смотрит на то, как дети едят печенье. Аля. Мой сын очень любил это печенье. Женщина, да, все его любят, берлинское. Аля. Ваня всегда просил еще и еще. Когда он был маленький, я прятала банку на холодильник. Но он все равно научился ее доставать. Он сделал такую хваталку из старой сетки. Он ел втихаря печенье, и я про это не знала. Мой Ванечка выдался маленьким. Он был самый маленький в классе. А потом он ушел на мир. Женщина, дети, вы доели печенье? Пойдемте. Аля, нет, подождите, еще рано, хотите чаю? Женщина, а у вас еще есть печенье? Аля, у меня больше ничего нет. Женщина, тогда мы пойдем, спасибо. Аля, нет, не уходите, я хочу показать вам видео. Аля показывает видео на телефоне. Женщина, это ваш сын? Да. Это мой Ванечка. Он не в плену. Женщина, вы, наверное, очень рады, что он не в плену, но мы, наверное, все же пойдем. Женщина с детьми уходит. Солнце встает, заходит. Аля абсолютно счастлива. Она чувствует счастье. Аля не читает Конституцию. В Конституции ничего нет. В Конституции нет никакой информации про нашу страну. В Конституции нет никакой информации про то, как она устроена. В Конституции нет никакой информации про наши права. В Конституции нет никакой информации про свободу. В Конституции не сказано абсолютно ничего. Аля решает, что нужно что-то делать. Аля идет к другу Ване. Аля стучит, но ей никто не открывает. Сзади открывается дверь. Голос за дверью. Вам не откроют. Аля, а где друг Вани? Голос за дверью. Его не забрали. Аля, как это не забрали? Голос за дверью. Да, он свободен. Аля, он хотел уехать в Израиль, поэтому он свободен. Голос за дверью. Этого мы не знаем, но хорошо, что его больше нет. Такие люди нам не нужны. Аля, какие такие? Голос за дверью. Вы не понимаете? Он еврей. Аля, ну и ладно, ладно, что еврей. Он был другом Вани. Голос за дверью. С такими людьми лучше не дружить. Аля, почему? Голос за дверью молчит. Аля, почему лучше не дружить? Дверь закрывается. Аля ничего не понимает. Вдруг Ваня был хорошим человеком. Ей хотелось бы, чтобы он стал ее другом. Аля идет домой. Аля сидит дома, пьет чай. Она смотрит в угол. Туда, где стоит икона. С иконой все в порядке. Ничего необычного. Аля, с тобой все в порядке. Ничего необычного. Аля берет икону. Аля выходит с иконой на площадь. Ее икона смеется. Аля, это мой способ молчать. Мимо проходят люди. Аля, зачем вы вышли? Аля, я не читала Конституцию. Аля, ну и молодцы, что не читали, а теперь уходите, мы вас будем по-хорошему просить. Аля, это мой город, я имею право молчать. У вас дома иконы не смеются? Аля, вы сумасшедшие, вы сошли с ума, уходите. Аля, это моя икона, и она смеется, потому что мы несем мир, настоящий мир. Аля, вы ничего не знаете, это пропаганда. Аля, я все знаю. У меня Ваня остался жив из-за этого мира. Я знаю, о чем говорю. Люди собираются вокруг Али. Аля, что вы делаете? Алю никто не трогает. Аля, я стою с иконой, которая смеется, потому что она счастлива от того, что происходит в нашей стране. Алю никто не обижает. Аля, что вы делаете? Алю никто не толкает. Аля, я стою за Ваню, который жив. Мимо проходит женщина, Аля ее окликает. Аля, я помню.
Вы та женщина, чьих детей я кормила печеньем. Женщина, чьих детей Аля кормила печеньем, проходит молча. Другая женщина, вы враг. Аля, почему я враг? Другая женщина, потому что вы здесь стоите. Аля, ну вы тоже здесь стоите. Другая женщина, ну вы стоите с иконой, это что-то значит? Это протест? Кто вам заплатил? Кто вам заплатил? Отвечайте! Аля, мне никто не заплатил, я тут сама по себе. Другая женщина, так не бывает, чтобы стояли сами по себе, вы врете! Другая женщина гладит Алю по лицу. Аля улыбается. Аля, зачем вы меня трогаете? Я ничего вам не сделала. Появляется господин полицейский. Господин полицейский, что тут вообще происходит? Другая женщина, она тут стоит с иконой, ей платят американские бляди, она шпион, у нее не настоящая икона. Женщина, а еще у нее есть печенье. Американские бляди покупают ей печенье. Господин полицейский, я вас должен сопроводить. Женщина, расходитесь, хватит устраивать базар. Другая женщина, какая у вас фамилия, Бандера? Аля, нет. Я Алевтина Георгиевна Мурова, для друзей просто Аля. Другая женщина. Вы что, ничего не сделаете? Господин полицейский, ничего не сделаю. Конечно, я ничего не сделаю. Другая женщина. Вы должны что-то сделать, она, блядь. Аля. Я не читала Конституцию. Вы не имеете права так говорить на улице. Это общественное место. Другая женщина. Я говорю, вы, блядь? Вы, блядь. Я говорю, как хочу. Господин полицейский, вы не читали Конституцию? Аля. Да. Друг моего сына не давал мне Конституцию, я ее не читала. Господин полицейский, а вот это уже очень хорошо. Хорошо, что не читали, за это вас не арестуют. Господин полицейский не арестовывает Алю. Он не тащит ее по земле. Аля не сопротивляется. Аля. Пока я стояла с иконой, в меня не плевали. В меня не бросали камни. Господин полицейский, вас не арестовывают, оставайтесь спокойны. Аля, когда я стояла с иконой, никто не угрожал изнасиловать меня бутылкой. Меня не назвали предателем Родины. Со мной все очень-очень хорошо обращались. Господин полицейский, вас не арестовывают, держите себя в руках. Аля, я хочу, чтобы вы знали, что я не. Господин полицейский не достает дубинку, он не гладит Алю по голове. Аля, спасибо. Аля падает. Солнце встает, заходит. Солнце встает, заходит. Аля оказывается в зале суда. Перед ней судья и прокурор. Аля, я ничего не сделала. Прокурор, это не вам решать. Судья. Алевтина Георгиевна Мурова, встаньте. Аля встает. Судья, вы клянетесь говорить правду и только правду? Аля. Клянусь. Прокурор. Алевтина Георгиевна Мурова, вы выходили с иконой? Аля, да. Выходила, но это не запрещено. Прокурор, в вашем доме было обнаружено устройство, вы его узнаете? Прокурор показывает Али ее телефон. Да, это мой телефон. Прокурор, с этого телефона пользователь Алевтина Георгиевна Мурова прослушивала подкаст. Вы узнаете этого человека? Прокурор показывает фото. Аля, это друг Вани. Прокурор, на этом у меня все. Судья. Алевтина Георгиевна Мурова, встаньте. Аля встает. Судья. Алевтина Георгиевна Мурова, вы ничего не сделали и приговариваетесь к абсолютной свободе сроком на 15 лет. У вас есть последнее слово, вы можете говорить. Аля. Спасибо. Я вас люблю. Особенно я люблю президента и нашу страну. Судья, вы хотите еще что-то сказать? Аля. Больше ничего не хочу сказать. Судья, приставы, освободите гражданку. Алю уводят. Аля оказывается в месте, где все абсолютно свободны.

Солнце встает, заходит. Солнце встает, заходит. Аля спит, когда хочет. Аля гуляет, где хочет. Аля ест самую разнообразную пищу. Женщина в шапочке. Каждый день мы едим мясо. Мы очень сытые здесь. Спасибо нашему президенту. Женщина в шапочке накладывает Али суп. Али ест суп. Аля работает на швейной машинке. Ее никто ни к чему не принуждает. Аля всех любит. И ее любят тоже. Аля абсолютно здорова. У нее на месте все зубы. У нее целы все кости. Алю никто не обижает. У нее не болит голова. Местный врач осматривает Алю. Местный врач, у вас ничего не болит? Аля, не болит. Местный врач, вот здесь не болит? Аля, не болит. Местный врач, а здесь? Аля, не болит. Местный врач, одевайтесь. Вы абсолютно здоровы, вы не умираете. Аля молчит. Местный врач, вы понимаете, что я говорю? Вы скоро оживете. Это не страшно. Не надо бояться жизни. Аля молчит. Местный врач, у вас есть родственники, которые вас навещают? Аля молчит. Местный врач, вот, выпейте водки, это помогает. Аля пьет водку, уходит. Аля подходит к женщине в шапочке. Женщина в шапочке, каждый день мы едим мясо. Мы очень сытые здесь, спасибо нашему президенту. Женщина в шапочке накладывает Али суп на тарелку. Аля с супом проходит мимо столов. Женщина один, сюда не надо, иди отсюда. Женщина два, что это с ней? Женщина один, она больная, у нее что-то с головой. Аля садится в углу, начинает есть суп. Женщина один, я слышала, у нее сын в армии. Женщина два, наверное, такой же уродец, как и мамаша. Женщина смеется. Аля ест суп. Женщина два, скажи, твой сын в армии? Аля ест суп. Женщина два, ты слышала? Ты еще и глухая? Я к тебе обращаюсь. Аля ест суп. Женщина один. Оставь ты ее в покое, больная баба. Зачем ее трогать? Еще заразишься. Женщина, не буду ее трогать. Женщина один. Я знаю, по какой она тут статье. Это та самая, что стояла с иконой. Женщина два. Это совсем надо кукухой поехать, чтобы выйти с иконой на площадь. Женщина один. Она, наверное, не православная. Она из этих, из тех, кто верит в Аллаха. Женщина два. Попробовала она так в мечети. Женщина один подходит к Кале. Она не плюет в ее суп. Женщина один. Вот тебе. Во имя Бога нашего. Сына Божьего Иисуса Христа. Аля ест суп. Она не чувствует боль. Аля. Я не уберегла. Я не уберегла. Женщина один. Что она говорит? Женщина два. Не знаю, какая-то белиберда. Аля. Мой Ванечка не вернется. Женщина один, бред сумасшедший. Аля, мой Ванечка не вернется. Он умер, мой Ванечка. И я его убила. Аля плачет. Аля плачет и все это видит. Аля воет белугой. Аля поет волчицей. Аля выдирает с головы волосы. Аля сдирает с себя кожу. Женщина один, охрана, охрана. Слезы капают на пол. Аля, мой Ванечка не вернется. И я его убила. Алечку отправляют в штрафной изолятор. ШИЗО. Аля лежит на полу, смотрит в потолок. Аля в темноте. Солнце встает, заходит. Солнце встает, заходит. Аля чувствует, что оживает. Мне совсем не одиноко. Потому что у меня есть вы. Мои друзья. Аля лежит на полу штрафного изолятора.

0: Алексея Георгиевна Мурова. Забудьте меня. Забудьте мои слова. Я Алексея Георгиевна Мурова. Забудьте меня.
1: Аля закрывает глаза. Она ждет, что жизнь заберет ее. Она ждет эту жизнь, она готова. Ее часто навещают, они все помнят. Она нужна людям. Она очень сыта и полна сил. Она лежит в штрафном изоляторе, ее лицо ничего не выражает. Из тьмы выбегает что-то маленькое. Это мышь. Мышь трогает Алю лапкой. Аля не открывает глаз. Солнце встает, заходит. Солнце встает, заходит. Солнце встает, заходит. Мышь выходит на свет. Аля не открывает глаз. Из темноты слышен Алин голос. Ванечка. Милый ты мой сыночек. Ванечка, ты живой. Аля берет Ваню на руки. Кормит его с руки. Ванечка поедает крошки. Щекочет ее ладонь. Аля смеется. Как хорошо, что ты вернулся. Я так ждала тебя. Больше всех ждала. Аля лежит на свету. В штрафной изолятор пришла весна. Аля обнимает Ваню, прижимает его к груди. Теперь все будет хорошо. Спи, мой сыночек, усни. Ты сейчас очень маленький, но я тебя выращу и счастливым. Аля поет колыбельную Ванечке. Аля поет, засыпает. Она абсолютно свободна. Она абсолютно счастлива.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Джорджу Бернарду Шоу принадлежит знаменитый афоризм. Цензура, доведенная до логического завершения, приводит к тому, что запрещены все книги, кроме тех, которые никто не читает. Человек, проживший очень долгую жизнь и писатель, написавший очень и очень многое, Шоу прекрасно знал, о чем говорил. Его драматургическая карьера началась с пьесы «Дома вдовца». И эта пьеса была поставлена в 1892 году в театре, который был специально создан для того, чтобы обходить цензурные запреты. Это был Independent Theatre Society. На русский это название обычно переводят как «независимый театр», что не очень точно, даже неправильно, потому что такой перевод не отражает специфики этого учреждения. Independent Theatre Society, независимое театральное общество, формально было не театром, а клубом, в котором на пике его популярности состояло не больше 175 человек. А раз это клуб, который может арендовать профессиональное театральное здание для своего представления, то ему не нужно получать лицензию на пьесу у лорда Камергера. Лорд Камергер – один из высших придворных сановников, был главным британским театральным цензором вплоть до 1968 года. И почему так получилось, я расскажу чуть позже, именно

В том эпизоде я начал говорить о британской театральной цензуре, пообещав, что будет подробный разговор об этом удивительном феномене. И сегодня я это обещание выполняю. Пример Англии, потом Великобритании, Соединенного Королевства, очень важен и интересен по двум причинам. Во-первых, он напоминает, что цензура присуща не только тоталитарным государствам. Цензура может прекрасно существовать и в демократическом государстве. Государство всегда система подавления и всегда будет стремиться ограничить свободу высказывания. Это первое. А второе, у британской театральной цензуры есть своя очень любопытная специфика. Вплоть до 60-х годов 20 века в Великобритании не было государственных театров. Но их, строго говоря, сейчас очень мало. Так что государство контролировало частные театры через систему лицензирования их деятельности и репертуары через систему запрета или разрешения пьес. Так что, в отличие от многих других стран, объектом театральной цензуры в Англии были не столько спектакли, сколько актеры, коммерческая деятельность театров или драматургия. Почему вообще что-то запрещают? Запрещают то, что по-настоящему значимо, что может сопротивляться, что влиятельно, то, что власти считают подрывным или ненормативным, то, что может не совпадать с политикой партии и правительства или угрожать их монополии. И если мы хотим сказать о том, насколько театр значим для британской культуры, нужно вспомнить, например, даже не о том, что, скажем, все звезды британского кино от Джуди Денч до Дэниела Рэдклиффа играют в театре, не только снимаются в кино. Нужно вспомнить тот удивительный период в английской истории, когда на протяжении 18 лет театр был попросту запрещен. Весь. Любой. Это беспрецедентный эпизод для Европы нового времени. Ничего подобного не было даже во время Великой Французской или Октябрьской революции. И этот удивительный эпизод, этот запрет, произошел в середине 17 века. Но чтобы рассказать о нем, нужно сначала перенестись в другую эпоху, более раннюю, во время королевы Елизаветы I.

Во имя Елизаветы I, великая эпоха елизаветинской драмы, это то время, когда начинает складываться значимость английского театра. Это время Шекспира, Бамонта, Флетчера, Бена Джонсона, Марлоу, Лили. Театр был необыкновенно популярен. Во второй половине XVI века как минимум раз в неделю театр посещало 21 тысяча жителей Лондона, 1/8 населения столицы. Но именно к этому же времени относится и первое значительное ограничение театральной деятельности, которое повлияло на то, как устроен английский театр и как он развивался. В 1572-м Шекспиру только 8 лет, вся его слава впереди. Королева Елизавета приняла акт о бродягах. Этот закон должен был упорядочить помощь бедным и ограничить бесконтрольное перемещение бездомных по стране. Странствующие актеры, чтобы не попасть в категорию бродяг и нести за это наказание, должны были получить лицензию. А для этого они должны были найти покровителей в лице аристократов высокого знания. Так актеры стали объединяться в труппы, playing companies, ядром которых, по сути, были маленькие акционерные компании. Из 80 человек, из числа вот этих самых бродячих актеров, иногда драматургов, они делили доходы и расходы, прибыли и убытки. Такие труппы, попав под крыло того или иного аристократа, назывались по имени или титулу патрона. Были слуги адмирала, слуги герцога Оксфордского, слуги Пемброка. Таких театральных трупп было довольно много. Самой знаменитой труппой была та, что называлась

«Слуги лорда Камергера». Она была создана в 1594 году. Одним из акционеров был Уильям Шекспир, который писал только для этой труппы. Ее патроном, покровителем был Генри Кэй, первый барон Хансдон, кузен королевы и ее лорд-камергер. Лорд-камергер отвечал за развлечения при монаршем дворе. С 1604 года эта труппа называлась уже «Королевские слуги». Ей принадлежали права на все произведения Шекспира, и от этого она была принципиально в выигрышном положении. Труппа «Королевские слуги» просуществовала до 1642 года, потому что в 1642 году перестали существовать все английские театры. Это был беспрецедентный акт цензуры. В Англии шла гражданская война, парламент выступил против короля, и вот этот самый революционный парламент запретил все театры. Формально в Лондоне, фактически по всей стране. Большинством в парламенте были пуритане, радикальные протестанты, которые выступали против безбожных увеселений. На самом деле, пуритане выступали вообще против всего светского искусства, но театр был самой популярной формой светского искусства. Был принят указ, первое запрещение появилось в 1642 году, и в этом указе говорилось, что наступившие времена унижения и печальной благочестивой торжественности несовместимы с публичными сценическими представлениями, которые являются воплощением развратного веселья. Но что происходит с театром, когда его запрещают? Конечно, многие актеры и драматурги бросили профессию. Кто-то открыто перешел на сторону противников парламента и вступил в королевскую армию. Многие эмигрировали. Но многие ушли в подполье. И так появились нелегальные спектакли. В основном в частных домах, но иногда даже в театрах, как, например, в лондонском Кокпит Театре. После запрета 1642 в его помещении разместилась школа, но театр продолжал давать тайные спектакли. Вплоть до 1649, когда на один такой спектакль не ворвались солдаты Пуритании и не арестовали всех зрителей. К тому моменту парламент еще более ужесточил борьбу с театром, издав в 1648 документ, который назывался «Указ о полном пресечении и упразднении всех сценических представлений и интермедий с указанием наказаний, которые должны быть наложены на актеров и зрителей, участвующих в них». Акты сценических представлений, интерлюдий и общих игр, осуждаемые древними язычниками и тем более нетерпимые среди исповедующих христианскую религию, являются причиной многих и многих больших поруков и расстройств, провоцируя гнев и недовольство Бога, которые тяжким грузом лежат на этом королевстве и нарушают его мир, в связи с чем они были запрещены постановлением нынешнего парламента. И все же предполагается, что они практикуются различными лицами, презирающими его. Поэтому для лучшего пресечения упомянутых сценических игр и интерлюдий предписывается и постановляется, что все сценические исполнители, исполнители интерлюдий, являются, будут считаться преступниками и подлежат наказанию, независимо от того, являются ли они бродягами или нет, и несмотря ни на какие лицензии короля или любого другого лица. Приказано и постановлено вышеуказанной властью, что лорд-мэр, мировые судьи и шерифы города Лондона и Вестминстера и графств Миддлсекс и Сорри должны и могут, и настоящему уполномоченные обязаны снести и разрушить или заставить или обеспечить снос всех сценических галерей, сидений и лож, возведенных или используемых, или тех, что будут возведены и использованы для действия или игры, или просмотра действия, или исполнения таких сценических пьес и интерлюдий, о которых говорилось выше, в пределах упомянутого Лондонского сити и свободных территорий. И всех таких обычных исполнителей и актеров пьес и интермедий, которые, как будет доказано, играли или играют в пьесах и интермедиях, в любое время, впоследствии или в течение 2 месяцев, до времени упомянутого приговора открыто и публично выпороть в каком-нибудь городе на рынке во время работы упомянутого рынка, а также заставить такого преступника или преступников
дать признание с двумя достаточными поручительствами, никогда больше не играть никаких пьес или интермедий и заключить в общую тюрьму любого такого человека или людей, которые откажутся дать такое обязательство. И в случае, если любое такое лицо или лица, осужденные за указанное преступление, вновь совершат преступление того же рода, то они будут считаться неисправимыми мошенниками и будут наказываться как неисправимые мошенники. Деньги, собранные с людей, пришедших посмотреть спектакли, должны быть конфискованы и выплачены церковным старостам для бедных. Нужно сказать, что, как это часто бывает, чрезмерная строгость закона компенсировалась личными пристрастиями лидера пуритан Оливера Кромвеля. Кромвель любил музыку, и музыкальные спектакли появлялись. В том числе появилась первая английская опера. Но власть пуритан продержалась меньше 20 лет. В 1060 году монархия Великобритании была восстановлена. Этот период называется реставрация. С реставрацией вернулся и театр.

Но, в общем, театр вернулся не в таком масштабе, в каком он существовал до революции. Новая монархия поделила все театры на две неравные категории. У двух театров под королевским патронажем были патенты на исполнение серьезной драмы. Другим театрам, собственно, всем остальным, разрешалось показывать комедию, пантомиму, оперу, танцы или мелодраму. По русской традиции первые два театра называют большими, остальные малыми, но, кажется, нужен все-таки какой-то другой перевод. Там эти театры называются, соответственно, legitimate и illegitimate, но не то, чтобы вторые были незаконными. Просто они были вне пространства закона, их деятельность не регулировалась. Наверное, их было бы правильно назвать привилегированные или непривилегированные, но первую привилегированную категорию еще совершенно справедливо называют патентованными. На уровне закона это различие было зафиксировано, когда в Англии официально ввели цензуру чуть позже. По мере демократизации британского общества и появления все большего и большего разнообразия голосов в политической и общественной полемике, государство стало реагировать и на свободу высказывания в театре. И в 1737-м парламент по инициативе тогдашнего премьер-министра Роберта Уолпола принял закон, который назывался «Акт о лицензиях». И формально целью закона был, опять-таки, контроль над странствующими актерами, которых считали мошенниками. Была создана система контроля за театрами с наказаниями за нарушения. Любой, кто играл в пьесе без лицензии, мог быть осужден как бродяга. И главным театральным цензором закон назначил лорда Камергера. Копии всех новых пьес должны были подаваться лорду Камергеру в его ведомство за 2 недели до премьеры. И он мог запретить любую пьесу или любую часть пьесы. Владельцы театров могли быть привлечены к ответственности за постановку пьес без предварительного одобрения. Закон говорил: ни одно лицо не должно за найм, прибыль или вознаграждение разыгрывать, исполнять, представлять какую-либо новую интермедию, трагедию, комедию, оперу, пьесу, фарс или другое сценическое развлечение или какую-либо часть его, или любой новый акт, сцена или другая часть, добавленная к любой старой интермедии, трагедии, комедии, опере, пьесе, фарсу или другому сценическому развлечению, или любой новый пролог или эпилог, если только подлинная копия этого не будет отправлена лорду-камергеру королевского дома за 14 дней до начала действия вместе с указанием театра или другого места, где она будет ставиться, и во времени, когда она будет впервые поставлена. Напомню тем, кто не слышал предыдущий эпизод, кто же такой лорд-камергер, лорд Чемберлен. Эта должность появилась в 1399 году. Лорд-камергер – фактически министр двора. Высший сановник, назначаемый королем, он отвечает за протокол, государственные визиты, церемонии, садовые вечеринки, королевские свадьбы и похороны. В его видне находятся придворные священники и врачи, смотрители картин, других произведений искусства, королевский библиотекарь, поэт-лауреат, люди, которые следят за музыкальными инструментами, водоносы. Кроме того, лорд-камергер отвечает за королевских лебедей. Как получилось, что на протяжении 230 лет именно этот высший придворный чин был главным театральным цензором? Ну, во-первых, понятно, лорд-камергер отвечал за все развлечения монаршего двора. И со времен реставрации того времени, когда театр вернулся в Англию после запрета, у него появилась какая-то роль в лицензировании театров. Но до вот этого введения цензуры в 1737 году у него не было никаких законных полномочий. К середине 18 века театр стал больше похож на полноценное коммерческое предприятие, чем на более средневековый по своей сути объект королевского патронажа. Существовали театры, которые работали на основании коммерческих патентов, а не лицензии лорда-камергера. И поэтому с принятием этого закона цензурные полномочия лорда-камергера выглядели чрезвычайно репрессивными, особенно на фоне политической либерализации Великобритании. Понадобилось много времени, собственно, 100 лет, чтобы стало ясно, что вот эта система лицензирования совершенно неадекватна реальности,
и нуждается в обновлении. Стали появляться новые театры, в том числе за пределами Лондона. Их лорд Камергер не контролировал. Реформа назрела, а ее инициаторами стали драматурги, которые испытывали давление монополии вот этих двух крупных театров. В 1732-м был создан специальный парламентский комитет для изучения законов, влияющих на драматическую литературу. А главными жалобами были отсутствие защиты авторских прав и монополия двух патентованных театров на постановку новых пьес. Результаты работы этого комитета были представлены парламенту, и в 1843 году был принят закон о театрах. Он подтвердил полномочия лорда Камергера в области цензуры, но ограничил их. Теперь он мог запрещать пьесы, только если считал, что это необходимо для сохранения хороших манер или общественного спокойствия. Но что самое главное, этот закон отменил монополию патентованных театров, что стало колоссальной победой для драматургов и театральных менеджеров, а кроме того, этот закон, с одной стороны, ограничил полномочия лорда Камергера, с другой, дал дополнительные полномочия местным властям. И, в общем, все это вместе привело к расцвету театра, стали появляться самые разные театральные формы по всей стране, и в том числе с этим законом связана растущая популярность мюзик-холлов.

0: All his friends in conspicuous places with plenty to eat and with nothing to pay. You'll tell me no doubt with unpleasant grimaces tomorrow, deprived of your ribbons and laces. You'll get your dismissal with very long faces, but wait, on that topic I've something to say. I've something to say, I've something to say.
1: Но цензура драматургии, особенно для Лондона, оставалась прежней. И поэтому в конце XIX века появились клубные театры, которые обходили закон о цензуре, превращая свои представления в частные мероприятия для членов клуба. Как в случае с домами вдовца Бернарда Шоу, о котором я говорил в начале эпизода. В 1909 году ведомство лорда Камергера потребовало от Шоу изменить текст пьесы «Разоблачение Бланка Постнета». Цензоры усмотрели в тексте нарушение законов о богохульстве. И Шоу особенно с этим не спорил. Но текст менять отказался, и пьесу запретили к постановке. К постановке в Лондоне. Именно тогда Шоу произнес еще одно свое знаменитое высказывание о цензуре. Высшая форма цензуры – это убийство. Но пьеса «Разоблачение Бланка Постнета» была в результате поставлена в Дублине, куда власть лорда Камергера не дотягивалась. А дублинские власти тоже были не в восторге, городские власти, но, тем не менее, спектакль появился. И потом, уже после этого, спектакль был два раза показан в Лондоне, но, естественно, в клубном театре. Это был один из способов обойти существующие цензурные запреты. А в прошлом эпизоде мы говорили о том, как обходил цензуру уже в 30-е годы 20 века лондонский театр «Уиндермилл». С окончанием Второй мировой для Великобритании наступили совсем новые времена. Менялись и общество, и государство, менялись музыка и мода, появились совсем новые театры, совсем новая литература и драматургия. В первую очередь, те, кого называли «рассерженные молодые люди». Это Джон Осборн, Кингсли Эмис, Алан Силитоу, Эдвард Бонд. Во время премьеры пьесы Джона Осборна «Оглянись в гневе» в 56 году в театре Royal Court на сцене появилась гладильная доска и сцена глажки, что привело публику в изумление. Еще через несколько лет группа Beatles предстала перед аудиторией в пиджаках без воротников. Сама идея цензуры вызывала все большее и большее раздражение, а у системы театральной цензуры выглядела совершенно вопиющим анахронизмом. Но на положение дел не мог повлиять даже парламент, поскольку лорд Камергер назначался не парламентом, а королем, ну или королевой в те годы. Понадобилось несколько лет, несколько громких театральных скандалов, судебных дел, лоббистских усилий драматургов и актеров, скандальных пьес, очередного создания специальной парламентской комиссии, чтобы был принят новый закон о театре, который полностью отменил театральную цензуру в Соединенном Королевстве. Это случилось только 26 июля 1968, в год революционных изменений во всем мире. И если в начале 68-го лорд Камергер единственным словом «неприемлемо» отклонил заявку на постановку мюзикла «Волосы», постановку, которая предполагала богохульство, нецензурную брань и появление на сцене обнаженных актеров, в сентябре того же года премьера «Волос» в том виде, как она была задумана, прошла с огромным успехом.

Что же лорд Камергер? Человек, занимающий эту должность, вернулся примерно к тому же кругу обязанностей, что у него были в дошекспировские времена. Свадьбы и похороны, приемы и королевские коллекции искусств, фейерверки и лебеди. Кстати, хотя это не имеет никакого отношения к театру, я должен развеять стойкий миф. Почему-то принято считать, что все лебеди Великобритании принадлежат монарху. Это не так. Но король или королева может заявить о праве собственности на любого немеченого лебедя, плавающего в открытых водах. С вами был Михаил Калужский. Это подкаст «Закати сцену». Встретимся через 2 недели.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Здравствуйте, меня зовут Илья Кукулин, я историк и социолог культуры. Я продолжаю разговор, начатый в предшествующей лекции, беседе, о том, какова генеалогия нынешнего состояния российского общества. И в прошлый раз я довольно много говорил о процессах, которые находятся на пересечении, собственно, отчетливо выстроенной идеологии и комплексов эмоций. То, что замечательный историк культуры и общества Раймонд Вильямс называл структурой чувства, structures of feeling. Вот я думаю, что сегодня мы будем продолжать обсуждение того, как социально-психологические и антропологические процессы советского периода повлияли на то, что происходит сегодня. Замечательный, тоже крупный ученый, к сожалению, недавно умерший, Анатолий Вишневский, социолог и демограф, ввел понятие консервативной модернизации. Это парадоксальное оксюморонное сочетание, оно относится в первую очередь к Советскому Союзу. Слово «модернизация» ввели социологи в начале XX века, и они описывали некоторую глобальную трансформацию общества, которая происходила прежде всего в государствах Западной Европы и Северной Америки на протяжении XIX-XX веков, но еще точнее, трансформацию, которая в принципе началась с эпохи Возрождения. Это были Фердинанд Тёнис, это был Макс Вебер и еще несколько великих людей. Общая их концепция состояла в том, что, как они предполагали, в истории новейшей европейской трансформация промышленности из мелкой кустарни в крупное промышленное производство, переселение людей из деревни в города, усиление организующей роли государства, или, точнее сказать, трансформация роли государства. Это нельзя сказать, что только усиление в каких-то моментах было ослабление, в каких-то, наоборот, усиление. Все это было одновременно связано с демократизацией, с тем, что образование, медицина становились доступны большему количеству людей, но, с другой стороны, также и с индивидуализацией, потому что люди в больших городах становились и чувствовали себя более одинокими, и были лишены связей с большими многопоколенными семьями, с соседскими сообществами, как это было в деревне.

есть прежде всего как тоже часть некоторой традиции, как то, что влияет на человека, начиная с детства, и диктует ему или ей выборы, что нужно совершать в разных жизненных ситуациях. Консервативная модернизация – это не такая модернизация с точки зрения Анатолия Вишневского, как та, которую описывали классики социологии конца XIX – начала XX века. А это модернизация, которая основана на сознательном мифотворчестве, на том, что люди оказываются вовлечены в коллективную мифологизированную деятельность, как это произошло в случае с большевиками в Советском Союзе, и как это произошло в ситуации во многом, особенно в сталинское время, хотя началось и до этого, я думаю, что непосредственно даже не только с момента революции большевистской, но, может быть, еще и до этого началось, но это уже более сложный вопрос, но это скорее были первые звоночки. Короче, происходила своего рода коллективная инфантилизация общества, то есть представление о том, что все сложное, все требующее анализа, все требующее понимание противоречий, что это все какая-то опасная манипуляция. Вот что я называю инфантилизацией, и в сталинское время вот это представление о связи сложности, многозначности и подозрительности, оно транслировалось непрерывно через культуру, через фильмы, через что угодно. И, собственно, Вишневский полагал, что вот эти вот константы того, что он называл консервативной модернизацией, продолжали действовать до конца советского режима. Но здесь важно, что в советском обществе тоже была индивидуализация. Она началась в послесталинское время с реабилитации частной жизни, с началом все-таки массового жилищного строительства, так называемых хрущевок. И это была ситуация, когда отдельные семьи получали возможность жить в отдельных квартирах. Но при этом продолжался тот процесс, который социолог Алексей Ребенцов назвал социоцидом. То есть запрет любых коллективных действий в защиту своих прав. При этом уже, надо сказать, властям и милиции, и КГБ в 50-е, 60-е, 70-е годы оставалась работа меньше, чем до сих пор, потому что в массе своей люди были до смерти запуганы, и любые попытки создать автономную организацию защиты собственных прав воспринимали с ужасом. С другой стороны, в послесталинское время власти научились очень быстро брать под контроль любую независимую общественную инициативу, которую можно было использовать в интересах укрепления власти. Так произошло с низовыми инициативами, которые, например, привели к рождению Всесоюзного общества охраны памятников. И целый ряд других инициатив, может быть, менее известных, ну, например, клубы любителей фантастики, они были очень искусно моделируемы властями таким образом, чтобы эти люди не воспринимали себя как независимую организацию. При том, что их не очень сильно цензурировали, и они были до некоторой степени предоставлены самим себе, но в очень узкоотведенных, в узкоограниченных рамках. И здесь важно, что вообще в послевоенное время в связи с массовым строительством жилья в восстанавливаемой Европе после полной разрухи, в экономически успешных Соединенных Штатах Америки, в связи с развитием телевидения, которое стало местом такого отдельного досуга, не коллективного, а семейного или индивидуального, вот все эти процессы привели к тому, что происходила атомизация и индивидуализация людей. И писатели, и деятели культуры по этому поводу били тревогу с конца 40-х годов. Вот про этот процесс индивидуализации и атомизации общества роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Ну и потом и фантасты, и многие другие по этому поводу очень энергично высказывались. Другое дело, были кучи разного рода возможностей независимых ассоциаций, профсоюзов, союзов защиты прав студентов, союзы защиты прав меньшинств, например, чернокожих в США, которые позволяли людям почувствовать, что они вместе делают общественно значимое дело.

0: Советском Союзе это, как правило, кончалось очень плохо. Таких людей, которые пытались организовать независимые профсоюзы, их могли посадить в тюрьму или в психиатрическую больницу. Поэтому вот эта индивидуализация, атомизация общества, они стали в Советском Союзе, во-первых, особенно травматическими. Во-вторых, в Советском Союзе не было языка для того, чтобы об этом говорить. И об этом заботилась цензура, потому что индивидуализация и атомизация считались частью исключительно капиталистического мира. Это было как то, что превратил покойный замечательный поэт Виктор Коваль в мем «Отчуждение личности при капитализме». Вот это отчуждение личности при капитализме в Советском Союзе существовать не могло. То есть отчуждение личности могло существовать только при капитализме, а в Советском Союзе это что-то другое. И одновременно вот эта вот индивидуализация, она вызывала представление о том, что раньше было лучше. И, собственно, вполне артикулированное в стихотворении Евгения Евтушенко «Плащ по коммунальной квартире», которая потом стала популярной песней и заставкой передачи про коммунальную квартиру, которая шла по телевидению в 90-е годы. Таким образом, вот эта вот травма, связанная со сложностью индивидуального существования в современном городе, была усилена запретом на любую организацию, автономную от государства. И второе, эта травма прикрывала другую травму, которую нельзя было называть вслух. Травму от, собственно, коммунальной жизни, когда люди друг у друга жили на голове, жили очень тяжело и часто жили во враждебном окружении. Мы видим, начиная с искусства 70-х годов, опять-таки, как вот эта тяжелая жизнь на головах друг у друга, она окрашивалась в ностальгические и меланхолические тона даже не только в таком прямолинейном произведении, как «Плащ по коммунальной квартире» Евтушенко, но в таком произведении, как фильм «Покровские ворота», снятый по пьесе, по сценарию Леонида Зорина. Намного более тонко и сложно. И в этой ситуации подобного рода ностальгию по принудительному коллективизму, она оказалась очень действенной и в постсоветское время. Как назвать то, что является скрытым центром силы, скрытым центром действия в постсоветское время? Мне кажется, что слово «предутерин», придуманный Анатолием Вишневским, консервативная молодожнизация, он был очень хорош для 1998 года, как такой очень энергичный оксюморон, но он недостаточно точно передает содержание этого процесса. Назовем его антиперсоналистической модернизацией. И вот эта антиперсоналистическая модернизация, она оказала огромное влияние на общество в России и продолжала действовать, продолжает действовать скрытым образом до сих пор, мешая осознать многие проблемы общества. Вот у меня есть любимая метафора. Если помните роман Жюля Верна «15-летний капитан», там пират подкладывает магнит под компас, и компас дает систематическую ошибку. То, что в Советском Союзе модернизация была антиперсоналистической для понимания многих процессов, оказывается таким магнитом, подложенным под компас. И здесь мы переходим к следующему пункту. Вот эта вот ностальгия, ресентимент, дополнительно с ними трудно справиться из-за того, что им предшествовала вот эта антиперсоналистическая модернизация. Теперь вопрос, какое значение приобретало индивидуальное человеческое действие, как оно осмыслялось в этой ситуации. И я сразу, забегая вперед, скажу, что в советской культуре получилось так, и это было передано постсоветской российской культуре, что в качестве индивидуального действия понималось прежде всего успешного индивидуального действия, действие в чрезвычайной ситуации. Здесь мне необходимо сделать важную оговорку и важное отступление. Я все время говорю о российском обществе за пределами автономных республик, автономных областей, потому что в республиках Северного Кавказа, таких как Чечено-Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, в Адыгее, в республиках Поволжья, таких как Татарстан или Чувашия, в Туве, в Бурятии процессы шли несколько иначе. И их развитие требует отдельного изучения. Уже не требуется, наверное, сейчас говорить, что процессы шли иначе, и во всех остальных союзных республиках, кроме России, в Украине, в Беларуси, в Казахстане, в Молдавии, в Молдове и так далее. Я думаю, что здесь происходит очень важная иногда подмена, когда в наших дискуссиях, когда какие-то процессы, которые шли только в России или только в отдельных регионах России, воспринимаются как общероссийские. И здесь мы оказываемся в ситуации довольно хитроумного замкнутого круга. Я немножко позже еще к этому вернусь, потому что, с одной стороны, происходит забвение того, что были общества в рамках Советского Союза, которые жили в целом иначе. Но, с другой стороны, в Советском Союзе, в советском обществе господствовало представление о единственности нормы. Или, говоря более наукообразным языком, о мононормативности. То есть все нормальные люди понимают, что... Вот все нормальные люди понимают, что такое выражение предполагает, что нормальность бывает только одна. Вот это представление о единственной нормальности, оно до сих пор просуществовало со времен Советского Союза до настоящего момента в российском обществе. А следовательно, представление о том, что в одном обществе может быть много культур, много самовосприятий, много нормальностей, оно само по себе является тем, к чему требуется прийти. А для этого требуется признать многое. В частности, то, что Советский Союз парадоксальным образом сочетал в себе черты колониального и антиколониального государства. То есть, с одной стороны, это было государство, которое создавало часто локальные культуры, но оно их создавало, выжигая то, что существовало на этом месте. Оно их создавало на условиях центра. То есть это была, как говорят немецкие гуманитарии, инсценировка национальных культур. Инсценировками являлись те формы, в которых загоняли культуру в союзных республиках. И вот эта инсценировка, она входит в представление об этой антиперсоналистической модернизации, антиперсоналистической и, как бы сказать, антилокальный, то есть лишавший возможности многие локальные сообщества жить по-своему. Историк Украины Сергей Якельчик довольно подробно изучил, каким образом в Украине создавалась память о прошлом в советское время, особенно в сталинское время. Это была память о принудительной дружбе, принудительно создавшейся, о благотворности дружбы с русским народом. И в этом смысле с невероятным пафосом в 1954 году отмечалось 300-летие Переяславской Рады, которое стало 300-летием, как говорили, воссоединения Украины с Россией. И для того, чтобы понимать, что эти процессы оказали длительное, долговременное влияние, достаточно вспомнить про то, что аннексия Крыма была оформлена как возвращение Крыма в родную гавань. И возвращаюсь немножко назад. Таким образом, инсценировками были не союзные республики, а те формы, в которых выражался их суверенитет. Суверенитет был мнимым, он был полностью дирижируемым из Москвы. Хотя, безусловно, существовали некоторые локальные инициативы. И вот эти вот сложная смесь локальных инициатив, которые можно было продавить тихой сапой, и общих правил, она и затрудняет понимание того, как сложно был устроен Советский Союз. Но приведу простой пример. Несколько лет назад умер выдающийся белорусский поэт Олесь Рязанов. В конце 60-х годов он выступил, будучи студентом Белорусского государственного университета, за то, чтобы преподавание филологам осуществлялось либо на белорусском языке, либо чтобы была увеличена доля белорусского языка в преподавании. Значит, это было расценено как проявление национализма, и Олеся Рязанова, совсем юного, выгнали из университета. Но потом его заново приняли в Беларуси, в педагогический институт, который он в итоге и закончил. И такую скрытую обмашку на это дал крупный белорусский поэт Максим Танк, который на этот момент был председателем Верховного Совета Белорусской ССР. То есть Максим Танк понимал, кто такой Олесь Рязанов, я думаю, приблизительно. Никто не мог бы сделать так, чтобы Олеся Рязанова не выгнали из университета после таких деклараций. Но можно было ему тихо помочь. Вот так, чтобы он закончил университет, а педагогический институт. Но это же, с другой стороны, делало человеческие связи важнее законов в советском обществе. И это тоже было элементом вот этой вот очень странной модернизации, которую Анатолий Вишневский назвал консервативной. Я пока за неимением лучшего слова ее называю антиперсоналистической, но также ее можно назвать было, например, и антиинституциональной. Хотя это тоже не точно, потому что очень своеобразный собственный институт она вырабатывала. И вот частью этих инсценировок были, например, декады различных союзных республик в Москве, союзных автономных, которые в изобилии проводились в 30-е, 50-е, до начала 60-х годов, потом их стало гораздо меньше. Но с другой стороны, повторяю еще раз, Советский Союз, выстраивая собственные, согласованные с центральной властью версии национальной культуры, он вел себя, безусловно, как колониальная страна. И это оказало влияние, опять же, на сознание людей и на нынешние отношения российских властей, которые стремятся контролировать и Украину с помощью вооруженной разрушительной агрессии, и другие республики, если бы у них на то была воля. Но надо сказать, что, опять же, вот мы говорим про правительность, о которой я говорил на прошлой лекции. И здесь надо вспомнить недавнее скандальное заявление Александра Лукашенко, который сказал, да кому эта Армения нужна? Вот это представление, да кому эта Армения нужна, это тоже представление колонизатора. Хотя Лукашенко в советское время не занимал никаких руководящих должностей крупных. Он был директором совхоза. И то недолго. Вот это вот представление о том, что сами по себе и республики, и культуры, и общество, они не имеют некоторой автономной ценности, и что ценность им придается из некоторого центра, вот оно является, конечно, проявлением колониалистского мышления. Но очень своеобразного, потому что оно отказывается признать себя колониалистским. Оно действует скорее в этих категориях старшего и младшего брата, но от этого колониалистским быть не перестает. Теперь я возвращаюсь к пункту, от которого я отправлялся, что означало в ситуации Советского Союза представление об индивидуальном и коллективном действии. И здесь мы приходим к очень важному пункту, потому что целый ряд исследователей, прежде всего американская историк-славистка Бернис Розенталь и покойный диссидент и историк идеи, историк культуры, интеллектуальный историк Михаил Огурский, они много писали о влиянии ницшеанства на большевизм. При том, что Ницше считался в Советском Союзе автором опасным и крайне сомнительным, его обвиняли в том, что он был идейным предшественником германского нацизма. Германские нацисты действительно довольно много читали Ницше, хотя очень его вульгаризировали. Но это не означает, что ницшеанство не оказало влияния на большевизм. Через Горького, через Луначарского, Ленин, я думаю, сам Ницше мало интересовался, но был комплекс идей, которые Ленин воспринял опосредованно, а Горький и Луначарский прямо. И другие люди, которые строили раннесоветские варианты идеологии, они тоже испытали влияние Ницше. Собственно, вот представления ницшеанские, как бы сказать, инкорпорированные в большевизм, они развивались прежде всего по пути коллективистского ницшеанства, то есть представление о том, что общество, сделав сверхусилие над собой, может достичь чего угодно. И вот это представление о том, что советское общество, оно, сделав сверхусилие, только и живет реальной жизнью, оно оказалось очень живучим. И оно оказало влияние на представление о том, что общество должно постоянно преодолевать трудности, и именно в этом преодолении трудностей и есть реализация некоторой экзистенциальной задачи общества. Но ницшеанство оказало влияние на российскую культуру и на культуру других обществ, входивших в Советский Союз, через культуру Серебряного века, через культуру модернизма в целом. И из этой культуры был унаследован образ такой индивидуалистической, преодолевающей любые социальные условия, любые табу одинокой личности. Как, наверное, многие помнят, в 2008 году телеканал «Россия» и телекомпания «Вид» провели конкурс «Имя России», в котором предлагалось выбрать имена исторических деятелей в наибольшей степени выражающих сущность российской истории. И первое место на этом конкурсе сначала занял Сталин, как я думаю, опять же, многие помнят. После чего выступил Дмитрий Медведев, который сказал, что это произошло благодаря накрутке, которую сделали коммунистические блогеры. И после этого ситуация была переиграна, и первое место занял Александр Невский. Однако второе место никто не переигрывал, а его занял Владимир Высоцкий. Я думаю, что Сталин, как имя России, был реальным результатом голосования в 2008 году. И я думаю, что тут было уже за что беспокоиться. Собственно, те люди, которые анализировали процессы в российском обществе, уже тогда довольно сильно об этом беспокоились. Но важно, что вот эта связка Сталин-Высоцкий, которая, с одной стороны, воплощает такого правителя, который реализует идею такого страшного репрессивного порядка, который, однако, выжигает все плохое в обществе с точки зрения ностальгизантов. А другое – это образ, который во многих своих песнях воплощал Высоцкий. Это образ бунтаря или, с другой стороны, человека, который очень хорошо, энергично и собранно действует в экстремальной ситуации. Спортсмена, который делает сверхусилия, или это альпинист, или это человек, который находится на войне. То есть в любом случае это чрезвычайная ситуация. Высоцкий в своих песнях, которых несколько сотен, создал воистину огромный каталог тех чрезвычайных ситуаций, в которых человек, думающий по-русски, выросший в советской культуре, может обнаружить себя в праве действовать индивидуально. И вот пока чрезвычайной ситуации в явном виде нету, то должен действовать порядок, установленный вождем. Но антиподом и одновременно логической связкой, парой к этому вождю является одинокий бунтарь или одинокий выживальщик в экстремальной ситуации. При этом антисталинистские взгляды самого Высоцкого я ни малейшему сомнению не подвергаю. Здесь скорее я говорю не о самом Высоцком, он был очень оригинальным, очень талантливым поэтом и актером, а скорее о том, каким образом те имиджи, те фигуры, которые он воплощал, каким образом они вошли в коллективную память. И он был, кроме того, человеком, который строил себя как выразитель правды матки, как выразитель последней правды. Вот эту последнюю рискованную правду, которую человек говорит риском для жизни, бросая в лицо, может быть, правителю или бросая в лицо людям, которые не готовы ее признавать, Мишель Фуко, о котором я говорил в первой лекции, назвал «паресией». Паресия – это способ говорить такую горькую и ставящую человека в неудобное положение, в рискованное, в страшное иногда положение правду. Это паресия. Вот Высоцкий запомнился в коллективе, запомнился в российской коллективной памяти как образ мужской паресии. То есть такой хриплый, надрывный голос, низкий, который говорит то, что все знают, но боятся проговорить вслух. Сразу скажу, что аналогичный по силе образ женской паресии в культуре 70-х годов не возник. То есть вот Высоцкий это сразу опознается, и потом люди, которые старались говорить последнюю правду, они часто выбирали себе такую речевую или музыкальную маску Высоцкого. Это видно вплоть до настоящего момента. В фигурах разного рода рок-музыкантов или бардов, которые выступают как оппоненты действующей власти. Что касается женской паресии, то как раз культурная модель женской паресии, она возникает только сейчас, благодаря большому количеству женщин, участвующих в протестном движении против российской агрессии в Украине. Ну, относительно большого. Мы знаем просто, что резко выросло после 24 февраля 2022 года количество женщин-политических заключенных. Вот это то, что нужно было, наверное, сейчас на этом этапе сказать о том, как представляли себе и как передалось в постсоветское время представление о возможности индивидуального действия. И здесь следует различить, что вот настоящий мужик, воплощенный, повторяю еще раз, в образе Ростангоева из Любе, он не совсем совпадает с образом Высоцкого, потому что настоящий мужик из Любе – это мужик, воплощающий норму. А Высоцкий – это человек, который находится за границей нормы или выходит за нее, что санкционировано чрезвычайной ситуацией. И вот это представление, оно оказалось очень значимым в оправдании чрезвычайной ситуации, в частности, ситуации войны, которая только, как кажется многим, и предоставляет возможность для самостоятельного действия, которое совершенно не противоречит согласию с вождем. Но важно, что при этом власть смогла, начиная с того, как Путин пришел к власти, еще премьер-министром, а потом президентом, присвоить себе право на вот это нарушение границы, нарушение табу. То есть она одновременно является источником и воплощением норм, и одновременно нарушением норм. Но нарушением других норм, которые ассоциируются у людей с Западом и с общемировыми ценностями. То есть, начиная с того момента, как Путин пришел к власти, он все больше позиционирует себя как человек, который имеет право нарушать нормы. И при нем состоят люди, часто публичные спикеры вроде Марии Захаровой, которые тоже присваивают себе право говорить вещи, нарушающие дипломатический протокол. Ну, или Маргарита Симонян. Люди, которые нарочито выступают в таком скандальном, хлестком тоне, демонстративно вызывающем, содержащим, вот особенно это видно у Симонян, представление о том, что на самом деле ничего благого в мире нет, что все только прикидываются, что они хотят чего-то хорошего, на самом деле в мире все решает только сила. Ну и Путин об этом говорит, и, собственно, Захарова в ряде случаев. Я сейчас повторяю, я перечисляю далеко не всех спикеров, таких спикеров гораздо больше. Я просто там называю наиболее заметных, и наиболее заметных на предшествующем до 2022 года этапе. Сейчас очень большую заметность медийную приобретает так называемые Z-блогеры, которые высказываются часто примерно в таком же духе. И вот здесь вот это представление о власти, которая нарушает табу, потому что ее весь мир, весь цивилизованный мир поставил невыносимые условия, это, конечно, эксплуатация идеи ресентимента и эксплуатация вот тех много раз перекодированных, много раз перепридуманных, много раз до этого адаптированных в культуре идей, изначально восходивших даже не к Ницше, а к его рецепции в России, такое российское ницшеанство, которое оказывается сейчас очень востребованным. Повторяю, Ницше в этом не виноват. Он может считаться ответственным за излишнее прославление там, силы, брутальности и так далее, но это прославление силы и брутальности имеет очень мало общего с тем политическим использованием, которое оно приобрело в нынешней России. Со всем этим соединяется представление о том, что власть есть технология. Я обещал поговорить в начале нашей предыдущей лекции о том, что слово «политические технологии» непереводимо на европейские языки. Точнее, переводимо, но не имеет прямых соответствий. Это связано с тем, что начиная, вот опять же, вот еще одна генеалогическая ветка, начиная с 50-х, 60-х годов в Советском Союзе происходила выработка представления о том, что управление другими людьми – это прежде всего технология, которая не связана с ценностями. Что поскольку у всех нормальных людей общие ценности, то вот это вот управление другими людьми, оно может осуществляться с позиции только одной нормы. И здесь, собственно, эта трансформация началась с самого-самого конца 50-х годов и усилилась резко в начале 60-х, когда советское руководство поссорилось с китайским. И когда началась конкуренция Китайской Народной Республики и Советского Союза за влияние на мировое коммунистическое движение. Тогда же, как показал философ Михаил Немцев, философ и поэт, была выработана идея, что в советских вузах нужно преподавать научный коммунизм как набор доктринальных высказываний, которые позволяют отличить советскую версию государственного социализма от китайского, ну и было много других мер. Вот в частности стали создаваться специальные группы консультантов при разных отделах ЦК КПСС. Первым этот процесс инициировал Юрий Андропов, который еще, конечно, имел травматический опыт, поскольку он был одним из руководителей подавления восстания Венгерской Народной Республики в 1956 году. Я думаю, что действия людей, которые захотели освободиться от советского контроля, привели его в ужас. Но там действительно было очень тяжело. Там фактически страна стояла либо на пороге гражданской войны, либо перешла его, это зависит от того, как оценивать. Но там, безусловно, происходил также процесс борьбы с советским контролем и советским влиянием. Собственно, страна была поставлена советским влиянием на грань гражданской войны. Это вызвало ужас все вместе, вот что он наблюдал у Андропова. И, конечно, он понимал, что власть нужно держать не только на идеологии, но и на реализации технологических приемов. Тогда была создана первая группа консультантов из молодых интеллектуалов, которые согласились сотрудничать с ЦК. в нее вошли Федор Бурлацкий, потом Александр Бовин, Георгий Арбатов и целый ряд других людей. Вот. И эти интеллектуалы, во-первых, они знали иностранные языки. Они старались читать западную политологическую литературу. И они, да, они понимали, что от них просят именно технологических решений. И вот это представление о власти как о технологии, оно стало постепенно распространяться в советских политических элитах. Отчасти благодаря тому, что в Советском Союзе распространялись идеи кибернетики. Но идеи кибернетики были в Советском Союзе усвоены довольно необычным образом, нетривиальным, потому что основоположник кибернетики Норберт Винер очень много думал про этику использования компьютеров и этику использования кибернетики как общей науки об управлении. Это же была наука не только о компьютерах, но и общая наука об управлении. Вот эти этические идеи, они в Советском Союзе не всегда, но в политической среде, попав вот в круги условных вот этих вот консультантов, людей, которые теоретизировали по поводу власти и политики, вот эти этические идеи, они выключались. Отчасти это, собственно, было, стало возможным благодаря тому, что до этого сталинская машина господства очень цинично использовала идеологию. И вот это представление о власти как технологии, оно впоследствии было разработано в целом ряде интеллектуальных групп 60-х, 70-х годов, в первую очередь в сообществе методологов, которое действовало под руководством Георгия Щедровицкого. При этом сам Щедровицкий был антисталинистом и подписывал письма в поддержку диссидентов, за что и пострадал. Но его общий пафос был направлен на то, что с помощью правильно организованных технологических приемов можно построить такое сообщество, которое будет решать любые задачи, безотносительно к содержанию этих задач. И сам Щедровицкий, для него ценностью была человеческая свобода. Но тут следует отличать пафос самого Щедровицкого от того, как это дело было продолжено его учениками и последователями, которые не учились у него непосредственно, причем в первую очередь в России, потому что, например, в Белоруссии методологи стали оппозиционерами режима Лукашенко. А вот в России они оказались не все, но некоторые люди, которые учились приему организации у Георгия Щедровицкого, они оказались союзниками вот этих самых офицеров, которые переживали по поводу удара ножом в спину. И так была создана политико-пропагандистская машина, которая продолжала, как сказать, оказала влияние на развитие политических механизмов в России в тот настоящий момент. Из этого следует несколько важных выводов. Первый из них состоит в том, что, собственно, российская власть считает общество бесконечно пластичным. Именно благодаря вот этой генеалогической ветви, о которой я сейчас говорил. В частности, сейчас происходит насаждение того, что называют духовные скрепы, вот этой вот очень консервативного представления о семье. Оно происходит с помощью чрезвычайно продуманной, но очень технологической картины. Например, вот насаждение праздника «День Петра и Февронии», который никогда до этого в России не отмечался как «День семьи». Потому что, в частности, в этот день в церкви раньше нельзя было венчать, потому что этот день приходится на пост, а в пост в православной церкви не венчают. Тем не менее, несмотря на эту маленькую заминку, День Петра и Февронии был торжественно провозглашен Днем семьи, а памятники Петру и Февронии стали ставить по всей России. И подобного же рода политтехнологические меры используются для построения нового социального порядка в современной России. И вот этот вот социальный порядок, теперь давайте мы его немножко опишем. Он состоит из двух важных частей. Первый из них состоит в том, что это порядок основан на том, что в качестве нормы повторяется то, что было ассоциативно связано с войной. В первую очередь со Второй мировой, или точнее, как ее называли в Советском Союзе, с Великой Отечественной. Но не с самой войной, потому что сама война, повторяю, принесла российским и советским всем обществам неисчислимые бедствия. А воспоминанию об этой войне, каким оно было в 70-е годы. Вот эти бесконечные плакаты «Спасибо деду за победу» сейчас у людей моего поколения, мне 55 лет, живых дедов уже нету, которые воевали, а у молодых людей, которым сейчас 25 лет, деды – это люди, которым лет 80, и которые во время Второй мировой войны были детьми. Те люди, которым сейчас 80 лет, это люди 44-го года рождения, может, еще немножко постарше. И вот это вот все время происходит сдвиг многих представлений, как будто мы находимся в 70-х годах. И это видно по целому ряду произведений массовой культуры. Например, по фильму Федора Бондарчука «Сталинград», который был снят в 2013 году. Там вначале показан человек из России, который вспоминает, как он родился в Сталинграде, и он занимается тем, что он ликвидирует последствия аварии на атомной станции в Фукусиме в Японии. И если человек родился в 1943 году, если я правильно помню этот фильм, то в 2011 году ему к 70. Он там показан как человек, которому примерно лет 50. То есть там время действия этого фильма, оно искусственно сдвинуто немножко в прошлое для того, чтобы как бы легче было себе представить повторение 70-х годов. И это первая часть современного социального порядка, когда память о войне как о чрезвычайной ситуации, когда люди правильно действовали и поэтому выжили, становилась в 70-е годы, становится сейчас снова обоснованием для априорной правоты старших. То есть это, как бы сказать, прием используется по второму разу. Послевоенное время Сергей Михалков написал два очень важных произведения, важных для понимания советской идеологии, позднесоветской. Одно называлось «Забытый блиндаж». Это пьеса 1962 года, когда группа молодых людей находит в лесу блиндаж времен Второй мировой войны. И когда там молодой человек западнических взглядов, которому нравится все западное, оказывается посрамлен, потому что понимает, что вот их предки победили в Великой войне, и что нужно быть патриотом. Но важно помнить еще, что тот же Михалков через 9 лет, в 1971 году, написал повесть «Праздник непослушания». Фактически на ту же самую тему, что старших нужно слушаться, старшие правы. И «Праздник непослушания» – это уже повесть, написанная как ответ на студенческие молодежные бунты конца 60-х годов в Западной Европе и в Северной Америке. То есть что вот подобного рода эмансипация младших от старшего поколения, она опасна, губительна, и вы же нас, старших, сами потом позовете. Это априорная правота старших, которые действовали во время войны, и поэтому их нужно слушаться, она оказалась сегодня разыграна с помощью вот этого самого реэнактмента, с помощью такого государственно оформленного реконструкторства. И, с другой стороны, эта правота старших, она ассоциативно связывается с тем, что нужно делать так, как делали наши предки. Но вот эта правота предков, она оказывается очень искусственно построенной, как это происходило в случае с праздником святых Петра и Февронии. И третье, пожалуй, и тут я перехожу к заключению своей второй лекции, я все время крутился вокруг представления о настоящих мужиках, то теперь вопрос, куда это все вело и к чему привело. Мы знаем, что Владимир Путин часто делает очень гомофобные высказывания, и что вообще в современной России постоянно эксплуатируются, во-первых, там стигматизированы любые публичные проявления ЛГБТК+, то есть любая однополая любовь, любые нарушения как сказать, привычных семейных порядков, но также и смена пола, которая, по-видимому, для Путина стала своего рода обсессией, судя по его выступлению недавнему 1 сентября на уроке в школе в Туве. Но вопрос, а зачем это нужно, почему это важно? Как часто, когда мы слышим, когда государственные агентства разносят новости про то, что Государственная Дума приняла еще один закон против геев, против трансгендеров, в социальных сетях люди часто комментируют, делать людям нечего. Мне кажется, что на самом деле гомофобия и трансфобия, то есть боязнь трансгендеров, является очень важной частью социального порядка путинского режима. Значит, я все время говорю «социальный порядок», а не идеологию, потому что, на мой взгляд, это не есть целостная идеология, и что это некоторый способ государственная пропаганда, и зависимые от нее люди, такие как государственные блогеры, они не транслируются последовательную идеологию, а некоторый очень лоскутный нарратив, в котором легко можно заменить отдельные элементы. И сразу скажу, что это, вообще говоря, не есть черта только России. Несколько лет назад Верховный суд исправного государства Маврикии, находящегося в Индийском океане, отменил наказание за однополую связь между взрослыми людьми в этом государстве, которое там присутствовало, потому что они получили свое уложение о наказаниях за уголовные преступления от британских колонизаторов, которые владели этим островом на протяжении нескольких сотен лет. И в решении Верховного суда Маврикия оно содержало в себе поразительное замечание, что преследование за однополую любовь не отвечает традиционным ценностям Маврикия и навязанным британскими колонизаторами. С этой формулировки люди, находящиеся в России, легко могут видеть, что с помощью ссылок на традиционные ценности нужно объяснить противоположные вещи. Вот возникает вопрос, а почему в России ссылками на традиционные ценности объясняют именно гомофобию? При том, что, например, из записок иностранцев о московском государстве до Петровского времени известно, что в нем однополые отношения были вполне распространены, что поражало некоторых из путешественников. Значит, вот, собственно, вопрос – это все про что? И это, собственно, про некоторый очень важный элемент современной российской картины мира, насаждаемой государством, которая называется гетеронормативный порядок. Гетеронормативный порядок – это порядок общества, в котором у каждого есть своя роль и которую нельзя нарушать. То есть, что такое гетеронормативный? Гетеро – это разный, нормативный – это норма. То есть, разные нормы для разных людей, которые должны этих норм тщательно придерживаться. У каждого должно быть свое социальное место. Настоящий мужик должен выглядеть так-то. Настоящая женщина должна выглядеть и вести себя так-то. И между ними не должно быть никакого смешения. Иначе это будет нарушение социального порядка. Точно так же люди, которые принадлежат к нероссийским культурам в России, которые принадлежат к национальным меньшинствам и культурным меньшинствам, должны вести себя как подчиненные. Они не должны требовать для себя автономии, излишней автономии, потому что им достаточно предоставлено автономии, а больше не надо. Вот это все вместе входит в понятие гетеронормативного порядка. И вот этот вот гетеронормативный порядок, который предполагает, что у каждого человека есть свое место в мире и в этом месте сходить нельзя, является социально-психологическим якорем, который удерживает общество в чрезвычайной ситуации. То есть, да, мы живем в непонятной ситуации, когда есть война, но ее нельзя называть войной, а нужно называть специальной военной операцией, когда украинские войска находятся в Курской области и так далее. Но вот в качестве уравновешивателя этой ситуации выступает этот самый гетеронормативный порядок. И можно сказать, что российское государство, начиная с Путина и продолжая более низкими деятелями, оно реализует гетеронормативную политику. Сущность человека в значительной степени определяется его статусом. Кто он? Школьник, военный, профессионал, домохозяйка и так далее. И отсюда же происходит навязчивая мультипликация статусов в современном российском обществе. Обратите внимание, что в современном российском обществе все больше обрядов перехода. Люди празднуют окончание детского сада. Этот обычай появился, в общем, не так давно. Люди отмечают выпуск из начальной школы, выпуск из средней школы. И родители очень сильно это делают не для детей, а для самих себя. Они при этом снимают себя на видео и так далее. Это нужно потому, что современное российское общество оказывается нервически озабочено проблемой социального и возрастного статуса каждого человека. Нарушение этих норм, опять же, со стороны молодежи, вызывает страшную тревогу власти. Все помнят, какую панику у российского руководства вызвало то, что большое количество молодых людей, начиная с 17 года, стали поддерживать Алексея Навального. И здесь, конечно, важно, что эти молодые люди, они нарушали представление о том, как молодежь должна быть подчиненной в обществе. На это много кто обратил внимание. Например, известный рэпер, сатирик, певец Вася Обломов, он записал песню «Старикам здесь место», представив российское общество как место, где реализуется власть стариков старшего поколения. Но это немножко упрощенная картина, но в принципе да. Замечательная американская антропологиня Маргарет Пит, она выпустила в 1970 году книгу «Culture and Commitment», обобщая опыт этих молодежных бунтов в Западной Европе и в Северной Америке. В этой книге она говорила, что существует несколько типов передачи опыта между поколениями. Существует такой порядок, при котором в патриархальном обществе опыт передается от старшего поколения к младшему, и таким образом младшие просто повторяют то, что делают старшие. Существует порядок, при котором молодежь учится друг у друга, в которой молодые люди учатся у своих сверстников. И существует такой порядок, при котором старшие не только учат младших, но и сами учатся у них. Это легко видно в современном мире, когда мы видим, что молодые совсем люди, там, подростки, учат старших, как пользоваться компьютерами, как пользоваться средствами искусственного интеллекта и так далее. И это, по-видимому, неизбежная ситуация, когда резко ускоряется ритм развития всего человечества, что, собственно, сейчас и происходит. Вот этот переход к новому порядку, когда и старшие, и младшие должны сотрудничать и учить друг друга разным вещам, он, собственно, и блокируется в этой гетеронормативной политике, которая проводится в современных российских властях. Но, с другой стороны, нельзя сказать, вот это важно, что этот порядок является патриархальным, потому что в патриархальном обществе этот порядок воспроизводится не критически. Его не нужно специально поддерживать. Он привычен. Более того, государство часто, как агент социальных изменений, как такая структура, которая заставляет людей организовываться за пределами семьи, включает их в большие агрегации. Государство очень часто противостоит патриархальному порядку. В России государство строит симулякр, то есть такую видимость патриархального порядка. В этой ситуации межпоколенческие связи заменяются государственной модерацией этих связей. То есть говорится, что государство важнее, чем бабушки и дедушки. И государство само определяет, кто тот дед, которому нужно быть благодарным за победу. Вот, собственно, это все вместе, оно создает чрезвычайно болезненный и, надо сказать, довольно страшный социальный порядок, который, по-видимому, будет продолжать действовать и после того, как закончится война нынешней России с Украиной. Я надеюсь, что Украина в этой войне отстоит и свою независимость, и свою территорию, и более того, что Россия должна будет пожертвовать значительные средства на восстановление Украины. Но это не означает, что в социальном порядке, который будет в России или в том государстве, которое будет нынешней России наследовать, что в нем изменятся существенно вот эти представления о единственной нормальности, о правоте старшего поколения, о гетеронормативности, согласно которой у человека есть свое место в мире. Эта гетеронормативность, она, скажу в скобках, в наибольшей степени напоминает порядок в армии советского и раннего постсоветского времени, когда в ней служили 2 года. Каждые полгода человек в армии приобретал статус новый. Он назывался духом, черпаком и так далее. И в армии были очень жесткие представления о том, что такое мужественность и немужественность. Вот эти страшные нормативности армии, через которую прошла значительная часть населения современной России, она является своего рода невидимым резервуаром для вот этого гетеронормативного порядка. За всей нынешней пропагандой, навязывающей людям примитивный кодекс в духе «не служил ни мужик», прославление связи военной службы и мужественности, за всем этим просматривается довольно сложная и далеко идущая история, восходящая к послевоенным десятилетиям. Сразу после Второй мировой войны советское руководство столкнулось со сложной проблемой, связанной с тем, что во время войны, во-первых, люди привыкли к тому, что распадаются семьи, к тому, что легко образуются случайные связи или новые семьи формируются, которые не связаны никакими формальными узами. Но, с другой стороны, и к тому, что женщины заняли очень важное, гораздо более важное, чем прежде, место в обществе, заменив мужчин, которые в большинстве своем были призваны на фронт. Поэтому в послевоенное время, как показывает Эрика Фрейзер, начинается прославление военной мужественности и придание мужчинам большего значения. Происходит косвенными способами попытки вернуть женщин на подчиненное место в семье. Но эти попытки в послесталинское время начинают проваливаться. И здесь происходят 2 очень важных поворота. Первый из них происходит в конце 50-х годов, когда образцом мужественности под влиянием отчасти включения Советского Союза чуть больше, чем раньше, в мировую культуру, чуть больше начинают показывать западных фильмов, а с другой стороны, под влиянием внутренних процессов в советском обществе, образцом мужественности становятся люди, рефлексирующие, думающие, самоироничные, в очень широком диапазоне. От героя фильма Михаила Колотозова «Летят журавли» до героев братьев Стругацких. Это очень широкий диапазон, Но сдвиг происходит именно в эту сторону. Происходит отказ от представления о мужчине как о военном, который брав, здрав и все время готов действовать, до представления о том, что человек, мужчина, должен быть умным, должен сомневаться в себе и должен быть постоянно сосредоточенным на решении нравственных проблем. И даже Ленин в фильмах 50-х, 60-х годов становится персонажем более рефлексирующим, склонным к задумчивости и к рассказу о себе. Но все это постепенно сворачивается после смены власти, после прихода к власти Брежнева. И здесь наступает второй поворот. В 1968 году в литературной газете публикуются две статьи с разрывом в несколько месяцев, но их совпадение в 68 году, то есть тот же год, когда происходит вторжение в Чехословакию со стороны Советского Союза, поддержанного странами Варшавского договора, и когда происходит все более заметное ухудшение политической ситуации, все большее давление власти на общество, вот в этом 68 году в литературной газете публикуются две статьи. Первая из них – это статья демографа и социолога Бориса Урланиса, которая называлась «Берегите мужчин». И в этой статье Урланис говорил, что средняя продолжительность жизни мужчин гораздо меньше в Советском Союзе, чем у женщин. Эта тема, кажется, до тех пор практически не обсуждалась публично. И что женщины, хотя в смысле физической силы, это слабый пол, но, говорил Урланис, в социальном и в психологическом смысле здоровья это пол сильный. Урланис по условиям советской цензуры не мог говорить, что мужчины в Советском Союзе все больше умирали от пьянства, от ощущения бессмысленности жизни и от бытового насилия. Но в том же году в литературной газете была выпущена статья социолога Владимира Шлепентоха «Откуда берутся решительные люди». И в ней он, как он позднее сам анализировал, он объяснял между строк, намекая, что начальству в Советском Союзе неугодны люди решительные, склонные брать на себя риск, склонные брать на себя ответственность и совершать неординарные поступки. Разумеется, риск и неординарные поступки в равной степени могут быть свойственны мужчинам и женщинам. Но мы видим, что по отношению к мужчинам предъявлялись двойные требования, совершенно друг другу противоречащие. С одной стороны, от них требовали быть бравыми и решительными, как военные, и уподобляться военным. С другой стороны, когда они инициативу проявляли, они, как правило, получали подзатыльник. И тогда уже складывается поговорка «всякая инициатива наказуема». Вот за этим всем разворачивается процесс, который впоследствии называется кризисом маскулинности в позднем Советском Союзе. И за ним происходил распад на несколько социальных траекторий. Одна из них – это мужчина, отказавшийся от попыток что-то сделать со своей жизнью и висящий как груз на шее у своей жены или у тех женщин, с которыми он с тем так или иначе связан. Другой – это, наоборот, человек, который не только со своей женой, но и со всеми окружающими людьми ведет себя как лидер, который, однако, не склонен ни к кому особенно прислушиваться, а всех, как сегодня бы сказали, строит. Это очень грубое схематическое объяснение, но важно, что вот эта способность мужчин к агентности, способность их принимать решения оказался очень тяжелым, сложным, имевшим отсроченные последствия процесса. И его следовало каким-то образом решать, может быть, прежде всего, развитием психологических консультаций в Советском Союзе. Урланис очень забавно с нынешней точки зрения предлагает наряду с женскими консультациями завести в Советском Союзе консультации мужские, которые должны объяснять мужчинам основы, как сегодня бы сказали, безопасности жизнедеятельности. Вот есть у нас такой предмет, или, по крайней мере, был недавно предмет в школах. А вот Урланис, собственно, там прозрачно намекал, что если в женских консультациях женщинам объясняют проблемы, связанные с женским здоровьем, то в мужских консультациях мужчин должны предостерегать от пьянства и излишнего риска. Я думаю, что эта попытка, которая бы не сработала, даже если подобного рода консультации в Советском Союзе открывались, потому что причины, по которым происходили все описанные мной процессы, были политические. И сегодня, вот возвращаясь после всего этого к тому, о чем мы с вами говорили, сегодня
1: процесс культивирования мужественности является решением задачи самым плохим из доступных способов. То есть людям по-прежнему не позволяют распоряжаться собственной жизнью. И вот здесь мы подходим ко второй проблеме. Вот первая проблема – это про то, что все, что я описывал, связано с послевоенными десятилетиями и с кризисом мужественности, и сегодняшние власти в контексте, в историческом контексте этого кризиса мужественности выстраивают крайне примитивную схему, в которой мужчины являются военными, а женщины рожают будущих солдат. Но это настолько заметно, что я даже не буду это комментировать, об этом уже многие аналитики сказали. Но есть одна деталь, на которую аналитики внимания, кажется, не обращают. Это вопрос про свободу выбора. Когда сейчас Государственная Дума пытается объявить, хотя мы пока, как совершенно справедливо говорит Екатерина Шульман, не знаем, каким способом она пытается это объявить, движение Child Free, движением, то есть такого движения нету, что это какая-то враждебная России идеология и так далее, это прежде всего не только о том, что женщины должны рожать якобы для России будущих солдат, но и о том, что у женщин не должно быть права выбора. То есть вот эта вот гетеронормативная политика, о которой я говорю, она предполагает, что люди не должны иметь право выбирать, каким способом быть мужчинами, каким способом быть женщинами. Они должны реализовывать себя в соответствии с общими, хорошо всем известными принципами. И сюда очень легко подверстываются и другие, на первый взгляд, очень странные поползновения нынешних идеологов в России. В частности, это какая-то иррациональная ненависть части православных радикалов, клерикалов, части государственных идеологов к квадробингу, то есть к подростковой субкультуре, члены которой изображают разных животных. Вот это вот изображение животных – это, опять же, нарушение границ не только между гендерами, но и между миром человеческого и нечеловеческого, поскольку квадроберы, ну, почти...
2: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
3: Лекторий Радио Сахаров.
4: Меня зовут Василий Жарков. Я приглашенный лектор в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе. До 22 года я был деканом факультета политических наук Московской высшей школы социальных и экономических наук, в народе также известной как Шаненко. И сегодня мы будем говорить на тему, которая волнует меня уже не первый год. Почему путь России к демократии такой долгий и трудный, и почему последние 30 лет демократического транзита, вопреки многим ожиданиям, не увенчались успехом и, наоборот, привели к очередному витку тирании в российской истории. Итак, наверное, стоит обратить свой взор не на дальние времена. Я не очень уверен, что у нас хорошая точка зрения, когда мы смотрим на прошлое в такой перспективе тысячелетия, начинаем искать, там, не знаю, какие-то основания в том, что приняли не ту религию, или там была монгольская ига, или опричнина Ивана Грозного. Но проанализировать опыт России последнего столетия, особенно последних 30 лет, мне кажется, принципиально важно для понимания того, что происходит сейчас в российской политике и почему мы зашли туда, куда мы зашли. Парадокс русской истории последних 100 лет состоит в том, что, по крайней мере, дважды за эти 100 лет, ну, сейчас уже более чем 100 лет, Россия максимально близко приближалась к демократическому идеалу, и казалось даже, что она могла бы учить другие страны демократии. Но это и в первом, и во втором случае заканчивалось крайне неудачей, заканчивалось витком диктатуры и даже террора. И первый раз — это 17-й год, это февральская революция, это возможность довольно широкой демократизации, которая произошла с февраля по октябрь 17-го года. И второй пример — это Вторая республика. Если Первая республика была провозглашена Керенским 1 сентября 1917 года, то Вторая республика начинается, ну, на мой взгляд, она начинается с первого съезда народных депутатов СССР, то есть 25 мая 1989 года, и судьба этой республики тоже незавидна. Вот почему, собственно говоря, и в первом, и во втором случае у нас не получилось движение в сторону того, о чем мечтали в начале 20 века кадеты, и того, о чем мечтала прогрессивная интеллигенция конца 80-х, начала 90-х годов уже в наше время. И здесь на помощь придет политическая теория. Наверное, нужно начать с того, чтобы объяснить, что такое либеральная демократия, очень кратко, и объяснить, почему именно эта форма правления была наиболее привлекательна как в начале 20 века, так и его в конце. Либеральная демократия — это та форма правления, которая сложилась в результате буржуазных революций в Европе в течение 19 века. На либеральной демократии предполагается 4 составляющих фактора. Первый фактор — это верховенство права, второй фактор — это разделение властей, третий

людьми, уважаемыми людьми в своем обществе, является скорее формой аристократии. Так вот, микс этих трех направлений, которые я писал в свое время еще Макиавелли в своем рассуждении о первой декаде Тита Ливия, нам здесь очень подходит и очень уместно. Собственно говоря, либеральная демократия или республика. В данном случае я, в отличие от республиканистов, не делаю разницы между двумя этими подходами. И при этом важно понимать, что да, либеральная демократия — это демократия представительская, демократия, которая осуществляется за счет избрания на основании тех или иных процедур управляющих людей, то есть депутатов, а они, соответственно, избирают правительство. Вот эта вот ситуация, собственно, и делает либеральную демократию. Либеральная демократия — это не демократия прямого действия, это демократия представительская. Там, где есть партии, там, где есть политические круги, которые получают легитимацию из рук своих граждан на выборах. Выборы проводятся при этом периодически, выборы при этом проводятся свободно, выборы при этом включают с каждым разом все больше и большее число участников. То есть, если в начале XIX века была еще цензовая демократия, то примерно с середины XIX века она постепенно уходит на второй план, а с 20-х годов XX века число избирателей включается повсеместно в женщины, и таким образом мы получаем ту система, которая уже сложилась где-то к середине 20 века, на которая у нас предполагает всеобщее избирательное право и наличие партий, которые избираются и получают так те или иные проценты голосов на выборах. При этом очень важно, что меньшинство, которое тоже участвует в выборах, не отменяется. Оно как бы продолжает иметь право на следующую каденцию, и на следующей каденции оно может победить и получить свое большинство. Большинство здесь не является чем-то константным. Большинство — это сиюминутное решение на конкретных выборах. Через 5 лет, через 4 года может быть другое решение. И это очень важное отличие именно либеральной демократии. Ну и понятно, что за всем за этим наблюдает судебная система, которая руководствуется некими нормами, которые важнее, чем сиюминутные потребности масс, важнее, чем сиюминутные настроения. Вот эта вот рамка, она мешает принятию неправовых законов или, по крайней мере, существенно снижает риски подобного рода действий. Вот такая система, которая построена на институтах, построена на верховенстве права и построена на разделении властей, собственно говоря, сложилась так или иначе в развитых странах Западной Европы и Северной Америки уже к началу XX века. И на протяжении всего XX века именно эти страны демонстрировали максимально успешное развитие, максимальное экономическое процветание и были притягательным таким ориентиром для всех остальных, в том числе, конечно, для России. Тем более, что Россия смотрела на эти страны как на равных себе, и она, естественно, по крайней мере, интеллектуальные слои внутри России рассчитывали на то, что тут такое же возможно. Например, Павел Милюков, его кадетская партия, видела вполне возможные перспективы создания конституционной монархии по британскому образцу в России между 1905 и 1917 годами. Это был их идеал. Но так или иначе, этому идеалу не было суждено сбыться. И вот сейчас я попробую объяснить, почему это не удалось ни в 1917 году, ни в условном 1991. Итак, давайте сначала посмотрим очень кратко на 1917 год. Царская власть падает, режим Николая II прекращает существование. На место ему приходит временное правительство, созданное Государственной Думой, учрежденное, так сказать, как временная переходная власть на пути к учредительному собранию. Учредительное собрание должно было определиться с конечной формой правления в России и с тем, как она будет устроена в 20 веке. Но параллельно с этим начали формироваться советы, как мы знаем. Началось известное по учебникам понятие двоевластия, когда советы, Петроградский совет прежде всего, и потом были созданы такие же советы по всей стране, стали претендовать на власть помимо учредительного собрания и помимо временного правительства. И вот здесь очень важно, в чем суть советской власти. Власть советов — это власть беднейших широких слоев общества. Это власть, которая при этом не признает разделение властей. Это власть, которая ставится и над судебной властью, и над исполнительной властью, и фактически объединяет все эти три функции — и законодательной, и судебной, и исполнительной власти. И при этом она как бы производит свои действия от лица народа, вот от лица этих широких, беднейших слоев общества. Что такое народ? Это широкие, беднейшие слои общества. Если мы посмотрим на то, что нам говорит по этому поводу теория, то удивительный сюрприз будет в том, что уже один из первых

0: политических теоретиков мировой истории, известный нам, Аристотель в своей книге «Политика» предупреждал о опасности того, что он называет пятым типом демократии. И этот пятый тип демократии предполагает вот как раз то, что власть широких беднейших слоев общества, народа, ставится над законом, ставится над любыми институтами и как бы начинают править всем и вся. И вот здесь Аристотель предупреждал нас, что подобная власть будет легко манипулируема со стороны тех, кого Аристотель называл демагогами. Вот эти демагоги, они рано или поздно захватят власть. Более того, эти люди, скорее всего, установят гораздо более жестокую тиранию, потому что в этот момент будет разрушено уже право, будет разрушена прежняя институциональная структура, будет непонятно, где государство вообще как таковое. Аристотель говорил о том, что подобная форма правления разрушает государство даже. Соответственно, мы сталкиваемся с ситуацией, когда на месте этого разрушенного государства возникает более жестокая, более ужасная тирания, чем была даже до его существования. И вот здесь, на самом деле, если мы посмотрим на историю перехода власти сначала к советам, а потом к партийной диктатуре, собственно говоря, как это и случилось довольно быстро, когда большевики сначала в союзе с левыми другими движениями, партиями, с левыми эсерами, там, с анархистами, с прочими максималистами, пришли к власти 25 октября 1917 года, после чего они распустили учительное собрание, и дальше они расправились по очереди со всеми своими попутчиками. И установилось то, что называется партийная диктатура. Это во многом похоже на диктатуру демагогов. Но следующим шагом в этом, уже в 20-е годы, была постепенная агрегация власти в руках Сталина, когда он точно так же по очереди расправился сначала с левой оппозицией в лице Троцкого, после этого расправился с Каменем Зиновьевым, наконец, с Бухариным, и вот установилась его тирания, его ужасная тирания, которую мы знаем, особенно по 30-м годам, по 30-40-м годам, когда, собственно говоря, действительно Россия погрузилась в такой вот мрак этой новой, безусловно, более жестокой и более чудовищной, и более кровавой тирании, чем была тирания Николая Кровавого, которого вполне справедливо, может быть, называли кровавым царем, но, конечно, до Сталина ему было далеко. Так вот, собственно говоря, это путь, который проделала Россия от безграничной демократии, там, условно говоря, весной, летом 1917 года, к новой тирании, потому что был просто не выучен урок Аристотеля. Потому что советская власть, власть советов ни к чему другому привести и не могла, по большому счету. Она вела к этой тирании изначально, исходя из того, что нам говорит политическая теория. Теперь давайте перенесемся в 80-е годы. Вот тот режим, который мы наблюдали в 60-е, 70-е годы 20 века в России, как ни странно, очень сильно рифмовался с империей поздних Романовых. Не случайно, кстати говоря, диссиденты и околодиссидентские круги в то время очень увлекались декабристами, увлекались народовольцами, а на самом деле роман Трифонова «Нетерпение» и прочие вещи — это делало тогдашнее поколение. Вообще много действительно было рифм между первой казанской демонстрацией в 1876 году у Казанского собора в Петербурге и демонстрацией на Красной площади в 1868 году после ввода советских войск в Чехословакию. То есть это действительно очень сильно рифмовалось. Как ни странно, большевики на позднем этапе своего правления повторяли, ну, скажем так, худшие образцы царского режима. И когда Горбачев начал свои реформы, он, конечно, будучи членом коммунистической партии, будучи лидером, будучи плоть от плоти советского общества, он не мог ничему другому оперировать, как к той же советской практике, к тому же Ленину. То есть, собственно говоря, как мы помним, перестройка началась в провозглашении того, что мы должны вернуться к ленинским принципам управления страной. Более того, в 1987 году в своем большом докладе, посвященном 70-летию Октябрьской революции, Горбачев сказал, что революция продолжается. Собственно, доклад так назывался «Октябрь и перестройка. Революция продолжается». Фактически он провозгласил такую новую революцию сверху. И в чем смысл был этой революции? Он решил вернуть власть советам. Понятно, что уже с 20-х годов и до 80-х годов 20 века ни о какой реальной власти советов речи не шло. Советы были ширмой, которая прикрывала диктатуру коммунистической партии. Но Горбачев решил вернуть власть Совету, и с этого начался распад системы. Точно так же, как Советы позволили разрушить остатки старой царской системы и не дать построить новую либеральную систему в 1917 году, точно так же в 1989 году они стали таким тараном, который разрушил прежнюю партийную диктатуру. Здесь я обращаю ваше внимание, что важнейшим таким решением было решение Третьего съезда народных депутатов об отмене 6-й статьи Конституции, которую, кстати, лоббировали не только демократы. Внутри советской системы было несколько таких важных акторов, не все из которых были заинтересованы в сохранении монополии КПСС на власть. И один из таких акторов, безусловно, был КГБ СССР. КГБ СССР тоже поддерживала отмену 6-й статьи Конституции. Здесь мы должны с вами понимать, что Советы, они открыли этот клапан. Они открыли клапан, но куда он вел? С одной стороны, очень узкие элитарные круги в Москве, связанные там, не знаю, с институтом социологии, с институтом философии, с какими-то там факультетами историческим или философским МГУ. Они понимали, в принципе, важность либеральной демократии и представляли себе, как она должна быть устроена в идеале. Но где в институтальной структуре советского общества можно было бы найти основания? Но для верховенства права, допустим, после особенно Конституции 1977 года, были на самом деле основания. Для разделения власти уже меньше гораздо. А что такое защита прав меньшинств, я боюсь, не знал тогда еще никто. И все оперировали как раз в поиску нового большинства и за него цеплялись. И Горбачев, который, кстати говоря, на съезде народных депутатов постоянно то или иное голосование, поддержку говорил подавляющее большинство. Это прям его слова, можно посмотреть это в стенограмме, в записи, все они сохранились. С другой стороны, это подавляющее большинство довольно скоро обретет другая сила, которая будет бороться с Горбачевым и которая в итоге победит. Еще один важный здесь момент, поскольку революция началась в 1989 году. Понятно, что ни один образованный человек не мог тогда не обратить внимание на эту рифму с 1789 года, с началом Французской революции. И один из больших страхов того времени, мне кажется, подспудно существовавший во всех тогдашних политических силах, был страх повторения нового якобинского террора, условно говоря, какой-то вот этой вот стихии низовых масс, которые опять все снесут, опять все, значит, нужно будет строить заново, и более того, многие нынешние, так сказать, стейкхолдеры потеряют свои позиции, а может быть и свою жизнь. И вот здесь возникает идея сильной исполнительной власти. Сильной исполнительной власти, которая бы правила бы по воле народа, от имени народа, но как бы при этом имела бы какие-то чрезвычайные полномочия по реформированию страны. И подобного рода меры, собственно, связаны с появлением поста президента. Уже в 90-м году сначала вводится пост президента СССР, с другой стороны появляется пост президента России. В 91-м году, как мы помним, в июне 91-го года, год спустя после принятия декларации о суверенитете РСФСР, были проведены первые выборы, президентом, до которых достаточно уверенно победил Ельцин. При том, что мы не должны забывать о том, что ни один из других кандидатов в президенты России не мог быть сопоставим по своему весу, по своему значению с тогдашним Ельцином. Ельцин получает в июне 91 года президентскую власть уже из рук народа. Это другая история. Это приближает его, собственно говоря, к первому такому предшественнику его, который в конце 40-х годов 19 века во Франции победил тоже на первых всеобщих выборах президента. Это Наполеон III, племянник Наполеона Бонапарта. Луи Наполеон Бонапарт III, его правление положило начало такому понятию, как бонапартизм. Вот то, что мы видим приходящим на смену советской власти во второй раз, это бонапартизм. Бонапартизм, который расцветает пышным цветом и, пожалуй, что цветет до сих пор в современной России. Еще это называют плебисцитарным режимом. Сейчас мы будем об этом говорить чуть подробнее. И здесь еще важный момент. Вот Ельцин в 91 году победил, но сохраняется съезд народных депутатов. И здесь возникает новая ситуация двоевластия, но здесь уже Советы являются не приходящей, не восходящей властью, как в 17 году, а нисходящей. Они уступают место вот этому новому бонапартистскому режиму. То есть фактически где-то между 91-м и 93-м годами мы можем наблюдать борьбу двух начал. С одной стороны, советской власти, которую мы помним, к чему привела, и с другой стороны, бонапартистского режима Ельцина, который тоже был далек от идеала демократии. Еще есть важный момент здесь, на который стоит обратить внимание. Если мы посмотрим на настроение в тогдашних интеллигентских кругах, то, начиная с начала 90-х годов, все активнее там возникает идея такой формы управления, которая берет свое начало, если брать классические примеры, то это диктатура Писистрата. Писистрат, обычно все помнят реформы Солона в Афинах, которые как бы легли в основу афинской демократии, но при этом мало кто помнит, что после смерти Солона к власти как раз пришел Писистрат, который правил Афинами 33 года. Это была диктатура, он, правда, правил там с небольшим перерывом, но именно эта диктатура, по мнению некоторых исследователей, заложила основы афинской демократии не меньшей степени, чем реформы Солона. Потому что она создала средний класс. Она создала довольно широкую прослойку граждан, которые могли иметь собственность, платить налоги и участвовать в войске, то есть покупать оружие и участвовать в ополчении. Эти три составляющие создали класс граждан в Афинах, который потом действительно пришел к власти, но уже после Писистрата, после его 33-летнего правления. И вот здесь, опять же, более поздних примеров подобного мы можем найти в истории Европы и мира, потому что, конечно, первым таким примером для России начала 90-х годов стал Пиночет. Тогда очень была популярна идея чилийского экономического чуда, потому что Чили заняла высокие строчки в мировых рейтингах развития экономики в конце 80-х годов. И это позволило говорить о том, что вот нам нужен такой Пиночет, который сейчас сначала восстановит экономику, построит рынок, создаст средний класс, и потом уже этот средний класс будет строить либеральную демократию. К этой когорте относился в известной степени Франко, кто-то апеллировал к нему, кто-то потом позднее, если помните, говорил о Ли Куан Ю, сингапурском правителе, который тоже был диктатором. То есть здесь идея была в следующем, что нужно разделить две задачи – модернизацию России и демократизацию. Что ошибкой предыдущих периодов было в том, что модернизация и демократизация проводились одновременно. Что это в условиях слабых институтов приводило к тому, что демократии не получалось, модернизация тоже доводилась не до конца, и в итоге, значит, и то, и другое получалось плохо. А вот давайте сначала сделаем модернизацию, условно называлось это управляемой демократией, то есть демократией, в которой бы кто-то модерировал бы, манипулировал бы решением масс, которые пока не представляли собой среднего класса, которые не были материально достаточно обеспечены для того, чтобы чувствовать себя уверенно и отстаивать свои права. Тут нам нужен такой период, который позволит нам, во-первых, покончить со всякими пережитками советского прошлого, а с другой стороны, создаст новую рыночную экономику и все связанное с ней инфраструктуру, и, в-третьих, позволит вырастить средний класс, который, значит, будет голосовать за либеральные и демократические партии, может быть, консервативные, но тоже, по сути, свои не отрицающие либеральной демократии партии. Пока его нет, пусть будет какой-то такой вот правитель, который будет, используя волю народа, править ей, ну, таким вот каким-то полуавторитарным методом. Если мы посмотрим на Конституцию России 93-го года, то она закладывала все эти основания. У нас президентская власть была над остальными ветвями власти. У нас президентская власть фактически была не под контроль никому изначально. Более того, если говорить о Государственной Думе, которая была возвращена, это понятие из времен Николаевской России, Государственная Дума не имела права даже фактически формировать правительство своим большинством. Премьер-министр предлагал президента, и он же назначал министров. Дума могла отклонить кандидатуру премьер-министра, но в случае, если он делает это два раза, на третий раз президент имел право распустить такую Думу. И до этого ни разу не доходило, даже тогда, когда в Думе формально большинство составляли оппозиционные силы в лице КПРФ там, и ЛДПР. Если мы вернемся в начало 90-х годов, 93-й год и чуть позднее, то фактически либералы тогдашние, они сделали ставку на вот такую вот переходную форму диктатуры, которая, с их точки зрения, создав условия для рыночной экономики, для развития среднего класса и для благополучия экономического страны, позволит в дальнейшем построить демократию. Как видим, это не очень-то получается до сих пор. Наверное, если уж мы говорили об теоретических основаниях диктатуры пролетариата, стоит поговорить и о теоретических основаниях плебисцитарного режима, который сложился в России не позднее 2004 года, то есть не позднее вторых президентских выборов Путина. Так вот, а здесь на самом деле теоретическая база есть очень богатая, потому что вот эта идея плебисцитарного режима, она очень хорошо была артикулирована и сформулирована в свое время Максом Вебером. И, собственно говоря, она лежала в основе Веймарской республики, где президент имел право иногда действовать вопреки воле парламентского большинства. И, кстати говоря, ровно в этой логике был установлен гитлеровский режим, потому что вопреки тому, что, кстати, было очень популярно тогда в начале 90-х среди вот нашей советской интеллигенции, все говорили о том, что Гитлер победил на выборах. Это было не так. Это было совсем не так, потому что вторые выборы, незадолго до его захвата власти, они показали уже падение популярности нацистской партии, и фактически он не мог претендовать на власть, если бы не решение Гинденбурга, которое игнорировало волю парламентского большинства. Именно благодаря этому гитлеровский режим стал возможен совершенно. Вот именно благодаря схеме, которая была заложена плебисцитарной моделью, которую предлагал в том числе Макс Вебер. Кстати, Макс Вебер один из тех авторов, которые стали очень популярны в России 90-е годы. А второй автор — это, конечно, Карл Шмидт. Оба этих автора были большими сторонниками плебисцитарной модели, где вот есть такой лидер, вождь, которого избирает народ, который получает все властные полномочия и правит этой волей народа, и, с другой стороны, позволяет избежать, как казалось авторам этой концепции, ну, каких-то вот этих разрушительных последствий власти Советов. Но по факту мы здесь видим ситуацию, когда диктатура, по идее, она должна действительно способствовать тому, что вот у нас формируются там зажиточные слои общества, которые потом получат более широкие права. Но давайте посмотрим правде в глаза. Если у нас есть диктатура, если у нас есть люди, которые охраняют эту диктатуру, тут не надо забывать, что это все происходило не где-то там в безвоздушном пространстве, а в конкретной России. И здесь очень важный момент связан с тем, что вот у этой плебисцитарной модели возник явный союзник. Этот союзник был в лице бывшего КГБ. Вот этой структуры, этой корпорации, тайной полиции, которая была сформирована большевиками, была сформирована в советское время, которая пережила советскую власть, которая, в отличие от КПСС, не подверглась запрету, и которая на самом деле оказалась очень востребована в тот момент, когда интеллигенция наша и поддерживаемые ими власти стали бояться очень народного выступления, очень боялись вот этого вот низового движения. А кто это низовое движение будет сдерживать? Конечно же, те, кто этим занимался всю жизнь. Тайная полиция. И тайная полиция, если мы почитаем книгу Евгения Лёзина, то мы увидим, что Пятое управление КГБ, самое кровавое и самое жестокое управление КГБ, фактически управляло ФСБ, начиная с 1994 года. То есть фактически мы видим, как у нас формируется довольно широкий слой бюрократии, ядром которой является спецслужбы, который благополучно аккумулирует в своих руках огромную власть. Вот это важная российская особенность всего этого процесса. То, что у нас был такой институт, который назывался КГБ, который благополучно пережил революцию 91 года и который, оставаясь ядром бюрократии, имея своих прикомандированных людей во всех там в администрации президента, где-то еще, правительстве и так далее, он сумел агрегировать вокруг себя власть в течение последующих 10 лет. Фактически, если мы посмотрим этот десятилетний транзит с 1989 года, обращаешь меня, до 1999 года, когда к власти начинает приходить Путин, да, в августе 1999 его назначают, напомню вам, премьер-министром России, это делает Ельцин, а в самом конце 1999 года он назначается преемником Ельцина после его досрочного ухода с поста президента. И тоже, кстати говоря, здесь выборы идут неконкурентные, потому что основной конкурент Путина Евгений Примаков, который, кстати, тоже принадлежал корпорации КГБ, обращаю ваше внимание, то есть выбор-то был тоже не очень богатый. Но, тем не менее, он выбыл из игры в январе 2000 года. Здесь нужно понимать, что вот этот аппарат бюрократический, скованный вот этими железными кольцами ФСБ, он уже вряд ли мог бы отдать власть кому бы то ни было, тем более какому-то среднему классу. И вот здесь главная проблема нашего времени, потому что мы не видим оснований для демократизации России. Или, может быть, они все-таки есть. Вот давайте поговорим об этом. Отдельным вопросом для сегодняшней России является вопрос о необходимости новой революции. Нужна ли революция в России и в какой форме она нам нужна, если мы хотим либеральной демократии? И здесь мой ответ не будет слишком очевидным, но тем не менее я попробую сформулировать свою мысль. Революция плоха тем, что она разрушает основы социального бытия людей. Она ставит их в условия, когда они должны начинать все с нуля. И мне кажется, что, кстати говоря, во многом поддержка нынешней власти в России многими людьми внутри страны связана с тем, что они крайне остро боятся того, что они потеряют привычный образ жизни, привычный уклад, привычный способ существования. Этого желательно избежать действительно, потому что, когда мы разрушаем привычные отношения между людьми, мы разрушаем основу верховенства права. И дважды в нашей истории так происходило. И в 17-м году, когда большевики издали свои декреты и фактически разрушили прежнюю структуру социальную страны, это не переводило к основанию того, что есть какая-то преемственность в отношениях между людьми. И эта преемственность, собственно, и закладывает основу верховенства права. Здесь этого не было. И то же самое случилось и в начале 90-х годов, когда многие привычные формы существования были разрушены. Так вот, мне кажется, что очень важно сейчас не допустить этого. Мне кажется, что на самом деле идеальной формой выхода из плебисцитарного режима продемонстрировал, собственно, первый в истории плебисцитарный режим. Это режим, напомню, Наполеона III. Режим Наполеона III в свое время ввязался, правда, он не сам начал, но ввязался и очень сильно провоцировал эту франко-прусскую войну за реализацию Лотарингию, в которой проиграл. Проиграл достаточно быстро, и после чего Наполеон III был низложен, и, собственно говоря, власть перешла не очень симпатичным людям. Адольф Тьер, который стал первым исполняющим обязанности президента Франции после отставки Наполеона III, был человеком крайне неприятным. Но именно этот человек и такие люди, как он, заложили основы Третьей Республики во Франции, которая так или иначе просуществовала довольно долго, 70 лет, до 1940 года, когда была повержена не в силу внутренних причин, а в силу внешнего захвата гитлеровскими войсками. Поэтому Третья Республика во Франции не была идеальной, но она была уже вполне устойчивой, вполне функционирующей, вполне реальной либеральной демократией. И в этом смысле, наверное, не все потеряно для России, которая фактически сейчас нуждается тоже в Третьей Республике. Если Первая Республика в России была при Керенском, это было 55 дней, Вторая Республика началась где-то в 89-м году, может быть, в 90-м году после декларации о суверенитете России, но она тоже представляла до 93-го года, условно говоря, после чего была сменена вот этим бонапартистским режимом. Нам нужна Третья Республика. И эта Третья Республика не является чем-то заказанным для нас. Вполне возможно, что этот ориентир будет приятен для многих, не в том числе для тех, кто сейчас находится внутри страны. И вот здесь важный еще момент. Власть в России всегда воспринималась как какой-то такой большой кусок, который получает кто-то один. Это могла быть одна партия большевиков, это мог быть один человек, там Ельцин или Путин. А власть — это то, что, во-первых, должно быть распределено. Никому не должна принадлежать вся полнота власти. И не надо стремиться к этому. Нужно понимать, что если у нас разделена власть между исполнительной, законодательной и судебной, это хорошо, а не плохо, потому что у нас возникает потребность согласования интересов разных групп. Потому что, опять же, что такое большинство? Большинство формируется из разных групп меньшинств, которые имеют каждый свою адженду. И если у нас все интересы этих групп согласованы в моменте, это позволяет нам достичь какого-то решения, которое предполагает, ну, скажем так, более широкую поддержку и реализуемость этого решения. Очень важно всегда учитывать в решении большинства мнение меньшинства, потому что если оно касается всех, то там это мнение должно быть учтено. Но еще важный момент, что власть не является таким пожизненным призом, что власть — это, ну, как вот машина. Знаете, вот поколение каршеринга очень хорошо это понимает, когда мы можем как бы расширить эту власть, когда сегодня эта власть принадлежит вам, завтра она принадлежит вашим оппонентам, но ни вы, ни ваши оппоненты не собираетесь уничтожать друг друга. Вы собираетесь как бы согласовывать ваши интересы и понимаете, что нахождение власти не является единственной гарантией вашей безопасности. Потому что вот проблема и постсоветской России стояла в том, что очень опасно отдавать власть кому ни попадя. Потому что если, условно говоря, там победил бы не преемник Ельцина на выборах 2000 года, непонятно, что было бы с Ельцином с точки зрения его безопасности. И Путин победил на условиях того, что он давал гарантии Ельцину. Гарантии Путину никто пока дать не может, поэтому он находится у власти. Мы должны понимать, что власть больше не должна создавать ситуацию, при которой она непередаваема. Нужно, наоборот, допустить этот шеринг власти и отношение к ней как к тому, чем вы можете пользоваться, но какое-то время, и дальше передавать ее другому. И точно так же, может быть, возвращать ее снова, но при этом не исходя из того, что это какое-то вот такое вот пожизненное бремя. Итак, можем ли мы с 2024 года говорить о перспективах демократизации России? Возможно ли либеральная демократия в России в 21 веке? С одной стороны, сама постановка такого вопроса в условиях, когда страна находится под жесточайшим катком репрессий, когда она ведет войну неправедную и преступную, когда все основные деятели оппозиции либо уехали, либо выдворены из страны. Наверное, очень сложно в таких условиях говорить о возможностях либеральной демократии в России. Давайте посмотрим на какие-то предпосылки, возможно, которые позволят нам сдержанно, оптимистично посмотреть на эту ситуацию. Итак, я бы вернул к основаниям. У нас должна быть система, которая основывается на верховенстве права, на разделении властей и на защите прав меньшинств, плюс к этому четвертый добавочный тезис о том, что должен быть welfare state. Вот что из этого у нас так или иначе существует на сегодняшний день? Верховенство права. Ну, казалось бы, после поправок к Конституции, принятых в 2020 году, об этом, наверное, можно уже забыть, но все-таки, я бы не преуменьшал роль тех преобразований, которые проходили в правовой сфере в 90-е годы и даже в нулевые годы. И даже сейчас Государственная Дума принимает какие-то законы, не только вот эти неправовые репрессивные законы, которые мы все знаем об иностранных агентах и так далее. На самом деле, если посмотреть Гражданский кодекс, все, что связано с правами, которые касаются частной жизни людей, там с этим не все так плохо на самом деле. Вот если все эти дурацкие законы отменить, то по большому счету правовая структура в России не такая уж и плохая. И это, наверное, то, что стоило бы сохранить на будущее. Более того, если мы посмотрим на, скажем так, не то чтобы на правящие круги России, но на аффилированных с ними людей, то мы видим, что там формируется запрос на верховенство права. Я однажды обратил внимание на такое выступление Олега Дерипаски. Это было в марте 2023 года. Он выступал на Красноярском экономическом форуме. И что он там сказал? Он сказал, что для того, чтобы Россия вернула инвестиционную привлекательность, ей обязательно нужно верховенство права. Вот неожиданно, да? И более того, он объяснил, почему. Потому что это делает жизнь людей предсказуемой. Действительно, верховенство права делает жизнь людей предсказуемой, и действительно, оно необходимо для того, чтобы жизнь в той или иной стране была бы приемлемой, в том числе с точки зрения инвестиций в эту страну. Следовательно, даже в нынешних кругах российской элиты существуют такие течения, которые допускают необходимость верховенства права, и даже более того, может быть, на этом настаивают. Что касается разделения властей, по большому счету, если мы допустим минимизацию вот этой президентской власти, которая существует сейчас в России, если мы откажемся от этого вот супердиктаторского института под названием «президент России», то, опять же, разделение властей гораздо больше предпосылок, чем было в 1989 году. Что касается защиты прав меньшинств, то здесь тоже все не безнадежно, потому что, на самом деле, как мы видим, общество не очень-то спешит следовать всем этим ужасным мерам против меньшинств внутри страны. И, наконец, важный еще момент. Вот даже тот факт, что идет война, и то, что у нас появилось много людей, которые потом когда-то вернутся домой, а они держали в руках оружие, и они воевали, и они вернутся неважно кем, они вернутся героями, или они вернутся там проклинаемыми всеми. Важно, что у них было в руках оружие. Важно, что они знают, как им пользоваться. И наличие большого слоя таких людей внутри страны обычно, как ни странно, ведет к демократизации. Я обращаю ваше внимание, что на самом деле две волны демократизации в Европе были связаны с двумя мировыми войнами. Потому что очень сложно управлять людьми на тиранической основе, теми людьми, которые умеют воевать и кто знает, как держать в руках оружие. Поэтому в этом смысле, как ни странно, это тоже предпосылка для возможной демократизации России. Хотя, может быть, нам это самим не понравится, потому что эти люди нам не симпатичны глубоко и отвратительно, но все равно это граждане нашей страны, и мы должны будем как-то находить с ними общий язык. При том, что, опять же, я обращаю ваше внимание, что наиболее антивоенные люди обычно среди тех, кто видел войну воочию. Может быть, они окажутся более антивоенно настроенными даже, чем те люди, которые переживали эту войну вдалеке и знают они только по телевизионной картинке. Эти люди хоронили своих друзей, своих товарищей, и они, так сказать, видели, сколько эта война унесла жизней. Ну и, наконец, главное, что все-таки рыночная экономика худо-бедно в России сложилась. И мы видим, что ее никто не собирается отменять. Это тоже важная предпосылка для демократии, безусловно. Другое дело, что этот путь может занять больше времени, чем казалось в 1991 году. Этот путь может занять не одно поколение. Я не уверен, что завтра в России возникнет демократия, тем более либеральная демократия. Но мы должны понимать, что предпосылки для этого существуют, так или иначе, и они, может быть, не так ярко выражены, как хотелось бы, но если убрать наслоение в виде вот этого вот ядра нашей бюрократии, может быть, это не так уж и невозможно. По крайней мере, я стараюсь оставаться оптимистом и видеть некоторые позитивные сигналы к тому, что российское общество не безнадежно, и оно вполне может обеспечить себе демократическое будущее по аналогии с Испанией, с Чили и с другими странами старого и нового света, которые переживали разные диктатуры, тоже Аргентина, например, которая пережила очень кровавую диктатуру с 1976 по 1983 год, и в результате поражения в войне за Фолклендские острова эта диктатура упала, и с тех пор в Аргентине более-менее демократический режим. Поэтому, если мы будем видеть позитивные тенденции развивать их, то шансы на успех так или иначе существуют. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить.
1: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Лекторий Радио Сахаров». Над подкастом работали редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Григорий Кубко и продюсер Полина Филиппова. «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий. Всем привет! Это подкаст «Сахаровский лекторий» и наш специальный сезон, посвященный 50-летию подписания Хельсинских соглашений. В трех эпизодах подкаста историк Сергей Лукашевский расскажет, зачем страны НАТО и Варшавского договора решили зафиксировать статус-кво в Европе и почему СССР согласился подписать международный документ, который обязывал его соблюдать права человека. Как Хельсинские соглашения 15 лет обеспечивали мир в Европе, стали мощным толчком к демократизации в странах советского лагеря и распаду СССР, но не смогли обеспечить стабильный мир на европейском континенте. И, наконец, можно ли повторить их успех сегодня? В первом выпуске соглашение между Сталином и Черчиллем на клочке бумаги, разделенная Европа и кому был важен статус-кво.
2: 50 лет назад, 1 августа 1975 года, Хельсинки. В здании Хельсинского дома, огромного модернистского здания, построенного всего 4 года назад и отделанного карельским мрамором и финским деревом, лидеры 35 стран от Соединенных Штатов и Советского Союза до Люксембурга подписали заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сегодня мы знаем этот документ как Хельсинские соглашения.
3: 1 августа 1975 года в столице Финляндии главами 35 государств был подписан заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Этот важнейший документ содержал целый свод новых принципов межгосударственных отношений в условиях мирного сосуществования. Выступая на совещании, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев сказал:
4: «Видно, полита кровью земля Европы за годы двух мировых войн. Очень важно провозгласить правильные и справедливые принципы отношений межгосударственных».
2: Действительно, Хельсинские соглашения, с одной стороны, были прорывным историческим документом. С другой стороны, они принадлежали своей эпохе, эпохе Холодной войны, эпохи противостояния двух больших и сильных военных блоков – НАТО и Варшавского договора. Сегодня, если посмотреть на историю тех событий, можно обнаружить много параллелей с сегодняшним днем. Но, как всегда в истории, что-то будет похоже, что-то будет сильно отличаться. Эта история по-своему драматична и увлекательна. Впрочем, драматичный рассказ совсем не означает того, что это было прекрасное время для людей, которые тогда жили. Как говорится в одном известном стихотворении, чем столетие интереснее для историка, тем оно для современника печальней. Государства, подписавшие Хельсинские соглашения, смогли добиться своей цели – мира для европейского континента, но лишь на историческом отрезке, в котором они сами жили, в период Холодной войны. Когда Холодная война закончилась и Советский блок распался, Европа оказалась в новом мире. И хотя Хельсинские соглашения продолжали и даже сегодня продолжают играть большую роль как основа того миропорядка, в котором права человека, по крайней мере в теории, должны играть не меньшую роль, чем вопросы безопасности, со своей главной задачей – поддержание мира на континенте –

определила весь последующий ход событий, позволила избежать войны в Европе новой. В действительности это не так. Это такой ретроспективный взгляд. Большой войны не случилось, значит, Ялтинско-Потсдамский процесс позволил ее избежать. В действительности Европа жила в таком перманентном напряжении вплоть действительно до Хельсинских соглашений. И это напряжение было заложено вот не буквально Ялтинско-Потсдамской системой, а тем, что произошло в 1944 году. 1944 год. Идет война, Вторая мировая. Уже понятно, что Германия проигрывает. И в этот момент в Москву прилетает Уинстон Черчилль. И проходит так называемая Московская конференция, где не присутствует Рузвельт, президент Соединенных Штатов Америки, а разговаривают только Сталин и Черчилль, также Молотов и Иден, но это не важно, министр иностранных дел. И вот в ходе разговора о том, как они продолжают воевать и побеждать страны Оси, Черчилль на обрывке бумаги пишет Сталину расклад влияния Запада и Советского Союза в Европе. Сталин ставит на этой бумажке галочку, дескать, он согласен, так прямо вот Черчилль это описывает. И сам Черчилль, в общем, который, с одной стороны, был выдающимся политическим деятелем, с другой стороны, не был свободен от политического цинизма. Он это в своих воспоминаниях называет озорным документом. На этом клочке бумаги две великие державы начали делить Европу. Естественно, нигде это не было зафиксировано. Только сохранился в британских архивах этот клочок бумаги. Черчилль потом описал эту историю в своих воспоминаниях. И там Восточная Европа и Центральная Европа были поделены. Прямо в процентах. В Греции 90% влияния Запада, 10% Советского Союза. В Венгрии 50/50. В Румынии 90% влияния Советского Союза, 10% Запада. В Югославии тоже, кажется, 50/50. И так далее. Это деление как бы степени влияния. То есть нечто вообще неопределенное, нечто непонятно какое, да, непонятно что. Но вот они поделили. На бумажке. Это даже не секретный протокол Молотова-Риббентропа. Это какая-то переписка, значит, на салфетках. Дальше действительно лидеры собираются в Ялте, потом в Потсдаме. И там принимаются такие совершенно красивые, хорошие документы о том, что все страны следуют Атлантической хартии, то есть они выступают за демократию и свободу народов, какие-то важные вещи, о том, как будет разделена Германия. Действительно, в них открыто прописана важная история с переделом, да, изменением границ Польши, где пройдет восточная граница, где пройдет западная. Но так или иначе, ни слова о том, что у Советского Союза будет какое-то специальное, особое влияние на этих территориях, за исключением Германии. Там все было четко прописано. Зона оккупации Советского Союза, зона оккупации Великобритании, США и потом Франции, поделенный Берлин. Там все было четко и понятно. Действительно, они все это открыто прописали. А вот с Восточной и Центральной Европой не так. Нигде не было сказано, что Советский Союз имеет какое-то специальное право оказывать влияние на политические режимы в этих странах. Наоборот, было написано, в них должны быть проведены свободные выборы с участием всех политических сил. В Польше должно быть создано правительство национального единства с участием польского правительства в изгнании, которое сидит в Лондоне. Казалось бы, все красиво. Дальше, что произошло по факту? А по факту советские войска стоят в этих странах. Местные коммунистические партии, прямо как бы ведомые и инструктируемые Советским Союзом, сначала входят в коалиционные правительства, обычно получают там, как бы мы сейчас сказали, портфели силовых ведомств. Потом в одной за другой в этих странах проходят либо выборы, где с помощью фальсификаций побеждают коммунисты, либо последовательно прочие оппозиционные партии оказываются запрещены. Одна за другой, постепенно. Но в довольно короткий срок, за буквально там 2 года все это произошло. И в итоге оказывается, что уже никаких 50/50 в Венгрии. Венгрия – все под советским контролем. В Болгарии никаких 60/40. Болгария тоже под советским контролем. В Югославии странно. С одной стороны, сначала побеждают коммунисты, а потом Иосип Броз Тито, лидер Югославии, ссорится со Сталином. Не знаю, как это расценивать, но… Да, Югославия не находится в зоне влияния Советского Союза. Но тем не менее, никакого раздела мира в Потсдаме не случилось и в Ялте. Случился раздел Германии.

0: Мир, европейский мир, был поделен на клочки бумаги. Причем Советский Союз взял себе больше, чем как будто бы пообещал. Это вот галочка сталинская, ну, видимо, он вот так ее и ставил, как бы понимая, что он в действительности собирается делать. Это поставило вообще-то весь западный мир, оставшийся свободным, перед как бы постоянной угрозой. Все помнят. Если вот такой переворот был возможен в Чехословакии, то почему он невозможен, скажем, в Италии, где у коммунистов были после войны очень хорошие политические позиции, они были популярны. А коммунисты везде были популярны, потому что они были в авангарде борьбы с нацизмом. Они действительно были те, кто с оружием в руках сражался с нацистами. Местными и немецкими. Соответственно, Западная Европа живет первые десятилетия вот в этом страхе. В страхе возможного коммунистического переворота. С другой стороны, сама по себе эта Центральная и Восточная Европа, она не является таким вот островком политической стабильности. Дескать, Советский Союз вот политически победил, и все, и теперь так и живем. 56-й год. Акции протеста в Польше, подавленные войсками с участием советских войск, десятки убитых. Будапештские события, венгерское восстание 56-го года. Это уже такая полноценная городская война. Тысячи погибших.
1: 23 октября 1956 года на улице Будапешта вышли 200 тысяч человек. Демонстранты требовали возвращения к власти умеренного политического деятеля Имре Надя, вывода советских войск из Венгрии и выхода из Варшавского договора. Для подавления беспорядков в Будапешт были введены советские войска, расквартированные в Венгрии. Мирный протест перерос в уличные столкновения.
0: Потом некоторый период затишья, 68-й год, Чехословакия. Опять вот советских войск и других стран Варшавского договора. То есть это пространство, оно нестабильно. И с Запада видят, что, вообще-то говоря, Советский Союз в большой степени удерживает эти территории силы. Никакой искренней приверженности коммунизму там нет. И Советский Союз тоже смотрит на это примерно таким же образом, что, дескать, его, так сказать, сателлиты, его союзники – чуть дай им, значит, волю, они готовы утечь на Запад. У стран НАТО было куча противоречий. Франция там выходила из альянса, сохраняя только политическое участие, но все-таки оставалось некоторое единство. Ни одна страна НАТО не переметнулась путем демократических выборов, путем какого-то естественного политического процесса в соцлагерь. Про Советский Союз было понятно. Вот буквально сейчас на днях я случайно пересматриваю один старый документальный фильм 90-го года с прекрасным рассказом Андрея Синявского про вообще понимание ситуации в Советском Союзе. И он рассказывает, иду я говорить со своим сослуживцем, и это 60-е, начало 60-х годов. И как-то жалуюсь ему довольно так просто. Вот не издают у нас стихи Пастернака. Не «Доктор Живаго», просто стихи Пастернака. А тот, говорит Синявский, мне отвечает, знаете, вот тут такое дело, издашь в Советском Союзе стихи Пастернака, а в Польше, где всегда свободы больше, посмотрит на это и объявит свободу печати. Ну и что, говорит Синявский, ну прекрасно, пусть объявляет свободу печати. Ну как же, говорит его собеседник, тогда Польша отделится от нашего блока?
2: Хочет. Он говорит, ну если Польша отложится, и Чехословакия отложится. Я говорю, ну и пускай, слава богу. Говорит, ну ежели Чехословакия отложится, тогда и Прибалтика отложится. Я говорю, ну и пускай. И тогда он с яростью, хотя я был человек тихий, мирный, сказал, из-за вашего Пастернака вы хотите империю развалить?
0: Вот это сейчас не про имперские нарративы и имперские чувства. Это про понимание, что весь этот советский блок держится на вот этих скобах силы. Да, на силового подавления, репрессий. Вот стоит буквально, значит, это, стихи Пастернака в Советском Союзе издать, и все посыпется. А параллельно идет гонка вооружений и глобальное противостояние. И оно все нарастает, и нарастает, и нарастает. И к началу 70-х годов советские руководители, в общем, понимают, что экономике тяжело, что как-то не хватает сил. Все помнят, может быть, кто не помнит, посмотрит, были там так называемые реформы Косыгина, были бесконечные разговоры о том, как и что изменить, чтобы перезапустить экономику, но сил не хватает. Значит, надо как-то действительно снизить напряженность, снизить эту гонку вооружений, чтобы банально, мы все это сейчас сегодня читаем бесконечно в современных новостях, не было бы такой нагрузки на бюджет. Запад, надо сказать, тоже к этому моменту по-своему в трудном положении. По разным причинам, и экономическим, и военным. Почему по военным? С военной точки зрения Запад в трудном положении. Зачем именно Западная Европа? Как сегодня? Есть, с одной стороны, американский зонтик. Тут в начале 70-х годов у Америки даже превосходство. У Америки что-то 30 тысяч ядерных зарядов, а у Советского Союза где-то ближе к 10 тысяч. У Америки перевес в стратегической авиации. Но танков у Советского Союза в два раза больше, людей под ружьем больше на четверть, орудий что-то тоже в два раза больше. В общем, понятно, что если Советский Союз вдруг попрет танками, то одна останется возможность у Запада только использовать ядерное оружие, ну а все понимают, что, в общем, это не вариант. Какая бы у вас ни была разница в количестве ядерных зарядов, вы просто друг друга уничтожите. Это то, про что Сахаров, в частности, собственно, и говорил. И действительно, Западная Европа живет в страхе, потому что такого количества людей под ружьем нет. И хорошо бы как-то эту ситуацию уравновесить, как-то добиться того, чтобы снизить этот градус страха. Плюс экономика. Когда сегодня мы читаем новости о том, что Трамп вводит гигантские тарифы не только против конкурентов Америки, таких как Китай, но и против ближайших союзников, европейцев, не стоит думать, что такое происходит впервые в истории. В 1971 году все было примерно похоже. Тогда Америка тоже начала испытывать экономические трудности. После Второй мировой войны Америка, с одной стороны, получила преимущественное положение в мировой экономике, и ее валюта, доллар, стала общемировой резервной валютой, но, с другой стороны, и несла определенные обременения. Доллар должен был свободно обмениваться американскими властями на золото. И из-за гонки вооружений, из-за невероятно дорогостоящей войны во Вьетнаме, дела у американского государства в сфере экономики стали идти плохо. Рост долг, дефицит бюджета. И тогда американское правительство придумало примерно то же самое. Ни с кем не договариваясь, никому ни о чем не сообщая, неожиданно в 1971 году Америка декларативно, одним собственным заявлением, отказалась от свободного обмена своей валюты на золото. Это радикально сразу изменило баланс валют в мире. Биржи стали лихорадить. Кроме того, Америка ввела 10% пошлины для огромного количества стран. Все то же самое. Рынки в шоке. Почему? Потому что другие валюты начинают быстро расти по отношению к доллару, соответственно, стоимость товаров европейских становится выше, соответственно, их экономика начинает падать.
3: Сила национальной валюты основана на силе экономики этой страны, а американская экономика, безусловно, самая сильная в мире. Соответственно, я поручил министру финансов принять необходимые меры для защиты доллара от спекулянтов. Я поручил министру Конли временно приостановить конвертируемость доллара в золото или другие национальные активы, за исключением сумм и условий, которые будут соответствовать интересам денежной стабильности и наилучшим интересам Соединенных Штатов.
0: Все то же самое. Все возмущены односторонними действиями Соединенных Штатов. Начинаются какие-то переговоры, проблемы. Дальше уже мы чуть-чуть залезаем в 70-е. 73-й год. Энергетический кризис, война судного дня, ОПЕК резко поднимает цены на нефть, значит, дополнительный удар. Смотрим, что было у нас сейчас в начале, после российского вторжения в Украину, да, главная забота, что там случится с нефтью. На Западе безработица, на Западе инфляция, стагфляция, проблемы, вспоминаем студенческие выступления, молодежь недовольна. Ну, когда 13% безработицы среди молодежи, там найдутся те политические взгляды, ради которых молодые люди будут недовольны. Поэтому тоже плохо. И вот в этой ситуации, когда с одной стороны все-таки, пусть у Советского Союза больше танков и больше пушек, но все-таки с обеих сторон огромные армии, огромный американский флот, паритет в ядерных вооружениях. Есть все-таки устаканившиеся границы. Вот Советский Союз подавил восстание в Венгрии, подавил Пражскую весну в Чехословакии. Все более-менее понятно. Как-то преодолели, да, берлинский кризис 60-х годов. В общем, по границам все понятно. Ни у кого нет никому претензий. Никто не хочет ничего делить, не хочет ничего перекраивать. Все, в общем, хотят статус-кво. И Советский Союз хочет статус-кво, чтобы никто не лез в его уже им контролируемую сферу интересов и зону влияния. И Запад хочет, чтобы не было попыток утянуть какую-нибудь западную страну в коммунистический блок. Вот в этой ситуации равновесие. Более или менее, да, вот есть неравновесие в обычных вооружениях, но все-таки. И отсутствие каких-то острых противоречий, острых территориальных претензий друг к другу. Возникает разговор о Хельсинских соглашениях. А давайте вот эту ситуацию, которая вот сейчас сложилась, вот сейчас, вот все, никто ничего не хочет. Все, все ко всему привыкли. Германия не хочет назад Померанию и Силезию, и Восточную Пруссию. Венгрия не хочет назад Трансильванию. Австрия не хочет восстанавливать Австро-Венгерскую империю. Ну и тем более нету конфликта между Германией и Францией за Эльзас и Лотарингию. Вот когда все более-менее стабильно, стороны начинают думать о том, а как бы им эту ситуацию зафиксировать, а как бы ее сделать еще более стабильной и еще более предсказуемой. Плюс тогда же, в 1970 году, первый канцлер социал-демократ Федеративной Республики Германии Вилли Брандт начинает так называемую «восточную политику». Федеративная Республика Германия впервые пытается строить по-настоящему новые и дружеские отношения с теми странами на Востоке, которые были жертвами нацистской агрессии во время Второй мировой войны. Он приезжает в Варшаву и становится на колени перед памятником жертвам подавленного фашистами восстания в Варшавском гетто.
3: Несмотря на презрительные комментарии Федеративной Республики, мне не было стыдно за этот поступок. Отмеченное во всем мире коленопреклонение в Варшаве не было запланированным. Под тяжестью недавней истории я сделал то, что делают люди, когда слова бессильны.
0: Но это не только политика политических жестов. Это и экономическая политика. ФРГ заключает с Советским Союзом договор, который принято называть «газ в обмен на трубы». Из Советского Союза в Европу будет поставляться газ, тот самый, который на протяжении многих лет будет обеспечивать эффективность немецкой экономики, а Германия в ответ будет поставлять Советский Союз трубы для газопровода и разные другие индустриальные товары, которые сам Советский Союз произвести не может. Западная Европа думает, что Советский Союз и социалистические страны – это для них потенциально новые рынки сбыта, а им как-то надо развивать экономику. Китая еще нету в этом качестве, куда все могут инвестировать, где все могут открывать свои заводы. Надо что-то делать, как-то поднимать, как-то выходить из этого экономического кризиса. Может быть, вот можно этим как раз путем идти. Да, еще можно вспомнить Италию, которая строит завод в Тольятти, и Фиаты под названием «Жигули» там производятся. Есть надежда, чтобы открылись новые возможности, и есть некоторый статус-кво, который все хотят защитить. И дальше весь спор вокруг Хельсинских соглашений идет именно о том, как по-настоящему договориться об этом статус-кво, не посягнув на интересы той или другой стороны. Поэтому такие соглашения становятся возможны. И когда сегодня говорят, а давайте вернемся, вот давайте реанимируем Хельсинские соглашения, а давайте заключим новые Хельсинские соглашения. Ну погодите, друзья, надо сначала, чтобы было какое-то статус-кво во всем, а потом можно будет говорить об этом в ситуации острого конфликта, противостояния, вообще когда непонятно, кто что контролирует и кто что может, к сожалению, ничего такого не может быть. А вот уже разговор, почему, несмотря на Хельсинские соглашения, у нас снова война в Европе, это другой разговор. Но это было фактическое статус-кво. А с формально-правовой точки зрения все было совсем не так определенно. Например, Запад никогда до этого формально не признавал вхождение стран Балтии в Советский Союз. Советский Союз оккупировал Латвию, Литву и Эстонию, с помощью сфальсифицированных выборов установил там просоветские режимы, которые обратились с просьбой принять их в союз народов Советского Союза, но эта ситуация никогда не была признана другими западными странами. Они ее не оспаривали, но и не признавали. И поэтому для Советского Союза было чрезвычайно важно добиться полного и окончательного, не только фактического, но и формального признания всех своих территориальных приобретений, своего доминирования во всей зоне влияния